дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Засыпательно. Засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: в ефірі Детське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: На Луне собираются построить уличные фонари! Ученые давно планируют создать лунные базы для людей. И сейчас думают, как организовать систему освещения. Ведь на Луну не попадают прямые солнечные лучи. Лунная ночь, как и лунный день, длятся примерно 2 земных недели. Нельзя же гулять по спутнику Земли в темноте. Инженеры предложили построить на Луне первые в истории уличные фонари. Они будут очень высокими, даже выше Статуи Свободы в Нью-Йорке. Эти столбы смогут накапливать солнечную энергию, освещая пространство вокруг себя. А также станут зарядкой для луноходов и кораблей, работающих на солнечных батареях.
2: А знаете ли вы, что...
3: Космонавтам придется жить в пещерах. Ученые впервые обнаружили на Луне пещеру. Это туннель, который находится под знаменитым морем спокойствия. Именно здесь впервые совершил посадку корабль «Аполлон-11». Исследователи предполагают, что таких пещер в подземном мире Луны много. Они длинные и глубокие. Появились миллионы или даже миллиарды лет назад, благодаря лаве. Реки раскаленной лавы текли в каменном грунте и проделали ровные туннели. В них тепло, 17 градусов, нет ветра, сюда не добираются метеориты и вредное космическое излучение. Так что эти пещеры могут стать идеальным домом для людей. Исследователи предлагают размещать в туннелях первые лунные базы.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Меркурий напичкан алмазами. Самая маленькая планета нашей Солнечной системы – самая драгоценная. Ученые выяснили, что в недрах Меркурия полным-полно алмазов. Давно известно, что на этой планете находятся большие запасы особого газа – углерода. Он может иметь разную форму. На Меркурии он в виде графита. Из него при особых условиях получаются алмазы. Ученые предполагают, что алмазы изначально могли появиться в расплавленном ядре Меркурия. А потом, когда центр планеты начал остывать, алмазы стали выходить на поверхность. Постепенно из алмазов сложился толстый плотный пласт. Казалось бы, лети и собирай алмазы горстями. Но все не так просто. На Меркурии почти нет притяжения. Очень жарко из-за близости Солнца, да и крутится планета слишком быстро. Так что сесть на нее почти невозможно. Но когда-нибудь человечество доберется до меркурианских алмазов. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на Детском радио.

0: Обо всем на свете быстро и понятно расскажут фиксики.
1: А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.
2: Людям всегда было интересно увидеть, что происходит там, где их нет. И они придумали, как передавать изображение на расстоянии. Сейчас, не выходя из дома, можно посмотреть, что происходит на соседней улице или вообще на другом конце земли. С помощью видеосвязи врачи помогают коллегам делать сложные операции. Учителя проводят видеоуроки, а

0: Ученые видеоконференции. По видео можно попасть на спектакль в другой стране. Даже находясь в космосе, человек может почувствовать себя как дома и просто поболтать с друзьями. Да что в космосе? Уже почти в каждом планшете и телефоне есть видеосвязь.
1: А сейчас фиксипелка.

0: собирался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
1: В который можно положить такой подходящий шарик.
0: Приятно другу подарить горшочек.
1: Нет, шарик.
0: В день рождения. Я.
1: И я.
2: И я того же мнения.
1: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
3: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо.
1: Как хорошо?
2: Какое совпадение.
0: Нашелся к шарику горшок.
3: А хвост ко дню рождения.
2: Я того же мнения.
0: Приятно, что и говорить.
2: Подарки в день рождения.
1: Но другу радость подарить.
3: Приятнее без сомнения.
0: И я.
2: И я того же мнения.
0: И я.
1: И я.
2: И я.
3: И я.

0: Всем привет! С вами София Наумкина. Ребята, вам понравилась песня? Ее можно послушать в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. А также добавить свой плейлист, поставить лайк или просто сказать умной колонке. Включи песню Софии Наумкиной «Детство в кармане».
1: Детское радио!
2: Детское радио!
3: Детское радио!

0: песен на детском радио.
1: Хоть режь меня на части.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление.
6: Разрешаю.
5: Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
3: Но, папа, это же детское радио.
2: Детское радио. Вместе веселей.

0: Новые приключения Веснушки и Кипитоши.
1: Утренний чай. Это бодрость и положительный заряд на весь день. Только вот досада, я уж третий раз закипаю, а завтракать никто не приходит. И так каждый раз, никого не добудешься. Ну сколько, я спрашиваю, можно спать? Придется принимать радикальные меры. Где тут у меня был свисток?

0: Петруша, что за свист, а чая нет?
1: Здравствуй, Веснушечка. Я тут целое утро только и делаю, что закипаю и остываю. Закипаю и остываю.
0: Ну, прости. Ну, давай я накрою на стол, а ты заваривай чай. Мир, дружба, заварка. Ой, а что это у тебя на носу?
1: А это, как сейчас модно говорить, тюнинг. То есть доработка с целью улучшения потребительских качеств. О, я теперь этим улучшением каждый день вместо будильника тебя поднимать буду. А то ты все на свете проспишь.
0: Так что же выходит? Ты теперь не просто чайник, а чайник со свистком? И даже будильник одновременно. А знаешь, тебе этот свисток даже к лицу. Ты сразу стал таким представительным, будто профессор. Вот очки еще и портфель, и точно будешь профессор.
1: Ну скажешь тоже, профессор.
0: Нет, ну правда, Кипятош, ты стал очень похож на профессора. Так, Кипятон Кипятонович, присваиваю тебе звание профессора крутого кипятка и других чайных наук.
1: Поддерживаю и одобряю такое решение. Это звание обязывает меня немедленно прочитать лекцию.
0: Ой, а может быть лучше пойдем погуляем? Ну, ее эту лекцию.
1: Тогда предлагаю совместить и прогулку, и лекцию. Это будет лекционная прогулка.
0: А может быть лучше прогулочная лекция?
1: Ну хорошо. И тема ее будет «Неоспоримая роль чайника в жизнедеятельности человека от первых упоминаний в летописях до наших дней».
0: Ой, а может ты просто расскажешь мне все, что знаешь про чайники?
1: С кипящим удовольствием, Веснушка. Только на прогулочную лекцию мы не пойдем, а полетим. Гори огонь, кипи вода, неси скорее нас туда. Хватайся за ручку, мы летим.
0: А где это мы, Кипятоша?
1: Это, Веснушка, село Веськово Переславского района Ярославской области. Здесь уже 7 лет как существует музей «Дом чайника».
0: Ой, смотри, какой красивый разноцветный дом. И на крыше белый чайник нарисован.
1: Ну, в общем-то, это и есть цель нашего перелета. Видишь, у крыльца на стене надпись: «Здесь живут чайники». А собрали их в один музей коллекционеры старины Андрей Воробьев и Дмитрий Никишкин. Ты знаешь, откуда вообще пришли к нам чайники?
0: Ну, наверное, чайники пришли к нам с родины чая. Есть чай, нужен и чайник.
1: Правильно. А родиной чая считает древний Китай. Это китайцы первыми стали использовать листья чайного куста для получения бодрящего напитка. И случилось это более 4000 лет назад.
0: Нет, все-таки не зря я тебя назначила профессором крутого кипятка.
1: Вот ты смеешься? А мне это все рассказывал еще наш друг Боцман, бывший корабельный чайник. Он когда-то путешествовал вдоль побережья Китая и Японии.
0: А я вот тут подумала, ведь выходит, что люди-то уже более 4000 лет.

0: лет чаевничают?
1: Ну, если говорить о России, то всего лишь лет 300.
0: Всего-то? А ты уверен?
1: Я узнавал. Чаепитие стало любимым ритуалом в России в 17-18 веках. И то в Москве, потому как в Санкт-Петербурге чаю предпочитали чашечку кофе. А мы с тобой, Веснушечка, чайную традицию укрепляем на всю страну, каждое утро распивая на кухне чай.
2: Да, Кипятош, мы умеем хранить традиции.
1: Я продолжу. Значит, таким образом, первые чайники пришли к нам из Китая, откуда родом и вся чайная культура. Они были разных форм и размеров и изготавливались из красной глины. Это были керамические чайники. В них не кипятили воду, а только заваривали чайные листья. Вслед за ними появились и фарфоровые, и медные, и мельхиоровые чайники. Вот они. Уютно расположились здесь на столах, лавках и полках музея. Смотри, смотри сюда. О, какой необычный чайник, будто царевна-лебедь, плывущая по воде.
0: Надо же, он так и называется, чайник-птица. Смотри, смотри, а вот чайник с ножками. Сам пузатенький и на самовар похож.
1: Здесь написано, что это спиртовой чайник.
0: У него что, вместо чая спирт получается? А мне бабушка как-то спиртом рану на ноге протирала, дезинфицировала. Ой, щипала!
1: Да, я помню, как ты вопила. Громче, чем я свистеть могу. А чайник этот назван спиртовым, потому что разогревался с помощью спиртовки, специального приспособления, которое ставилось под донышко чайника. Поэтому такому чайнику полагалось иметь ножки. Спирт горел в спиртовке, и вода в чайнике кипела. О, смотри, смотри! Еще более странный чайник. Носик у него один, а отверстия два. Одно чистое, а другое чуть закопченное. И это, наверное, неспроста. Ну, конечно, этот чайник – далекий предок термоса. В одну емкость заливали кипяток, а в другую засыпали горящие древесные угли, которые не давали кипятку остывать.
0: Ну, если этот чайник – далекий предок термоса, то вот тот – точно родственник сковородки. Смотри, Кипятош, у него одна прямая и длинная ручка, как у сковороды. Наверное, его ставили разогреваться в русскую печку, а с помощью такой оригинальной ручки, не обжигаясь, возвращали обратно на стол.
1: А еще с такой ручкой очень удобно разливать чай. И легко можно дотянуться до самого дальнего уголка стола.
0: Но надо же, какие все-таки изобретательные в старину были люди. Ой, Кипятош, смотри, а этот чайник по фигуре удивительно похож на нашего друга Боцмана.
1: Правильно, потому что это самый настоящий морской чайник. Ведь при морской качке обычный чайник мог запросто съехать с плиты и, не дай бог, ошпарить кипятком корабельного кока. Вот моряки и придумали прикрепить повыше донышка плоский ободок, похожий на поясок. Когда чайник ставили на огонь в отверстие в плите, он не давал ему проваливаться, а во время качки не позволял съезжать с плиты. А еще у этого чайника есть специальная крышечка на носике, с которым она соединена маленькой петелькой. Это тоже специальное приспособление, не позволяющее кипящему чайнику брызгаться через носик.
0: Здорово! Сегодня этот ободок и крышечку назвали бы дизайнерскими разработками. А зачем придумали этот ого-го-го-го, какой здоровенный чайник?
1: Действительно, этот чайничек выглядит как памятник всем чайникам. Такие чайники в старину назывались артельными. Они позволяли собрать за одним столом до 30 человек, целую рабочую артель. Да и на службе в армии они были незаменимы, так как с их помощью можно было напоить чаем ни много ни мало взвод солдат.
0: Кипятош, ну я же девочка. Откуда я знаю, сколько человек пьет чай во взводе-то?
1: Да, действительно, прости, что-то я как экскурсовод увлекся слишком. Мы же не в музее вооруженных сил. Хотя и там, я уверен, найдется несколько достойных экземпляров чайников. А взвод бывает из 10 человек, а бывает и больше. От рода войск зависит.
2: Какого рода кипитоша?
1: Ой, извини, что-то я слишком увлекся военной тематикой. Мы с тобой потом в специальный музей слетаем или ты с классом сходишь?
2: А между прочим, мы с одноклассниками скоро пойдем в музей, где оружие и ордена. Нас дедушка-ветеран обещал сводить. А вот интересно, что в музее чайника делает вот эта стеклянная колба с узким длинным горлышком? Неужели в ней тоже чай заваривали?
1: Конечно же нет. Хотя стеклянные заварочные чайники всевозможных форм и размеров тоже бывают. И изготавливаются они из специального жаропрочного стекла. А самые первые стеклянные сосуды для чаепития относятся примерно к 10 веку нашей эры. Их нашли при раскопках буддийского храма. Кстати, и на нашей с тобой кухне, если покопаться, тоже можно найти стеклянный чайник. Ты наверняка помнишь такой с поршнем. Френч-пресс называется, да. Такие чайники придумали во Франции в 20-х годах прошлого века.
2: Кипитоша, ты опять отвлекаешься. Мы же сейчас говорим про колбу.
1: А, ну да, да, про колбу. Так вот, ты не поверишь, но это не просто колба. Это колба – ловушка для мух.
2: Ты шутишь, что ли?
1: Да нет, правда. Чтобы назойливые мухи не мешали чаепитию, в нее наливали сладкую водичку и ставили на стол. А дальше происходило следующее. Муха, плененная сахарным ароматом, пролезала через узкое горлышко колбы и оказывалась в западне. Кроме того, эта ловушка была дополнительным развлечением для скучающих за столом. Они с гулливерским любопытством наблюдали, как бедненькие мухи безуспешно пытались выбраться из колбы.
2: Да, Кипитош, сколько интересного мы увидели сегодня. Истории твои мне тоже очень понравились. Ты правда профессор со свистком на носу. Я все запомнила. Будет что в школе рассказать.
1: Как говорится, без прошлого нет будущего. Энтузиасты, которые организовали этот музей, наверное, тоже так думают, раз они смогли собрать под одной крышей такую удивительную коллекцию.
2: Они, наверное, чай очень любят пить. Ну, прям как мы с тобой.
1: Наверняка. Ну, что, полетели? Я вот там, на музейной кухне, уже присмотрел огонечек плиты.
2: Ну давай, закипай и полетим. Главное не расплескать впечатление.
1: Гори огонь, кипи вода, неси скорее нас туда. Взлетаем!

0: банкам и углам.
1: Несите ваши денежки,
0: иначе быть беде.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю там.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю где?
2: Заройте в землю где?
3: Не горы, не враги, и не

0: и в денежки.
1: Засеребряться там.
0: Но вместо листи в денежки.
1: Зазолотятся где?
0: Зазолотятся где?
1: Ни горы, ни враги, и ни лес. Ни океан без дна и берегов. А поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
2: Поле чудес.
1: В стране дураков. Грязь.

0: еще нарисовать? Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
1: Да-да-да!
2: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
1: Теперь нас не только слышно, но и видно!
3: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри! Прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
2: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
1: А как я правым глазом подмигиваю?
3: Да видно, видно! «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+.

0: знаете ли вы, что...
1: Бывает дождь из игуан.
2: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
0: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
2: Каждый день на Детском радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Младенцы узнают время суток на вкус. Оказывается, материнское молоко помогает новорожденным распознавать день и ночь. Все дело в том, что в организме мамы по утрам и вечерам вырабатываются разные гормоны. Это вещества, которые влияют на работу нашего организма. Гормоны вместе с материнским молоком поступают к малышу. По словам ученых, утром в молоке много кортизола. Это такой гормон, который делает нас бодрыми и помогает быстрее проснуться. Ну а на ужин у младенцев специальное молоко, успокаивающее. В нем содержится мелатонин. Его еще называют гормоном сна. Так что вечернее молоко помогает малышам быстрее засыпать.
2: А знаете ли вы, что...
3: За последние века человечество в целом поглупело! Такую неожиданную новость сообщили ученые. Одни специалисты связывают это с законами развития людей и говорят, что в ситуации нет ничего страшного. Другие, наоборот, бьют тревогу и винят во всем развитие технологий. У древних людей, неандертальцев, мозг был крупнее нашего. В суровых условиях жизни все важные сведения им приходилось держать в голове. Современные люди, наоборот, одежду, пищу и информацию получают уже в готовом виде. А накопленные поколениями знания хранятся на разных носителях, в книгах и в компьютерах. Поэтому в последние 25 тысяч лет мозг человека медленно уменьшается, усыхает. Чтобы мозг работал хорошо, нужно его как следует нагружать. Много читать, учить стихи, решать задачки. Словом, развиваться в разных направлениях.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Некоторые насекомые могут слышать ногами. Американские исследователи выяснили, у пауков отличный слух. Конечно, настоящих ушей у них нет. Все пауки улавливают звуки при помощи специальных сверхчувствительных волосков. А расположены волоски прямо на лапах. Паук чувствует вибрацию воздуха или предметов, напрягает все свои 8 лап и внимательно слушает. По звуку он может распознать не только приближающуюся добычу, но и голос человека. Понимает ли при этом паук речь, ученые пока не знают. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
5: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

гулять, а нам говорят, что катит. Короче, гипотенуза. А я говорю вам, хватит.

свете, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.

0: любителей.
1: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы – это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны, тайны хранителей.
2: Ой. Минуточку. Кажется, я потерял пуговицу от своего камзола. Ужасно жаль. Это была премилая вещица. Старинная пуговица 19 века. Пустячок. А как она согревала мне душу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А впрочем, я знаю, как исправить дело. Отправимся в Италию. Ведь именно там, недалеко от Римини, находится удивительный музей пуговиц. Мы на месте. Кажется, дверь заперта. А, нет, не заперта. Слишком тяжела. Ну-ка, вот так вот. Вот так. Никого. Господин хранитель, где вы?
3: Кто там? О, мой дорогой кузен. Я рад вам, рад. Хотел вздремнуть, прелестно, что раздумал. Проходите.
2: Эй, спасибо! Вы очень любезны. Вот, взгляните.
3: О, 19 век! Черепашья кость и старинная роспись. Сколько вы хотите за эти сокровища?
2: И вы меня не поняли, милый друг. Напротив, я надеялся найти подобную у вас.
3: Думаю, смогу помочь. Господин Головотти, хозяин и основатель музея, хранит около 9000 экспонатов. У нас есть пуговицы всех известных мастеров, начиная с 18 века. Взгляните. Вот пуговица возлюбленной Наполеона Бонапарта. Вот произведение великих стилистов 20-го столетия. Шанель, Валентино. Но эти маленькие вещицы содержат в себе целую философию. Они отделяют мир внешний от духовного, сокровенного. Только задумайтесь над этим, и вы никогда не позволите случайной безделушке украсить ваш камзол.
2: Вот поэтому я и прибыл к вам.
3: Вы прибыли в нужное место. Пока смотрите коллекцию, а я спущусь к господину Головотти. Надеюсь, он разыщет для вас что-нибудь подходящее.
2: Премного благодарен. Друзья, я немного задержусь здесь. А наша встреча подошла к концу. До новых путешествий, друзья!
0: Тайны хранителей.
4: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: Ла-ла-ла.
1: Бедняга. Каждый должен быть кому-то нужен.
0: Мне слушать старших, слушать старших не обязательно.

0: Вот, малыш, я тебя привел к моему лучшему другу. Он будет о тебе заботиться.
1: Ваф! Здравствуйте! Теперь я буду ваш?
2: Ваф!
1: И жить буду здесь насовсем?
2: Ваф! Насовсем! Ваф!
1: Ах, как чудесно! Как чудесно! Как замечательно! Что у меня? Да у меня много друзей!
0: Каждый должен быть кому-то нужен. Без этого нельзя.
1: Я буду умным, буду вежливым, старательным. Тогда никто не скажет мне, что я ничей.
3: Детям грубым, непослушным, место лишь в чулане душном. По заслугам получаю те, кто ссорятся, кричат.
4: Надоело, поучают, надоело, поучают.
5: Поучают.
4: Поучайте лучше ваших поучат.
3: Ой, глупы, как пробки дети. Их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают. И мне вырваться назад.
4: Надоело, поучают, надоело. Поучают.
5: Поучаем.
4: Поучайте лучше ваших поучат.

0: нового учебного года осталось...
1: 2 дня! И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марьей Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.
2: Всех с наступающим!
3: В эфире рубрика «Добой песню».

0: открыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Гипермаркет Офис Мак.
3: Звонок для учителя.
4: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
2: Экономьте с Офис Мак.
4: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
1: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио детифм.ру. Категория 6+.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
6: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
5: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: такого нет.
1: География праздников.
0: Вот это да! Учите ее, весело будет всегда.
2: Мы снарядим экспедиции, узнаем про все традиции.
1: О разных территориях расскажем мы вам истории. Ведь ты и твои одноклассники ужасно,
2: ужасно, ужасно любите праздники.

0: География праздников.
1: Вот это да. Боюсь, рейсы отложат из-за непогоды. Скорее под навес.
2: Все платье промокло. Рейсы отложат. А куда мы летим?
3: Уважаемые пассажиры, в связи с погодными условиями внесены изменения в расписании движения воздушных судов. Следите за информацией на табло вылета.
2: Смотрите, в интернете пишут, что шквальный ветер срывает крыши с домов и валит деревья.
4: У них там наверху битва какая-то.
1: Драконы разбушевались.
4: Драконы?
1: Так говорят китайцы. Они считают, что дракон повелевает водной стихией. А если драконы вступают в схватку, то на землю обрушивается страшный ливень.
2: Ой, а вдруг вообще не улетим?
1: Не волнуйтесь. Сильные ливни быстро проходят.
4: Календарь, так куда мы едем-то?
2: Нам же надо знать.
1: Это секретная поездка. Но я могу вам сказать, что мы увидим парящие скалы и прокатимся на драконе.
2: Что? Парящие скалы?
4: Прокатиться на драконе?
2: Микрофоша, драконы — это мифические существа. В естественной природе они не встречаются. Ты видел живого змея Горыныча?
4: А о парящих скалах ты слышала? Про драконов в разных странах есть истории. Вдруг где-то далеко в горах они сохранились.
2: Не смеши.
1: Есть люди, которые верят, что драконы существовали. Но современная наука считает эти теории домыслами. Хотя есть животное, которое называют дракон острова Комодо. Или комодский варан. Он чем-то напоминает мифического дракона. У него чешуйчатое тело, большие лапы и длинный хвост.
2: Напоминает — не считается. И в каждой стране дракона представляют по-разному.
1: Ты права, Василиса. Например, в Китае драконом считается животное с телом змеи, рогами оленя, лапами тигра и глазами кролика. Но это скорее существо волшебное, помогающее преодолеть несчастья и невзгоды.
3: Внимание, пассажиров! Объявляется посадка на рейс 2Z17.
1: Нам пора.
4: Вот сейчас мы и поймем, куда летим.
1: Нет, микрофоша, это специальный рейс. Стюардессы предупреждены, вам долго еще придется гадать.
4: Ну и ладно. Главное, что мы летим на поиски драконов.
2: К парящим скалам!
0: География праздников.
1: Ребята, просыпаемся. Мы уже приземлились.
4: Сейчас увидим название аэропорта и поймем, где мы.
1: Не получится. У трапа нас встречает машина. Я все предусмотрел. Тайна значит тайна. Осталось недолго. Потерпите.
4: За окном густой туман. Ничего не видно.
2: Мне как-то не по себе. Как будто мы направляемся в тайную лабораторию доктора Франкенштейна.
4: А вдруг это затерянный мир, где динозавры и птеродактили?
1: Выходим. Дальше уже пешком.
2: Смотрите, какая-то тень.
4: Кто-то летает. Крылья. Длинная шея. Птеродактиль или дракон?
1: Думаю, это всего лишь небольшая птица. Она летает чуть выше над туманом, а здесь тень ее кажется большой. Всего лишь обман зрения.
2: Страшновато. Так, микрофон включай.
4: Все готово.
2: Здравствуйте, ребята. Это Василиса Веселова, корреспондент детского радио. Мы находимся в секретной экспедиции и не знаем, где находимся. Нас окружает плотный туман. Сквозь него еле угадываются очертания деревьев. Над нами кружатся огромные тени. Трудно поверить, что это всего лишь птицы. И мы не знаем, что может случиться в следующий момент. Куда же мы идем, календарь?
1: Мы уже близки к цели. Осталось только подняться на лифте.
4: На лифте?
2: Это дом какой-то или... Что это?
1: Это не дом, это скала. Сейчас сможете рассмотреть.
2: Да, точно. Каменная скала, вершина которой уходит куда-то высоко над туманом, а в ней дверь лифта.
1: Теперь нам осталось подняться наверх и открыть, наконец, тайну. Куда же мы приехали?
2: Мы поднимаемся наверх. Туман уже не такой плотный. Я вижу множество небольших островов, обросших деревьями, и... Они висят над землей! Планета Пандора? Календарь,
4: Где мы?
1: Выходите из лифта. Вот здесь удобная площадка. Мы находимся в Поднебесной. Так называют свою страну китайцы.
4: Так мы в Китае? Не может быть!
1: Это национальный парк Улин-Юань.

0: Но как же эти острова могут висеть в воздухе? Это нарушает все законы природы.
1: Придется открыть и эту тайну. Это не висящие каменные острова. Это верхушки скал, которые, как и везде на Земле, упираясь в почву, уходят вверх. Но с такой высоты мы не можем видеть всю скалу. Туман закрывает ее, оставляя только вершину. И скалы эти не совсем обычные. Они вытянуты вверх, как столбы.
0: Ну, теперь все понятно. Мы ведем репортаж из Китая, любуясь невероятным зрелищем – парящими скалами. Ребята, это действительно потрясающе! Честно признаться, я и вправду на минуту подумала, что мы на Пандоре.
2: Тогда в воздухе должны были летать экраны. Кстати, они чем-то напоминают драконов.
1: Говорят, что эти скалы и вдохновили Джеймса Кэмерона на создание летающих островов в фильме «Аватар».
2: Как хорошо, что мы сюда прилетели. Я смотрела этот фильм 2 раза. Мне очень понравились спецэффекты и еще воздушные острова, которые были. А больше всего мне понравились сами персонажи, аватары.
0: Смотрела бы на это вечно.
2: А я бы что-нибудь съел.
1: Здесь есть небольшое кафе. Пойдем выпьем настоящего китайского чая с печеньками.
3: Ни хао.
1: Ни хао. О сян хуй ча. А вот и настоящий зеленый чай. Как гласит китайская пословица, человек, не выпивший чая, находится в разладе со Вселенной.
2: Смотрите, чудеса! В чайнике распускается цветок.
1: Да, китайцы большие мастера в изготовлении таких чайных букетов.
0: Как же их делают?
1: Сначала собирают отборные листочки чая, высушивают. Потом мастера собирают листы чая, цветы жасмина, например, или другие, в композицию. Все плотно скручивают в шар и снова высушивают. А когда этот высушенный шар попадает в воду, листики и цветки раскрываются, и это напоминает распустившийся цветок.
0: Пока пьем чай, может, выучим хоть несколько слов по-китайски?
1: С удовольствием. Прежде чем познакомиться с человеком, нужно с ним поздороваться. В Китае принято говорить «ни хао».
4: «Ни хао».
1: Спасибо по-китайски.
5: Сейсе.
2: Сейсе.
1: Чай по-китайски ча.
2: Ча.
1: Дракон по-китайски лон.
4: Лон.
1: Праздник по-китайски теже.
4: Теже.
1: До свидания.
5: Цай цэ.
4: Цай цэ.
1: Хорошо. А знаете, что в Китае несколько диалектов?
0: Диалектов?
2: Диалект – это когда одни и те же слова могут звучать по-разному. И человек с севера может не понять человека с юга. И сколько же диалектов в Китае?
1: Ученые посчитали, что их 10.
0: А как же китайцы понимают друг друга?
1: Есть такой диалект, называемый мандарин. Это основной язык Китая, государственный. На нем можно объясниться в любой части страны.
0: Смотрите, на обертке печенья что-то нарисовано. Какие-то смешные рисунки.
1: Иероглифы. Иероглиф – это понятие. Есть простые иероглифы и более сложные, которые складываются из простых. И несколько понятий складываются в одно. Например, иероглифы, обозначающие

0: руку и копье при слиянии образуют понятие «искать».
1: Сложно.
0: Да, непросто.
1: Так что же здесь написано?
0: Это предсказание. У тебя, микрофоша, не так хорошо, как хотелось, но и не так плохо, как могло бы быть.
2: Что бы это могло значить? А у меня?
0: Путешествие в 1000 ли начинается с одного шага.
1: Ли? Что за ли такой?
0: Это мера длины. Около 300 шагов. То есть путешествие в 300 000 шагов начинается с одного.
2: А у вас что в предсказании?
0: А у меня? Есть каша, ешь кашу. Есть рис, ешь рис. Интересно.
1: Что это за странные звуки?
2: Сюда кто-то идет?
1: Я вижу его, смотрите вправо. Показалась чья-то голова. Вон там, в тумане. Длинное тело. Он летит. Это дракон.
2: Ребята, в это невозможно поверить. Но действительно из тумана словно выплыло огромное чудовище. Я вижу, как теперь оно ползет по парящей скале напротив. Кажется, пропало за поворотом.
1: Летит между скалами. Голова то пропадает в тумане, то появляется снова.
2: Теперь уже ползет по ближайшей парящей скале.
1: Он движется к нам.
2: И с другой стороны тоже летит дракон.
1: Драконы-хищники? Они нападают на людей?
0: Сейчас разберемся.
2: А ноги-то у драконов человеческие. Вот все и разъяснилось. Люди держат над головой на длинных палках бумажное тело дракона, а человек впереди мохнатую драконью голову. Они движутся длинной вереницей друг за другом, изгибая тело дракона то влево, то вправо. Драконья чешуя переливается, и кажется, будто он ползет. Люди, переодетые в драконов, пришли в кафе, чтобы подкрепиться.
1: А как же они перелетали между скалами?
0: Если приглядеться, то можно увидеть между скалами висячие мостики. Но их почти не видно из-за тумана. Поэтому казалось, что драконы летят.
1: Жаль, что они не настоящие. Не так хорошо, как хотелось, но и не так плохо, как могло бы быть. Почти как в предсказании.
2: А зачем люди переоделись в дракона?
0: Это традиционное переодевание. Без этого не обходится ни один праздник.
2: Наконец-то поговорим о празднике.
3: География праздников.
0: Пришло время рассказать о цели нашего визита в Китай. Мы прибыли сюда на праздник драконьих лодок. Давным-давно жил в Китае поэт и общественный деятель Цюй Юань. Это было сложное время междоусобных войн, когда китайские государства боролись за власть и земли. Поэт был предан своей родине и очень сожалел, когда она была захвачена. Полный тоски и скорби он бросился в реку. Люди, которые любили и почитали его, сели в лодке и стали искать тело поэта в воде, но не могли найти. Они кидали в реку подношения драконам, повелителям стихии, рис, обернутый в пальмовые листья, чтобы они оберегали Цююаня в загробном царстве. Говорят, с тех самых пор и зародилась эта традиция устраивать в день смерти поэта гонки на драконьих лодках.
2: Подождите, лодки? Какие лодки среди скал?
0: Ну, как видишь, и среди скал люди отмечают этот праздник, но увидеть его на воде тоже интересно. Мы можем отправиться в Пекин, на озеро, и заодно посмотреть столицу.
1: А далеко ли отсюда Пекин?
0: Просто шагни в лифт. Путешествие в 1000 ли начинается с одного шага.
2: Как в предсказании. Цайте, Пандора! Нихао, Пекин!
0: Перед вами северная столица.
2: Календарь! Мы в Пекине, а не в Санкт-Петербурге.
0: Точно. Но Пекин переводится как «северная столица». Любимый город китайских императоров. Жили императоры во дворце. Вон, смотрите, справа. Императорский дворец. Вход простым людям был туда воспрещен.
2: Как-то не вовремя дождь пошел.
0: А давайте забежим во дворец.
1: Ого, огромный! Столько комнат.

0: Смотрите, на стенах вырезаны деревянные драконы. Они все развернуты в одну сторону, как будто указывают куда-то.
1: Здесь можно легко заблудиться. 9999 комнат. И неизвестно, куда выведут вас драконьи указатели.
2: Включу фонарик, а то не видно, куда идем.
0: Василиса, посвети сюда. Здесь какой-то зал.
2: А что такое огромное посередине? Похоже на чудище.
1: Не пугайтесь, это всего лишь тронный зал. А в центре стоит громадный императорский трон. А теперь попробуйте посчитать, сколько драконов изображено на императорском троне.
3: 1, 2, 3.
0: Посвети сюда, Василиса. 18, 19.
1: Ладно, не старайтесь. Уже подсчитали. 590 драконов. Поэтому среди разнообразных титулов императора самым важным считался живой дракон. А трон – драконьим престолом.
2: Драконы, драконы. Как-то здесь жутко. Эти императоры не страдали от одиночества и страха в своих дворцах?
1: Нет, конечно. Вместе с ними жили многочисленные родственники. Их обслуживали сотни слуг. Их защищали вооруженные отряды. А от нападения врагов императоры возвели великую китайскую стену.
0: Стену? До неба?
1: У нее разная высота, но где-то доходит до 10 метров. Это как если бы семеро взрослых встали друг другу на плечи. Думаю, нам надо увидеть это сооружение. Идемте. Вот и наш автобус.
2: Какие красоты вокруг! Рисовые поля, небольшие деревеньки. А для чего строить стену?
1: Для защиты от набегов соседних племен. Стена строилась вдоль границы. Ее длина около 9000 километров. На машине пришлось бы ехать около 6 дней, чтобы преодолеть это расстояние. Как говорят китайцы, это дракон, который, извиваясь, уходит в горизонт.
2: Сколько же они строили этого дракона?
1: Несколько веков. Ну что ж, приехали. Теперь, чтобы подняться на стену, заходим в кабинку канатной дороги.
0: Ничего себе!
2: Какие красивые горы вокруг! Все в полупрозрачной дымке. Об этом надо рассказать.
0: Готово. Держи микрофон.
2: У микрофона корреспондент детского радио Василиса Веселова. Я продолжаю свой репортаж из Китая. Мы в Пекине движемся по канатной дороге к одному из самых старых в мире сооружений – Великой Китайской стене.
1: В древности по стене вышагивали дозоры. Они всматривались вдаль, пытаясь заметить неприятелей. Вот и стена. Высаживаемся.
0: А это сторожевые башни?
1: Да. Видите, в них имеются окошки. Через них сигналами передавалась информация от одного сторожевого отряда к другому. Каждая башня имела довольно удобное устройство, двухэтажное. Сверху располагался дозор, а на нижнем этаже солдаты отдыхали.
0: Смотрите, воин направляется к башне.
1: Где ты увидел воина, микрофоша?
0: Ну вон же он, в шлеме с пикой.
1: Пойдемте, мне тоже интересно.
2: Ребята, мы устремились в погоню за средневековым воином, которого увидел микрофоша. На стене много туристов, все фотографируются. А мы кого-то преследуем.
0: Василиса, не отставай, воин вошел в башню.
1: Входите.
2: Крутые ступеньки. А почему мы пошли вниз, а не вверх?
0: Слышите?
2: Во что мы ввязались?
1: Спокойствие, сейчас разберемся.
0: Настоящий бой. Наверное, воин застал шпиона. А теперь пытается его одолеть.
2: Да уж, ребята, день сегодня невероятный. С утра мы были на планете Пандора, а сейчас на каком-то средневековом поединке.
0: Это что, все не настоящее?
1: Это волонтеры, любители старины. Они переоделись, чтобы создавать праздник, атмосферу средневековья. Сейчас настало время прокатиться на драконе.
0: Ну, наконец-то! А как же мы спустимся с горы?
1: Садимся в тобоган.
0: Тобоган?
2: Ребята, чтобы спуститься со стены, мы садимся в небольшие сани, которые находятся в железном желобе. И поехали!
0: Отличные санки. Я бы спустился еще разок.
1: Пошли, пошли, нам пора к озеру.
2: Продолжаю репортаж. Мы пробираемся сквозь толпу. Здесь происходит что-то необычное. К озеру бегут люди. Что же означает прокатиться на драконе?
0: Василиса, смотри, на озере множество лодок, похожих на драконов. Так вот, о чем они говорили. Дракон-то не настоящий. Как написано в предсказании, не так хорошо, как хотелось, но и не так плохо, как могло бы быть.
1: Ребята, я договорился. Нас берут в команду гребцов. За мной.
2: Я остаюсь на берегу вести репортаж. Команда уселись в лодки. Гонг! Гонка началась, и лодки разом превратились в многоножек, который, отчаянно перебирая ножками веслами, движется к противоположному берегу. Каждый на берегу болеет за свою команду. Я не знаю, в какой лодке календарь и микрофоша. На носу лодки нарисована голова дракона, но цвет у каждой свой. Красно-желтая лодка вырывается вперед. А вот, вижу! В одной лодке на самом носу сидит микрофоша и что-то ритмично кричит гребцам, среди которых и календарь. Их лодка-дракон пока на четвертом месте. Давай, поднажми! Стали грести быстрее. Уже на третьем месте. Давай, давай, поднажми! До берега осталось немного, ну же! Наша лодка третья. Эй, я тут!
0: Василиса, ты видела, как мы их, а?
2: Жаль, что не первое место, но все равно молодцы.
1: Как говорят китайцы, есть каша, ешь кашу. Есть рис, ешь рис. Довольствуйся тем, что есть. Кстати, таким и было предсказание в моем печенье.
2: Какая-то магия.
1: Скорее, мудрость.
0: А почему все-таки лодки раскрашивают в драконов?
1: Раньше лодки украшались головами драконов, чтобы водные повелители принимали их за сородичей и задабривали их, кидая в воду дзун-дзы.
2: Что это?
1: Это рис, завернутый в пальмовые листья. Если хотите, мы можем пройти мастер-класс и научиться их готовить.
2: Супер! Ребята сейчас нам покажут, как готовится национальное китайское блюдо дзун-дзы. Мы зашли в небольшую палатку. Посередине стоят большие корзины. Одна с вареным рисом, другая с пальмовыми листьями, а третья с чем-то странным. Что это, календарь?
1: Это китайский гриб шиитаке. Его называют императорским грибом и даже эликсиром жизни. Эти грибы растут на дереве ши. Они содержат большое количество витаминов, поэтому считаются лечебными. Теперь внимательно смотрите, что делает повар.
2: Повар берет два пальмовых листа и кладет их острыми концами друг на друга. Потом поднимает свободные концы кверху, и получается небольшой кармашек. В этот кармашек повар ложкой накладывает клейкий рис. Потом кладет горстку грибов и снова рис. Накрывает кармашек длинной стороной листа, и получается конвертик. Осталось перевязать его ниткой. А теперь все треугольники складывают в воду и варят, как пельмени до готовности.
1: Пока дзун-дзы готовятся, можем посмотреть на традиционное развлечение – ловлю уток. Здесь считается, что человек, поймавший утку, поймает удачу в скором будущем.
0: Что, так сложно поймать утку? Я столько раз ловил их во дворе, когда ездил к бабушке в деревню.
1: То во дворе, на суше, а на воде совсем другое дело.
2: Продолжаю репортаж. Мы идем к озеру. Здесь собираются желающие поймать удачу. Недалеко от берега на озере на платформе стоит домик, из которого выходит мужчина с большими клетками и выпускает множество уток. Они взлетают и садятся на воду. Лодки устремились к уткам. С лодок прыгают люди и гребут, стараясь подплыть ближе к птицам. На воде утки очень проворные. Они гораздо быстрее любого пловца и легко уплывают. А стоит лодке приблизиться к ним, они резко сворачивают в сторону. Лодка тоже пытается изменить курс, но это трудно сделать на скорости. И вот уже все гребцы в воде.
0: Какие умные птицы.
2: Пока никому не везет. Ведь надо не только догнать утку, но еще умудриться схватить ее. А удержаться на воде, гребя только одной рукой, непросто.
0: Схватил, смотрите, схватил. Ну, наконец-то, хоть кому-то повезло. Опять драконы разбушевались.
2: Как раз под конец праздника. Бежим, дзун-дзы, наверное, уже сварились.
0: Я голодный, как дракон.
1: Перекусим и домой. Путешествие закончилось.
2: Репортаж из страны драконов и парящих скал вели корреспондент детского радио Василиса Веселова.
1: Наш незаменимый звукооператор Микрофоша.
0: И календарь, знающий обо всех праздниках на свете.
4: Скал!

0: Русское радио.
1: У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть. Без носа нам нельзя.

Soy ют. У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам нельзя. Скажу вам я, носы не зря придуманы, друзья. И неряху мы узнаем без труда. Грязный нос неряху выдаст нам всегда. Плаксу видно даже, если нету слез. Обязательно у плаксы красный нос. У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам.

0: нового учебного года осталось...
1: Два дня!
2: И мы, я Веснушка.
3: И я Кипитоша. Встретимся с вами в нашем шоу
2: «Утро с Веснушкой»
3: и Кипитошей.
4: Всех с наступающим бум-бум.
5: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: же внутри всех приборов и устройств. Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Самый добрый друг из детства возвращается.
3: Обратный отсчет.
2: Новое путешествие.
4: Это обратная сторона Луны.
5: Найдем моего папу.
2: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
6: Категория 0+.
7: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: раньше многого не знал. Вот, например, откуда берется вдруг девятый вал и горб? Зачем верблюду? Ответ пытался получить, но было все напрасно. А стоило его включить, все сразу стало ясно. Назови-ка его.
1: Увлекательно, развлекательно.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Кто?
3: Найден самый морщинистый кот на планете. Это кот породы сфинкс по кличке Джордан. Его хозяйка Сандра Филиппи из Швейцарии. На первый взгляд котик выглядит устрашающе. Шерсти практически нет, зато все туловище и голова в розовых складках кожи и огромные бирюзового цвета глаза. Большое количество морщин сделало кота популярным. За его жизнью следят тысячи подписчиков в соцсетях. Они сравнивают животное с гусеницей, мозгом или клетками. Хозяйка уверяет, что кот очень милый и любознательный и ведет себя как веселый щенок.
2: А знаете ли вы, что...
3: Конь может быть фотомоделью. Каждый из вас наверняка смотрел серию мультфильмов про трех богатырей. Самый забавный там персонаж – конь по кличке Гай Юлий Цезарь. Кто бы мог подумать, но его точную живую копию нашли в Исландии. Местный священник проезжал мимо поля, на котором паслись лошади, и решил их пофотографировать, так как любит снимать животных. И в это время один из скакунов начал в прямом смысле слова кривляться. Фотолюбитель удивился, но момент не упустил. В результате появились забавные фото, на которых конь показывает язык и скалит зубы. А главное для нас, что конь, ну, очень похож на Гая Юлия Цезаря из нашего мультика.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Из маленьких собак получаются отличные няньки. Это пятилетний пес породы корги по кличке Йоги из американского города Атлантик Бич. Корги – это маленькая собачка с длинным телом и большими ушами. Прославился корги Йоги тем, что воспитывает утят. Они повсюду следуют за ним, считая его своей мамой или папой. Началось все с того, что однажды хозяйка собаки Фрэнсис Марш принесла домой маленьких утят. Йоги тут же сунул нос в коробку и облизал пищащих птенцов. С тех пор они стали не разлей вода. Утята во всем слушаются корги, а он о них заботится. Например, водит на озеро купаться или укладывает спать, перед сном подталкивая утят своим носом к коробке. А если птенцы слишком расшалились, то может и гавкнуть, чтобы успокоились. Ученые объясняют, все просто. Птенцы устанавливают мгновенную связь с тем, кого увидели при рождении, и думают, что это их мама. Поэтому часто птенцы привязываются к человеку, которого увидели после того, как вылупились из яйца. Но чтобы они выбрали мамой собаку – большая редкость. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
5: Много песен на детском радио.

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Живут без горя и забот Тихон гном и Рыжик кот. Давай, мой друг, помечтаем немножко. Посмотрим на птичку сквозь наше окошко.
4: Где же она? Где птичка?
3: Да вот же она, смотри, сидит. Еще чуть-чуть и к нам залетит.
4: Сейчас я ее поймаю, эту ворону. Раз, два, и все готово.
3: Рыжик, ты зачем это когти-то стал? Не трогай ворону, кому сказал? Рыжик, оставь птичку в покое.

0: такое? Остановись, да что ж такое? Эй, дружище, меня послушай. Не прыгай на стол, ты все порушишь. Здесь еда и вон посуда. Рыжик, прошу, уходи отсюда. Чай разлила, прокинул варенье. Какое-то кошачье наваждение. Успокойся, рыжик, не прыгай за ней. А ты, ворона, улетай от нас скорей. Почему ты не слышишь? Говорю же тебе, давай. Ворона, быстрей наше окно покидай. Рыжик, что на тебя нашло? Так далеко дело зашло.
1: Я кот-охотник и ничего не могу с этим поделать.
0: Закрыто окно давным-давно. Ворона за стеклом и тебе не достать. Пора охотиться уж перестать. Посмотри по сторонам. Какой на кухне тарарам. Все рассыпано, разлито. Посуда вдребезги побита. И на скатерти синей, что любит мама, большое пятно. А это драма. Я бы сказал, трагедия даже. И что на это папа скажет? Чай, варенье, твоих лап следы. Ой, чую, рыжик, ждать нам беды.
1: Прости, Тихон, я не смог удержаться. Что ж теперь делать? Попадет.
0: А тут беда пострашнее грязной скатерки. Пока ты прыгал, открыл газ в конфорке. Газ — это очень опасно. И ты об этом знаешь прекрасно.
1: Я не заметил, это случайно.
0: Бытовой газ — вещество невидимое, бесцветное. Но на наше счастье по запаху ощутимое, едкое. Я даю тебе, рыжик, 3 минутки, чтоб все исправить, ведь это не шутки.
1: Ох, Тиша, что же я натворил? Я один не справлюсь, поможешь?
0: А за птицей гоняться у тебя были силы? Сейчас все уберем и будет красиво.
1: Ну, прости, не знаю, какая муха меня укусила.
0: Живо собираю осколки. Феникс совком под раковиной на полке. Дальнейший план работы понятен. Начинаем заниматься выведением пятен.
1: Слушаю и повинуюсь.
0: Если вовремя не подсуетиться, пятна на скатерти в проблему могут превратиться. Они такое свойство имеют. Со временем проступают и темнеют.
1: Что делать-то, Тихон? Как от пятен избавиться?
0: Вот эти жирные пятна от шоколада солью засыпем.
1: Зачем?
0: Так надо. И вот это пятно посыпь солью смело.
1: Тихон, зачем?
0: Не спрашивай, делай. Как только соль в себя пятно впитает, наш рыжий кот скатерть постирает.
1: Я воды боюсь.
0: За вороной на стекло не боялся бросаться. Так и воды не надо опасаться. Наливаем воду в таз. Это раз. Насыпаем порошка. Это два. Через 20 минут еще работы подкину. Положишь скатерть в стиральную машину.
1: Но у меня намокнут лапки.
0: А если о пятнах узнает папа? Опять спрячешься под кровать и будешь оттуда милости ждать.
1: Эх, из-за этой вороны теперь столько неприятностей на мою голову.
0: А пока будет идти стирка, ты, рыжик, зря не фыркай. И от работы не прячь нос. Неси сюда скорей пылесос.
1: Ну уж нет, никогда. Я пылесоса больше папы боюсь. Он такой громкий и все проглатывает.
0: Маму никак нельзя огорчать. Бери пылесос и хватит ворчать.
1: Тише, пожалуйста, не говори маме. Она же меня кормить перестанет. А я без еды не могу. Эх, придется взять пылесос.
0: Отлично. решился с уборкой вопрос.
1: Я больше никогда не буду играть с птичками. По крайней мере, дома перед окном. Особенно, когда оно закрыто.
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.
4: Лето!
2: Лето на детском радио.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
6: 104, 42, 30, 15, 8, 9, 10, 2, 50, 12.
7: Лисичка, вот

0: нового учебного года осталось
1: 2 дня.
2: И мы, Катя
1: и Гарик, снова встретимся с вами
2: в нашем шоу
1: «Развивайка».
3: Всех с наступающим!
4: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть...
5: мультики!
4: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
7: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
8: Реклама.
9: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы, что...
12: лягушка может стать лучшим другом на свете.
13: Еще больше интересных новостей слушайте в программе...
11: ужасно интересно.
14: Все то, что неизвестно.
13: Каждый день на детском радио.

0: Мария Петровна, здравствуйте, можно?
1: Привет, Максим, хорошо, что ты зашел.
0: В сказках что-то случилось?
1: Случилось, ослик и Ая.
0: Из сказки Алана Александра Милна, Винни-Пух и все-все-все?
1: Да, ослик снова наступил на те же грабли.
0: В каком смысле?
1: В переносном, конечно. Наступить на те же грабли значит повторить ошибку. Вот, послушай, Добрыня прислал запись сказочного телефонного разговора.
2: Алло? Алло? Сказочная полиция? Добрыня Никитич?
3: Да, слушаю вас.
2: Алле, меня хорошо слышно? Это сова.
3: Очень хорошо, слушаю вас, сова.
2: Ой, а я ведь из дремучего леса звоню. Боялась, вдруг плохо слышно. Добрыня Никитич, неприятность у нас.
3: Что случилось? Когда?
2: Сегодня. Сижу я на дереве у своего домика, на солнышке греюсь, а внизу под деревом ослик. И-а-и-а. Вы его знаете?
3: Ну, конечно.
2: Так вот, ослик спинку о дерево почесал и говорит так грустно, даже грустнее обычного. Сова, посмотри-ка, что у меня сзади? Я посмотрела. Можешь не беспокоиться, говорю, сзади у тебя ничего нет.
3: А ослик что?
2: Он сказал, ты совершенно права, сова, действительно, ничего. Утром он был, а сейчас его нет. Хвост, мой хвост пропал, кошмар. Так я и знал, потерялся, а может, стащили. «Но ты же не думаешь, что это я стащила твой хвост?» – спросила я. А ослик голову опустил и пошел в лес. Медленно так идет и повторяет. «Кошмар! Кошмар!» – так и ушел.
3: Понял вас, сова. Скоро буду.
0: Да, действительно, неприятность.
1: Нужно переместиться в сказку и все выяснить.
0: Перемещаемся?
1: Немедленно. Сова живет в сказочном замке каштаны. Да-да, этот каштан не простое дерево, а настоящий замок. Во всяком случае, таково мнение о нем медвежонка Винни-Пуха. Потому что на двери замка есть и звонок с кнопкой, и колокольчик со шнурком.
0: В сказке ослик потерял хвост. Сова нашла его в кустах чертополоха и привязала к дверному колокольчику. Вот он, колокольчик со шнурком. Но это не хвостик.
1: Нет, обычный шнурок.
0: Под звонком объявление.
1: Прелестным женским почерком начертано. Прошу нажать, если не открывают.
0: А под колокольчиком другое объявление. Прошу подергать, если не открывают. Так и сделаем.
4: Кто же это тут звонит? Ах, это они, детективы.
1: Здравствуйте.
0: Можно?
4: Прошу.
1: Благодарю вас.
5: Марья Петровна, у ослика Иа хвост пропал. Только на этот раз сова ни при чем.
4: Разумеется, ни при чем. Стоило один раз перепутать, и теперь...
1: Уважаемая сова, мы надеемся, что ваша наблюдательность поможет нам его отыскать.
4: Наблюдательность? Моя? Ну, хорошо.
1: Добрыня, ты уже осмотрел место происшествия?
5: Осмотрел. Нашел клочок серой шерсти. Вот.
0: Полагаю, в деле замешан серый зверь.
4: Возможно. Это шерсть нашего ИА. Он чесал спинку у моего замка каштаны. Ну, помните, я говорила.
0: Будем рассуждать. Хвост мог понадобиться кому-то, у кого нет хвоста, и кто хочет его обрести. Или тому, кто недоволен своим хвостом и хочет заменить его.
5: В таком случае клочок серой шерсти оставил похититель. Кто бы это мог быть?
1: Это мог быть заяц. Из русской народной сказки «Как зверям хвосты раздавали».
5: Неплохая версия. В сказке есть момент, где лиса хвалится перед зайцем своим хвостом, а заяц чуть не плачет от огорчения. Заяц мог пожелать заменить свой хвост. Опять же, шкура у зайца серая.
0: А еще это мог быть волк из русской народной сказки «Лиса и волк». Помните, лиса посоветовала волку ловить рыбу на хвост. Волк так и поступил, а лиса злорадствовала. Мерзни, мерзни, волчий хвост. Дело было зимой, хвост у волка примерз. Волк остался без хвоста и теперь решил исправить положение.
5: Шкура у волка серая, годится. В одной северной сказке рысь таким же манером на рыбалке хвоста лишилась. Только вот у нее шкура серовато-рыжая, не годится. Скажи, сова, проходил тут утром кто-нибудь?
4: Тут муха пролетала, жужжала, жужжала, жалобно, так будто жаловалась, замучила своим жужжанием.
5: У мухи хвоста нет, и она может завидовать тем, у кого он есть.
1: Есть такая муха. В сказке Виталия Бианки «Хвосты». Благодарю за подсказку, уважаемая сова.
4: Пустяки, душенька Мария Петровна.
5: Но как муха может приладить себе хвост ослика Иа? Не получится. В сказке она ж просила человека: «Сделай мне хвост, он мне для красоты нужен». А человек объяснил, что хвост зверю нужен не для красоты, а для дела.
1: Муха рассердилась и стала человеку надоедать. То у одного уха пожужжит, то у другого. «Ну ладно», — сказал человек, — «лети, муха, в лес, на реку или в поле. Найдешь там зверя или птицу, которому хвост только для красоты служит, можешь его хвост себе взять».
0: Очень может быть, что хвост стащила муха.
1: А что, если похищенный хвост решили использовать не как хвост?
5: Поясните вашу мысль, Марья Петровна.
1: Представьте себе, в кустах чертополоха виднеется хвост ослика Иа. Кто-то идет по лесу, видит хвост и задает себе вопрос: что это такое?
0: Шнурок с кисточкой на конце. Или веревка.
1: Веревка или шнурок в сказочном хозяйстве может пригодиться.
5: О, знаете, сколько всяких веревочек в сказках. Начать с клубочков, которые постоянно разматываются и путь указывают. А вон веревка в небо, с неба на землю. Только хвост Иа коротковат для того, чтобы подниматься по нему ввысь или спускаться с высоты.
0: А что, если хвост взяли, чтобы использовать как пояс? Скажем, Емеля или Иванушка-дурачок?
4: Хвост-пояс? А смешно.
5: Не смешно. В старину на Руси было принято носить пояс. Без пояса даже в люди выйти было стыдно. Может, кто-то потерял свой пояс и взял хвост?
4: Дикий лес большой, а тут перекресток сказочный. То туда пробегут, то сюда пробегут. За всеми не уследишь. Кажется, Иванушка с Емелей не пробегали. Вообще-то, днем я неважно вижу, зато прекрасно слышу.
0: Может, вы что-то слышали?
4: Слышала. Слышала, как кто-то шумел. То ли скакал, то ли бежал, то ли жужжал громко. Даже голова разболелась.
0: Может, пятачок?
4: Может, пятачок. А может, не пятачок.
5: Пятачок – большой любитель попрыгать и побегать.
1: Вряд ли он мог перепутать хвост ослика Иа со скакалкой. Нужно подумать, кто еще из сказочных героев любит попрыгать и побегать. Это могла быть девочка Лидочка из истории «Слон и веревочка» Агнии Львовны Барто.
0: Точно, ведь там Лидочка учится прыгать. Сначала не слишком хорошо это делает, а после очень хорошо. Я по улице скачу, я веревочку верчу. 40 раз без остановки прыгну, если захочу.
5: Веревочка, веревочка. Может, веревочку взял балда?
0: Из сказки Александра Сергеевича Пушкина о попе и работнике его балде.
5: Да, а балда над морем опять шумит, да чертям веревкой грозит.
1: Не думаю. Вспомните сказку. Балда с попом понапрасну не споря, пошел, сел у берега моря. Там он стал веревку крутить, да конец ее в море мочить. Получается, балда веревку на месте сплел.
5: С вами, Марья Петровна, не поспоришь. Логика. Максимка, ты далеко?
0: Хочу кое-что проверить. Мне показалось, когда мы входили в замок совы, в траве что-то блеснуло.
1: Так значит, больше вы никого не видели и ничего не слышали, уважаемая сова?
4: Нет, никого и ничего.
0: Мария Петровна, нашел. Вот, булавочка. Крохотная, затейливо сделана.
5: Ух ты, молодец, Макс. Как же я прозевал.
1: Булавочка – это улика. И серьезная. Даже не булавочка, а брошечка. Старинная, с прозрачным камешком.
0: Может, Лидочка потеряла?
5: Откуда у девочки такая вещица?
4: Вещица? Ой, совсем забыла. Когда кто-то бегали, прыгали, жужжали, он зацепился.
0: Зацепился?
4: Зацепился. Что-то упало. Кто-то рассердилось и ползало в траве. Видно, что-то потеряло.
5: А может, нашла? Или нашло? Или нашел?
4: Это был кто-то. Сначала кто-то сказал «эх». Потом сказал «ну и ладно, еще будет». А потом сказал «о, а это пригодится».
0: А голос у него...

0: радио какой был?
1: Голос такой. А еще он сказал «душка» или «подушка».
2: Может, дедушка?
1: Ну, может, и дедушка.
2: Брошечка старинная. Возможно, получена в подарок. Подарок – дедушка. Дедушкин подарок.
3: Дедушка подарил подарок.
2: Именно. Это мог быть Мороз Иванович.
0: Из сказки Владимира Федоровича Адоевского «Мороз Иванович». В одном доме жили две девочки – рукодельница да ленивица, а при них нянюшка. Рукодельница была умная девочка. Рано вставала, сама без нянюшки одевалась, а вставши с постели, за дело принималась. Печку топила, хлебы месила, избу мела, петуха кормила, а потом на колодец за водой ходила. А ленивица меж тем в постельке лежала, потягивалась, сбоку на бок переваливалась. Уж разве наскучит лежать, так скажет спросонья. «Нянюшка, надень мне чулочки, нянюшка, завяжи башмачки». А потом заговорит: «Нянюшка, нет ли булочки?» Встанет, попрыгает, да и сядет к окошку мух считать.
2: Рукодельница уронила в колодец ведерко, а когда попыталась достать, попала к старичку, дедушке Морозу Ивановичу. «Знаю я, зачем ты пришла», — говорит Мороз Иванович. «Ты ведерко в мой студенец опустила. Студенец — это колодец. Отдать тебе ведерко отдам, только ты мне зато 3 дня прослужи. Будешь умна — тебе ж лучше. Будешь ленива — тебе ж хуже». Так прожила рукодельница у Мороза Ивановича 3 дня. А потом Мороз Иванович ее поблагодарил и домой отпустил, да еще подарки подарил. Серебряных пятачков насыпал и бриллиантик — косыночку закалывать.
3: Допустим, сложила она подарки в мешок. Мешок мог развязаться. Вот она бриллиантик и потеряла. А потом веревочку, хвост я увидела и взяла, чтобы мешок с подарками завязать.
2: Думаю, список подозреваемых определился.
3: Первая – муха из сказки Виталия Бианки.
0: Муха о хвосте всю сказку мечтала.
2: Следующая – девочка Лидочка. Могла принять хвостик Иа за веревку, скакалку и прыгать около замка совы.
3: И еще – рукодельница мимо пробегала. Могла зацепиться за корень дерева и упасть. Тут и потеряла брошечку-булавочку.
2: Начнем с мухи. Перемещаемся.
4: Есть у мухи крылья, есть и хоботок. Порхаю свободно с цветка на цветок. Люблю посидеть на вишневом варенье, на сыре, на хлебе и на печенье. Могу целый день над ухом жужжать. Не жизнь, безусловно, а благодать была бы, конечно же, у меня, когда бы исполнилась мечта моя. Чего я желаю? Мой выбор прост. Очень мне нужен красивый хвост.
3: Приветствую вас, муха.
4: Вот уж нежданно, негаданно.
0: Мы расследуем сказочное преступление.
4: Жуть!
2: Вы, вероятно, знаете, что случилось.
4: Даже не подозреваю.
0: Пропал хвост ослика Иа.
4: Ужас! Кто же его взял?
3: Вот, пытаемся выяснить. Ищем.
4: Я тоже в поиске. Знаете ли, тяжело жить без хвоста.
2: Поговаривают, хвост у вас уже появился.
4: Как можно такое говорить? Нет у меня хвоста.
0: Но вы мечтаете, чтобы хвост у вас был.
4: Мечтаю. Не длинный хвост прикреплю я ниточкой. Будет он сереньким, с прелестной кисточкой. По праздникам буду его надевать. Из ларчика буду его доставать. Хвостик такой висит у дворца, подходит цвету моего лица. Сбудется скоро моя мечта. С таким хвостом жизнь красота.
3: Так значит, вы, муха, тьфу ты, знаете о хвостике я?
4: Неопределенный дам ответ. Может, знаю, а может, нет.

0: Улетучилась.
1: Муха это. Она хвост унесла. Эх, оброшечки не успели спросить. Где эту муху теперь искать, а?
2: Может, и не придется искать. Мы еще не поговорили с девочкой Лидочкой и рукодельницей. Перемещаемся в историю Агнии Барто.
3: Прыг и в припрыжку, и на месте, и двумя ногами вместе прыг.
0: Здравствуйте, девочка Лидочка.
3: Здравствуйте, мальчик Макс. Прыг и в припрыжку, и на месте, и двумя ногами вместе.
2: Лидочка, остановитесь на минутку, пожалуйста.
3: Ой, пожалуйста, Мария Петровна, прыг.
2: Скажите, пожалуйста, Лидочка, что вы делали сегодня утром?
3: Как что? Прыгала и в припрыжку.
1: Так, остановитесь, пожалуйста. Где прыгали? В городе? В лесу?
3: Везде. В парке на дорожках прыгала, в лесу не прыгала, кажется. У нас тут не поймешь, где парк, а где лес. Весна, весна на улице, весенние деньки, как птицы заливаются, трамвайные звонки. Позавтракала и сразу на улицу побежала. Прыгать. Прыгала и прыгала, повсюду, ничего не замечая. Может, и до леса допрыгала.
2: Скажите, Лидочка, вы случайно не теряли брошечку?
3: Брошечку?
2: Старинную, с прозрачным камешком.
3: С камушком? Жаль, если потеряла. Вообще-то я все время все теряю. Бабушка так и говорит: растеряешь ты, моя дорогая.
0: А можно взглянуть на вашу скакалку, Лидочка?
3: Пожалуйста.
0: Очень симпатичная.
3: Это мне бабушка связала. С этой скакалкой я лучше всех прыгаю. Но некоторые считают, что я неуклюжая и топаю, как слон.
2: Интересная скакалка с помпонами. А нет ли у вас скакалки с кисточкой?
0: Да, с кисточкой. Вы веревочку с кисточкой на конце не находили?
3: Веревочку? Веревочек у меня много. Они тоже теряются. Ой, моя очередь веревочку вертеть. Мы с подружками сегодня с самого утра вместе прыгаем. Прыг, прыг, прыг. 40 раз без остановки я веревочку верчу. 40 раз без остановки прыгну, если захочу. Прыг, прыг, прыг.
0: Что говорили, что не говорили.
1: А вот почему Лида говорит, что все теряет и забывает? Рассеянная? А может, ее смутили наши вопросы, и она не захотела отвечать?
0: Заторопилась ни с того ни с сего. Скрывает что-то.
2: А может, это ее обычное поведение? Выводы пока делать рано. Нужно поговорить с рукодельницей.
1: Может, что-то прояснится. Здравствуй, рукодельница.
4: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, рукодельница, вам не приходилось недавно проходить через дикий лес?
4: Ну как же, приходилось. Пошла я на колодец за водой, опустила ведро на веревке. А веревка-то и оборвись, упало ведро в колодец. А нянюшка Прасковья говорит: сама беду сделала, сама и поправляй, сама ведерко утопила, сама и доставай. Побежала я короткой дорожкой по тропке лесной. Всегда другой дорожкой хожу, ровной да гладкой. Не споткнешься там и воду не расплещешь. А тут скоренько надо было.
0: Скоренько, понятно. А вы в диком лесу ничего не теряли?
4: Вроде нет.
1: А может быть, вы нашли что-то в том самом лесу?
4: Да что там найдешь? Шишки да коряшки, ягодки, цветочки.
1: Не скажите, бывают такие находки.
2: Минутку, Добрыня. Скажите, рукодельница, а ваша сестрица, ленивица, где она?
4: Ой, волнуюсь я за сестрицу. Шибко волнуюсь.
0: Отчего же волнуетесь?
4: Сестрица моя к Морозу Иванычу побежала.
1: Ну и что? Так ведь по сказке и должно быть.
4: Уж не знаю, как должно быть. Ведь она после меня в колодец спускалась и 3 дня, как я у Мороза Иваныча гостила. Только это тогда было, а это сейчас.
2: Вы хотите сказать, ленивица во второй раз побежала к Морозу Иванычу?
4: Во второй. Утречком нынче вернулась сестрица от Мороза Иваныча. Подарил он ей за труды слиток серебряный и прибольшой бриллиант. Расхвасталась была сестрица: смотри, мои подарки в 100 раз дороже твоих. А только полежали подарки в ее горнице, да растаяли. Осерчала сестрица: обманул старый дед, пойду к нему снова, пусть новых гостинцев даст, да побольше. Котомку взяла для подарков, да только старую, с дырами. Веревку для котомки хотела прихватить, да сразу не сыскала. Так побежала.
2: А сестрица короткой дорогой побежала? Через лес?
4: Через лес. Так и сказала, через дикий лес побегу.
2: Простите, а вы не покажете вашу булавочку? Подарок Мороза Ивановича.
4: Ах, так потеряла ведь я подарок дедушкин. Кинулась давеча косыночку заколоть. Нету булавочки. Обронила, видно.
1: Это булавочка.
4: Это? Где вы ее нашли?
0: На месте сказочного преступления.
4: Батюшки, что вы такое говорите-то?
2: Дело в том, уважаемая рукодельница, что мы проводим расследование и расспрашиваем всех, кто мог оказаться рядом с местом сказочного преступления. Ваша брошечка-булавочка пока побудет у нас.
4: Что ж, расследуйте. Пойду, коль понадоблюсь, сыщите.
2: Удивительные совпадения. Или... не совпадение. Каково ваше мнение, коллеги?
1: Будем рассуждать логически. У Лидочки скакалка есть. Еще какая красивая. Лидочке хвостик, а ни к чему.
0: А еще Лидочка с утра с подружками прыгала. Они ее видели. Алиби. А в лесу мог скакать. Да хоть пятачок.
2: Интересная мысль. Продолжим рассуждать. Муха мечтает о хвосте. Но если учесть размер мухи и размер похищенного хвостика, станет ясно, что муха при всем желании не сможет хвостик унести.
1: Тогда мечты мухи о чудесном хвосте рассыпятся.
2: Увы.
0: Получается, главная улика, найденная на месте происшествия, брошечка-булавочка, указывает на рукодельницу.
2: Секунду, коллеги. Припомните, пожалуйста, сколько дней рукодельница и ленивица гостили у Мороза Ивановича?
1: Сначала рукодельница 3 дня, а потом ленивица тоже 3.
2: Верно. 3 + 3.
0: 6.
2: Именно. Рукодельница была в диком лесу 6 дней назад, а хвост Иа потерян...
1: сегодня утром. Ослик говорил сове, что утром хвост был на месте. Рукодельница никак не могла его взять.
2: И рукодельница не брала хвоста. Но мы с вами упустили одну важную деталь.
1: Какую?
2: Ведерко. Мороз Иванович пятачки в награду за труды рукодельницы в ведерко насыпал. На 3-й день Мороз Иванович сказал рукодельнице: «Спасибо тебе. Ты знаешь, люди за рукоделье деньги получают. Так вот тебе твое ведерко, а в ведерко я всыпал целую горсть серебряных пятачков. Да сверх того, вот тебе на память бриллиантик косыночку закалывать». То есть мешок ей был не нужен.
1: Получается, ленивица хвост взяла? Она же сегодня там была. Но как там оказалась булавка рукодельницы?
2: Ленивица очень рассердилась, когда увидела, что сделалось с ее подарками. Сгоряча схватила брошечку рукодельницы и в торопях дырявую котомку для новых подарков.
1: А брошечка по дороге выпала?
2: Вероятнее всего.
0: Когда она споткнулась и упала. Значит, эта ленивица сказала: «Эх». А потом: «Ну ладно, еще будет». Потому что шла к Морозу Ивановичу за подарками. Ленивица увидела хвост ослика Иа, приняла хвост за веревочку и сказала: «А это пригодится, чтобы завязать котомку».
2: Полагаю, картина преступления нарисована верно.
1: Ох, сейчас пойду к рукодельнице и верну ей брошечку-бриллиантик. Ну, а потом Мороз Ивановичу, ведь ленивица, у него. Хорошо, что мы во всем разобрались.
0: Хвост вернется к ослику, и ослик перестанет грустить.
2: Замечательно, а нам пора возвращаться.
1: Спасибо вам, детективы. До свидания.
2: До свидания, Добрыня.
0: До новых расследований.
5: Хрум. Или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Радио.

0: нового учебного года осталось...
1: 2 дня. И к вам вернусь я, Микрофоша, и мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио.

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
2: Погоди, погоди,
0: это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: Ноль плюс. Реклама.
4: Гипермаркет Офис Мак.
5: Звонок для учителя.
6: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
4: Экономьте с Офис Мак.
6: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
1: Кажется, начинается самое интересное.
8: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
1: А ты уже знаешь своих главных героев.
8: Самое время им помочь.
7: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
9: До встречи в финале!
7: Категория 6+.
3: Реклама.
10: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет. Категория 16+.
11: АО Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. ОГРН 114-774-0359.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
12: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
13: Мам, только не выключай!
12: Детское радио живет.
14: Детское радио любит вся семья.

0: воздухе растворено. В чае с сахаром оно. Ты его как не старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста, зато услышать просто. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Гиббоны – грациозные танцоры. Такая способность была замечена у обитателей центра животных во Вьетнаме. Посетители сняли на видео, как живущий здесь гиббон делает необычные движения. Обезьяна резко встает и падает, перемещаясь.

0: А знаете ли вы, что...
1: Тигры бывают золотыми. В зоопарке города Чангмай живет необычная тигрица по имени Ава. Ей всего 3 года, а она уже звезда интернета. Все благодаря редкому окрасу. У Авы золотисто-белая шерсть. Ученые говорят, что таких тигров в мире около 100. Фотографии и видео с Авой моментально набирают десятки тысяч лайков. Пользователи соцсетей в восторге от ее красивого меха и любопытного, чуть удивленного взгляда. Ава не только красавица, но и умница. Сотрудники зоопарка рассказывают, что она дружелюбная и общительная, особенно любит общаться с детьми. А это большая редкость для тигров. Неудивительно, что золотая тигрица быстро стала всеобщей любимицей.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Тигры умеют любить. Герой этой новости совершил свое путешествие ради великой любви. Это амурский тигр Борис. Его вместе с тигрицей по кличке Светлая вырастили в неволе. Они котятами оказались без родителей. Их поселили в центре диких животных. Там они повзрослели, окрепли и научились охотиться. Когда Борису и Светлой было по 1,5 года, их выпустили в лес. Но специально далеко друг от друга. Полосатых друзей разделили 200 километров. Но Борис не забыл свою подругу детства и, несмотря на огромное расстояние, нашел ее, чем поразил исследователей. А тигры не только освоились на новом месте, но и завели потомство. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Мальчишки и девчонки, я Ириска, всем желаю веселых каникул. Мама печет волшебный ягодный пирог, папа колдует у мангала, а мы с вами придумываем новые рецепты. Вот так, сладкие, соленые и даже с секретом. Самое вкусное время – это лето.
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

Пускай ветра буянят шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят.

не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой.

0: Привет. Эй, ты чего не здороваешься? Зазнался, что ли?
1: Не могу говорить.
0: Чего-чего?
1: Не могу говорить.
0: Почему не можешь говорить?
1: Горькая попалась. Ты что, не видишь? Я ем.
0: А чего это ты дома не поел?
1: Ха, пришлось бы с младшей сестрой делиться. А я не хочу с ней делиться.
0: А почему не хочешь?
1: Она вчера со мной не поделилась. Я с ней сегодня не поделюсь. И вообще, ей родители новую куклу купили. А мне ничего. Вот, пусть знает. О, вредина.
0: А что это ты такое вкусное ешь?
1: Да так.
0: То есть как так? Что это за ответ? Давай, когда ты у меня будешь просить математику объяснить, я тебе тоже отвечу. Так. Или когда ты мой новый велосипед попросишь, а я тебе скажу. Так.
1: Не сравнивай. Фу. Очень разные ситуации. Я говорю кратко.
0: Да что это с тобой сегодня? Тебе по голове портфель ударили? Или ты перезанимался? Что значит, я говорю кратко?
1: Какой ты приставучий! Отстань!
0: Отстань? Друг еще называется. Если ты сейчас же не расскажешь, что все это значит, я с тобой дружить не буду.
1: Ладно, ладно, разогнался.
0: А что ты тут выставляешься?
1: Ой, да ладно. Ты хочешь узнать, что я ем? Я ем виноград.
0: Ну и что ты сразу не сказал? Какой виноград-то?
1: Вот-вот. Я так и знал, что ты спросишь. Какой виноград? А я тебе не отвечу.
0: Как ты не ответишь? Почему?
1: Да так вот возьму и не отвечу. Потому что ты тоже захочешь.
0: Ну ты и жадина.
1: Конечно, жадина. Потому что у меня киш-миш. Самый вкусный, самый сладкий виноград.

0: Ты тоже стал бы жадиной, если бы у тебя был целый килограмм кишмиша.
1: Дай, пожалуйста.
0: Да мне не жадись, быстро с другом поделись. Я сразу знал, что ты так скажешь.
1: И что с того?
0: А я не хочу делиться.
1: Ну ты жадюга, ну почему?
0: Да так, я тебе сразу сказал. Так, чтобы избежать всей этой лишней болтовни. Ну ты меня не послушал. Да еще и обиделся на меня. Эх ты, недотепа. И время потерял, и виноград не получил.
2: Веселые. Веселые истории.
3: Детское радио.
2: Детское радио.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: На детском радио Кирилл Раскаскин. Друзья, вы наверняка собираете коллекции красивых камушков, ракушек, шишек или даже палок. И это очень здорово. Потом вы сможете сделать самые красивые поделки и зимой вспоминать о лете. Ну а пока что продолжаем отдыхать.

0: учебного года осталось...
1: 2 дня. И я, лягушка-путешественница.
2: И я, глобус.
1: Отправимся в какие-нибудь...
2: Ну, очень интересные места.
1: Класс!

0: Реклама.
1: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
2: Анимационное приключение для всей семьи.
1: И море? Он про нас знает? Это же я вас придумал.
2: Край чудес. В кино с 10 сентября. Категория 6+.
0: Реклама.
3: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Мама, а тетрадки уже приехали?
5: Пока нет. Доставка задерживается.
4: А рюкзак?
5: Еще в пути.
4: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
6: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Лето на детском радио.
1: Привет, мальчишки и девчонки, меня зовут Катя Знайкина. И прямо сейчас давайте сделаем все вместе глубокий вдох. Почувствуйте, чем пахнет лето. Оно пахнет свежей травой, дождем, ягодами. Ароматы остаются в памяти надолго. Испеките сегодня с родителями ягодный пирог. И пусть его запах станет ярким воспоминанием этого лета.
2: Много песен на детском радио.

0: знает наши имена.
1: Ой, Вистюшка, смотри, закладка выпала. Не знаешь откуда?
2: О, это же из моей книжки. Я «Принца и нищего» читаю.
1: Какая красивая закладочка. Это кто на ней?
2: Это портрет принца Эдуарда, героя книги. Он ведь был реально существовавшим человеком.
1: Да, точно. Удивительная история, конечно.
2: Мне очень нравится, хотя я еще не дочитала.
1: Возвращаю закладочку в книжку.
2: Ага. Слушай, а имя Эдуард, оно английское?
1: Угадала. Оно состоит из двух корней древнеанглийского языка. Один означает «богатство и процветание», другой – «страж» или «хранитель».
2: То есть Эдуард – это тот, кто хранит удачу и богатство.
1: Что ж, неплохое, мне кажется, имя для короля.
2: Или для дракона.
1: Про драконов я не знаю ничего, а вот среди королей Эдуардов было немало.
2: Ну, не только же королей так называют.
1: Нет, конечно. Вот, например, известный детский писатель Эдуард Успенский.
2: Точно! Ведь это имя у нас встречается. А как его у нас сокращают?
1: Ну, как? Обычно Эдик.
2: О, у папы есть друг дядя Эдик. Никогда не задумывался о том, что он Эдуард. Всегда просто Эдик.
1: Есть еще один вариант этого имени – Эдвард.
2: Вот это точно звучит как-то по-заграничному. Если подумать, это имя не такое редкое.
1: Ага, был еще французский художник-импрессионист Эдуард Мане.
2: Мне нравятся его картины. О, теперь ясно, значит, во Франции это имя произносится как Эдуар.
1: Ну, не очень большая разница, согласись. А вот в Португалии есть Эдуардо. Есть Эдуарда. И еще одна женская форма этого имени – Дуартина.
2: Дуартина.
1: Ага, а сокращенно знаешь как? Додо.
2: Ой, какая прелесть.
1: Не говори.
2: Значит, есть и женские варианты этого имени?
1: Конечно, правда, не везде. Вот в Португалии, да. В Италии тоже есть Эдуарда и Эдуардина. Во Франции, похоже, Эдуардин.

0: А у нас нету?
1: Нет, но можно заимствовать из других языков, если очень хочется.
2: Что значит «наши имена»?
3: Детское радио.
4: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Летом у берез можно узнать, от чего они так шумят. А падающие звезды можно собирать в корзинку. Главное не забыть загадывать желания. Это Супер Гарик на детском радио. Продолжаем мечтать и открывать новые горизонты.
1: Лето. Лето на детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: В эфире детского радио Кирилл Раскаскин. Ребята, я знаю, что некоторые из вас ходят в летние кружки и спортивные секции. Вы не бросаете занятия даже во время каникул. А это демонстрирует вашу дисциплину и характер. От меня вам горячий привет, настоящие будущие чемпионы.

0: нового учебного года осталось
1: 2 дня. И я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам?
2: Всех с наступающим!
3: Реклама.

0: Офис Мак.
1: Офис Мак РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Реклама.
3: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
4: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что
6: черепахи умеют разговаривать?
2: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
2: Каждый день на детском радио.

0: Этер.
1: Чтобы добраться до далекой и неведомой земли, не нужны нам самолеты и большие корабли. Ведь до самых дальних звезд путь с ним короток и прост. Назови-ка его...
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
4: А знаете ли вы, что...
2: Муравьи умеют выращивать грибы! Муравьи-листорезы обитают в больших подземных гнездах, в которых устраивают грибные плантации. Удобрением для них служит свежая листва. Муравьи нарезают ее мелкими кусочками и несут в дом, а потом сами едят грибы, которые вырастили. Ученые выяснили, что грибоводством муравьи начали заниматься 66 миллионов лет назад, после того, как на Землю упал тот самый астероид, из-за которого изменился климат, исчезли динозавры и многие растения. Зато стали хорошо расти грибы.

0: Они служили пищей для муравьев, а те разносили их споры и удобряли для них почву. Так и возник взаимный интерес, который за века перерос в крепкую дружбу.
1: А знаете ли вы, что...

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Да поедают шубы и шерстяные изделия, а другие – пчелиный воск в ульях. Воск по своему составу похож на пластик, поэтому студентка из Новосибирска Полина Дубовская решила научить моль вместо пчелиного воска поедать пластик. И у девушки получилось! Она в лаборатории начала подкармливать личинок большой восковой моли необычной кашей. В нее входят мед, кукурузная крупа, воск, а также пластик. Выяснилось, что 200 личинок восковой моли за 10 дней съедают 4 килограмма пластмассы. То есть при желании могут слопать пару коробочек конструктора и на сладкое еще самосвал. Очень удобно, а самое главное – экологично. Ведь намного лучше пластик не сжигать, а кому-нибудь скармливать.
3: Ужасно интересно.
4: Я то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
2: Рыбы умеют дружить и даже могут узнавать человека в лицо. Так, японский водолаз Хироюки Аракава уже 30 лет дружит с дикой рыбой по кличке Йорика. Йорика – овцеголовый губан. Крупная необычная пучеглазая рыба с наростом на голове и редкими кривыми зубами, которые выступают из толстых губ. Эту рыбину называют подводным Шреком, потому что многим кажется, что она не очень симпатичная. Когда-то японский водолаз спас Йорика, раненого подводными охотниками. Теперь рыба приплывает к нему на звук специального гонга, позволяя себя гладить и радует туристов, которые наблюдают за их необычной дружбой. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Латвийское радио.
1: Привет, ребята, с вами Катя Знайкина. Знаете, что из-за летней жары, ребята, небоскребы становятся выше на целых 12 сантиметров? Это не я придумала, так говорят ученые. Вот и вы тянитесь к солнцу, и пусть ваши возможности этим летом вырастут даже выше небоскребов. Ловите каждый теплый денек.
2: Ой, каникулы!
3: Лето на детском радио.

0: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа. История о том, как футболки разговаривать научились.
1: Давным-давно, полвека назад, жил на свете художник, который учил говорить одежду. На однотонных трикотажных футболках он рисовал разные картинки, писал слова и стихи. Так молчащая раньше одежда становилась говорящей. На футболке клоуна художник написал смешные анекдоты, и зрители в цирке стали хохотать еще громче, чем раньше. А потом с помощью надписи на футболке «Мои пирожные самые вкусные» художник помог кондитеру продать больше сладостей. Как-то раз под вечер в двери мастерской, где работал художник, постучался юный незнакомец.
2: «Чем могу помочь?»
1: – спросил хозяин мастерской. На пороге стоял светловолосый мальчик. Он сделал несколько шагов вперед и протянул записку.
2: «Здравствуйте, меня зовут Глеб. Я не могу говорить с рождения».
1: Начал читать художник.
2: «Я знаю, что вы помогаете людям разговаривать с помощью рисунков на футболках. Окружающие не понимают, почему я молчу в ответ на их вопросы и считают меня совсем недружелюбным. Пожалуйста, напишите на моих футболках разные слова, которые помогут мне общаться с людьми». «Здравствуй, Глеб. Как хорошо, что ты решил обратиться ко мне»,
1: – произнес художник.
2: «Я с удовольствием помогу тебе».
1: Мальчик лишь улыбнулся в ответ.
2: «Сейчас же приступим к работе. Я напишу для тебя самые хорошие слова и нарисую самые светлые рисунки, чтобы люди вокруг воспринимали тебя таким, какой ты есть, добрым и улыбчивым».
1: Произнеся это, художник достал из шкафа стопку белых футболок и положил их на стол.
2: «Начнем?»
1: Глеб кивнул, присел рядом с мастером и стал наблюдать. Быстрыми движениями художник стал наносить рисунки на трикотажные футболки.
2: «А знаешь ли ты, почему мы носим футболки и как они были придуманы?»
1: Глеб отрицательно помотал головой.
2: «Несложно догадаться, что свое имя футболка получила от названия игры «футбол». В нашей стране первыми такой вид трикотажной одежды стали носить спортсмены. А изначально она служила частью иностранной военной формы. Солдаты надевали ее под рубашки, как элемент нижнего белья».
1: Художник на мгновение остановил свою работу и посмотрел на Глеба. Мальчик внимательно вглядывался в движение кисти в руках мастера.
2: «А давай рисовать вместе»,
1: – решительно произнес художник.
2: «Вот тебе белая футболка, краски и кисть. Напиши то, что тебе хочется».
1: Мальчик обмакнул кисть в желтую краску и стал выводить буквы на футболке. А хозяин мастерской продолжил рассказ.
2: «Раньше футболки считались нижним бельем, потому что произошли они от трикотажных комбинезонов, которые надевали под одежду для тепла. Как-то раз один моряк разрезал пополам комбинезон и стал носить отдельно верхнюю и нижнюю его части. Вскоре удобный, облегающий тело верх полюбился многим военным и рабочим. В нем можно было запросто совершать любые движения. Так были созданы футболки. Раньше они были однотонными, а я придумал разрисовывать их».
1: Когда он закончил рассказ, на столе лежала целая куча белых футболок, расписанных самыми красивыми словами и рисунками. Солнцем, цветами, улыбками, надписями «Счастье», «Добро».
2: «Вот возьми и носи их с радостью»,
1: – сказал художник и протянул футболки Глебу. «Спасибо», – будто бы произнес в ответ немой мальчик. К тому моменту он закончил расписывать свою футболку и успел надеть ее на себя. Словом, которое он

0: написал желтой краской, было «Спасибо». Глаза Глеба светились от счастья. С тех пор он еще не раз приходил в мастерскую за говорящими футболками. Люди любят носить футболки с надписями и рисунками. Ведь с их помощью можно без слов заставить смеяться, показать свою радость или грусть, оказать поддержку или потребовать что-нибудь, а иногда даже признаться в любви.
1: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного

В эфире детского радио Кирилл Раскаскин. Уверен, многие из вас, ребята, научились плавать этим летом. Ну или хотя бы перестали бояться воды. Это огромный шаг вперед. Вы молодцы. Продолжайте в том же духе.

0: человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без.

0: нового учебного года осталось
1: 2 дня.
2: И мы, Кириска
1: и Кирилл, снова встретимся с вами
2: в дневном шоу
3: «Развивайка».
4: Всех с наступающим.
5: Реклама.
6: Слушайте, ребята, слушайте скорей.

0: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
3: Реклама. Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
6: Но, папа, это же детское радио.
7: Детское радио. Вместе веселее.

0: Лето на детском радио.
1: Веснушка, ну чем бы еще таким летним прохлаждающим себя побаловать?
2: Ну давай сделаем фруктовый салат. Арбуз, дыня, виноград и персики.
1: Отличная идея. Все свежее, летнее, сладенькое. Пальчики облежешь.
0: Много песен на детском радио.

0: алфавитные цифры и буквы, с помощью которых вы что-то запираете, называются код или пароль. Запомните, никогда не пользуйтесь слишком простыми паролями. Их легко разгадать. Цифры или буквы не должны все время повторяться или идти подряд. Также не стоит делать пароли из года своего рождения или собственного имени. Придумайте что-нибудь посложнее. А чтобы не забыть, что придумали, записывайте свои пароли на листочке или еще где-нибудь. И никому этот листочек не показывайте. Тогда, если ваш пароль вылетит у вас из головы, вы его с помощью листочка легко вспомните.
1: А сейчас фиксипелка.

0: лето на Детском радио.
1: Привет, меня зовут Катя Знайкина. Я обожаю читать. Книга – это портал в другие миры. Прочитайте сегодня одну новую главу и представьте себя героем книги. И знаете, ребята, самое интересное приключение ждет вас уже этим летом.
2: Лето на Детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Друзья, вы слушаете детское радио. Меня зовут Кирилл Раскаскин. Если вы уже поиграли во все известные вам игры, пора придумать что-то новенькое, свое. Так вы и фантазию будете развивать, и сделаете летние деньки еще интереснее. Удачи!

0: Лето на детском радио.
1: Кипятош, а какая у тебя любимая летняя еда?
2: Веснушка, я чайник. Моя еда – кипяток.
1: Эх ты! Кто ж летом кипяток ест? А я люблю пломбир с клубникой.
2: Ладно, уговорила. Давай сюда свой пломбир.
3: Как приятно не болеть, в небо синее смотреть и ходить, бродить по улицам различным. А деревья по утру будто шепчут на ветру: все нормально, все в порядке, все отлично. Хорошо, когда с утра хорошо идут дела, светит солнышко, поют на небе птички, пляшут в небе облака, и бежит, звенит река. Все нормально, все в порядке, все отлично. Пляшут в небе облака, и бежит, звенит река. Все нормально, все в порядке, все отлично. Тот, кто весел и здоров, целый мир обнять готов. Для него теплей и ярче день обычный. Все прохожие подряд, улыбаясь, говорят: все нормально, все в порядке, все отлично. Все прохожие подряд, улыбаясь, говорят: все нормально, все в порядке, все отлично.
0: Много песен на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 2 дня. И без всякой дедукции мне, Марии Петровне, ясно, что скоро начнутся новые расследования ХРУМ.
2: Всех с наступающим!
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3 9 земель в 3 9 царстве жили-были девочки и мальчики.
4: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказка.

0: Сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама.
2: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
3: Привет, вы кто?
4: Мы мини-лента!
3: О, вы

0: 8-32-04-86-05.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция денежной розыгрышной мечты детей с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипитоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник, и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.

0: Șire. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: В космосе можно услышать птичьи трели. Возможно, жить люди будут скоро и в космосе, и наслаждаться там звуками природы. Ученые зафиксировали в космосе загадочное пение. В сотни тысяч километров от Земли раздаются звонкие трели птиц. Откуда они в невесомости? Ученые объяснили, что все дело в особенных волнах. Они называются хоровыми. Это всплески плазмы, основного вещества, которое есть в космосе. Если перевести эти всплески в понятный для человеческого слуха аудиоформат, то получатся звуки, похожие на звонкие трели птиц. Их впервые уловили на таком далеком расстоянии. И это сильно озадачило ученых. Будто одна из планет решила порадовать Вселенную своим плейлистом.
2: А знаете ли вы, что...
3: На Луне будут разводить рыбу! Скоро чаепитие космонавты будут устраивать на Луне. Да еще есть на ужин вкусную и полезную рыбу. Для этого там даже откроют рыбные фермы. Рыба – один из самых полезных продуктов питания. В ней много белка и витаминов. Они нужны всем людям, а уж тем более космонавтам, чтобы оставаться здоровыми и

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: На землю для изучения. Если окажется, что с рыбой все в порядке, и она пригодна для еды, то начнется строительство лунных ферм для выращивания рыбы. А там дело и до космической рыбалки дойдет. Почему бы и нет?
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
2: Земля замедлилась. Ученые заметили, что Земля стала чуть медленнее крутиться вокруг своей оси. А причина – огромная плотина в Китае. Она называется «Три ущелья» и построена на реке Янцзы. Это сооружение сдерживает реку и помогает добывать электричество. Она невероятных размеров и выше, чем многие небоскребы, а в длину – как 20 футбольных полей. В ней скапливается столько воды, что ее хватило бы на 16 миллионов олимпийских бассейнов. Это море воды немного сместило центр тяжести Земли. И теперь наша планета стала чуть более выпуклой по бокам и приплюснутой сверху и снизу. Из-за этого и день стал длиннее. Правда, всего на 60 миллиардных долей секунды. Это очень мало. Даже самые точные часы этого не заметят. Но сам факт поразительный. Люди случайно замедлили вращение планеты. А вот ускорить ее могут мощные землетрясения. Так что все в мире уравновешено. Природа следит за своим ритмом.
5: На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
6: Много песен на детском радио.

0: привет, я Катя Знайкина. И прямо сейчас я предлагаю каждому из вас немного помечтать. А мечты имеют свойство сбываться, но им нужно немножко помочь. Помечтайте сегодня всей семьей о путешествиях, новых играх и планах на это лето. И пусть все обязательно сбудется.
1: Лето на детском радио.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 34. Скамейка запасных.
1: Поняла вас, будем разбираться. Конечно, безобразие. Спасибо вам за неравнодушие.
2: Что случилось, Стрелка Семеновна? Какой-то сигнал поступил?
1: Поступил, Шерлок Симофорыч. Звонила бабуля. Она час назад на станции нашей видела мальчишку, который с платформы прыгнул.
2: Кошмар какой. Прямо на пути?
1: Да, прыг и все.
2: А дальше что?
1: А дальше все. Бабуля в начале платформы стояла, электричку ждала. Мальчишка спрыгнул и... А тут и электричка. И дальше, куда мальчишка делся, бабуля не видела.
2: И никаких особых примет или каких-то странных действий?
1: Да, говорит, с палкой какой-то был, кривой на конце. И вот еще странность такая. Прежде чем прыгнуть, он все в телефон смотрел. То поднимет его, то опустит, то направо повернется с ним, то налево. А потом вдруг бежать и стоп! Остановился как вкопанный. И кричит типа «Есть! Есть!» Под лавку заглядывал. Ловил, видать, кого-то или чего-то. Палкой этой кривой махал. А потом в телефон посмотрел. И как с платформы-то сиганет, прям не выпуская телефона.
2: Телефон, говорите, не выпускал из рук. И чему-то радовался. И палка, кривая на конце. Интересно.
1: Я, может, поеду туда? Гляну, вдруг что обнаружу.
2: Давайте, коллега, поезжайте. И сразу мне звоните. Надо же его как-то найти.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
2: Да, Стрелка Семеновна?
1: Снег свежий выпал, так что нам повезло. Но следы ведут до тропинки, а дальше теряются среди других.
2: Это все?
1: Нет, есть еще след. И он странный какой-то. Сейчас сфотографирую и пришлю. Ловите.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
1: Шерлок Симофорыч, что это с вами? Вы зачем по комнате бегаете?
2: Поймаю. А, есть! Я тебя обыграю.
1: Меня? Что с вами? Вы здоровы?
2: Я? Да. А вот он нет.
1: Кто он? Тот, кого ловите?
2: Тот, кого поймал. Вот что, коллега. Отправляйтесь-ка вы в нашу хоккейную секцию.
1: Хоккейную? Так это... Палка, не палка, а...
2: Да-да, клюшка. И найдите мне игрока, что сидит на скамейке запасных, не тренируется и телефон в руке держит.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
1: Шерлок Симофорыч, я тут наблюдаю.
3: Смотрите внимательно. Мальчик будет хромать на правую ногу. Запускаю.
1: Есть! Вскочил и чуть на лед не выскочил, словно пытался поймать кого-то. Хромает на правую ногу. Да я его знаю. Моисеенко Петя, защитник из нашего детского хоккейного клуба.
3: Ну вот он и есть наш прыгун.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
1: Ну, Шерлок Симофорыч, вы, как всегда, оказались правы. Это был Петя. Это он прыгал с платформы. Уж я ему все высказала. Что играть на платформе и прыгать с нее, ну, категорически нельзя. Ну, опасно это очень. Можно и под поезд попасть. А теперь рассказывайте, во что это вы тут играли и как вычислили Петю?
2: Есть такая игра «Человечков собирать». Они появляются в телефоне в том месте, куда смотрит камера. Надо быстро к ним подбежать и поймать. Можно, кстати, соревноваться. Что я и сделал. Вызвав на поединок игрока под именем «Хоккеист». Но сперва то, что вы уже знаете. Петя ловил человечков на платформе. А потом прыгнул за одним из них на пути. Дальше помогли ваши фотографии.
1: Мои? А, ну да, тут же улика, потому я и... Я сразу заметила. Вот же тут, где...

0: Это... и где?
1: Смотрите. После рельсов след от клюшки на снегу, а рядом большая вмятина, словно кто-то сидел. А дальше вот, смотрите, следы от обуви. Левый след глубже и шаг шире, а правый не такой глубокий и короче.
0: А если короче?
1: То такие следы остаются, когда человек хромает на правую ногу.
0: Подвернул!
1: Да. Потом я нашел игру, выяснил, какие есть игроки поблизости, и там был хоккеист. А дальше дело техники.
0: Как всегда, гениально.
2: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
3: Продолжение следует.

Если в морозилке осталось хотя бы одно мороженое, то это удача. Если вы разрезали арбуз, а он спелый и красный, то это успех. Если качели летом свободны, то это чудо. Верьте в чудеса и слушайте детское радио. На связи Супер Гарик.

0: нового учебного года осталось
1: 2 дня. И мы, роботы-ученые Крутилкин и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки и песнями.
2: Всех с наступающим Новым!
3: Реклама.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейная группа с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: Гипермаркет Офис Мак.
6: Звонок для учителя.
7: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
5: Экономьте с Офис Мак.
8: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
9: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-Банк. И будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
10: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Привет, вы кто?
12: О, мы

0: 8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Привет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
0: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
2: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Человек на 90% состоит из воды.
5: Это взрослый. А ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
4: А почему?
5: А потому что он слушает...
6: Детское радио.
4: Не торопись взрослеть.

0: Это на детском радио.
1: Всем привет, я диджей Алло Алена. Ребята, если вдруг на вашу руку сядет божья коровка, не забудьте сказать: «Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба, черного и белого, только не горелого». И обязательно загадайте желание.
0: Много песен на детском радио.

0: Сдаюсь! Зачем по утрам надо делать зарядку?
1: Чтобы зарядить организм энергией и поднять настроение перед новым днем. Вот так.
0: Как же она заряжает?
1: Смотри, когда ты двигаешься, делаешь физические упражнения, твоя кровь начинает бежать по венам быстрее, дыхание учащается, организм получает больше кислорода. Кровь поступает в мышцы, связки и сухожилия и приносит с собой повышенную дозу питательных веществ и наполняет твой организм, чем правильно, энергией.
0: Утром хочется спать. Я бы накрылся с головой одеялом и не шевелился вовсе, а не размахивал руками и ногами.
1: Ну, зарядка же не тренировка. Сложные упражнения делать не надо. Достаточно небольшой разминки, честное слово. Ну, смотри, подтягиваний, движений руками, ходьбы на месте, наклонов и поворотов туловища. Не надо сразу после сна вскакивать на беговую дорожку, делать, понимаешь, резкие приседания и прыжки. Не нужно этого делать. Организму надо помочь проснуться, только и всего. Стоит лишь начать двигаться чуть-чуть поактивней, как силы сразу же появятся.
0: А как все успеть? Я утром вечно ничего не успеваю.
1: А сколько времени мы тратим впустую, когда бесцельно бродим по квартире, смотрим телевизор или просто сидим, уставясь в одну точку? О, легкая разминка займет всего-то 3-5 минут. Зато появится энергия делать обычные утренние дела быстрее. Так что все уверения про нехватку времени на зарядку, ну, друг мой, просто лень и больше ничего.
0: А как правильно делать зарядку, чтобы польза была?
1: Вот смотри, во-первых, надо позволить организму проснуться. Я уже об этом сказал. Не спеша встать, умыться, почистить зубы. Обычно на это уходит минут 10, правда? Правда. Как раз к этому времени организм уже готов к нагрузкам. Во-вторых, зарядку надо начинать с легкой разминки мышц и суставов. Не надо спешить ни в коем случае. Наша задача – наполнить мышцы кровью, повысить их тонус и уберечь от растяжения. В-третьих,

0: если тебе нужна нагрузка и сильные мышцы, то после разминки можно сделать несколько упражнений на растягивание, приседания и отжимания.
1: И все?
0: Конечно. Несколько простых упражнений с утра, и ты полон энергии, сил и полностью готов к новому дню.

0: Детское радио.
1: Меня зовут дядя Саша, я старший почтальон Детского радио. Привет, привет, друзья. Сегодня мы дарим вам много песен, и пусть они помогут всем как следует отдохнуть в эти замечательные летние дни.
2: Ой, каникулы!
0: Лето на Детском радио.

0: Это на детском радио.
1: Друзья, меня зовут Кирилл Раскаскин, и мы с вами двигаемся только вперед. Неважно, пешком, на велосипеде, на самокате или на роликах. Главное, что в компании детского радио. Пусть лето подарит вам еще много самых классных эмоций. Ну что, давайте-ка наперегонки. Музыка.

0: нового учебного года осталось...
1: 2 дня! И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марь Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.
2: Всех с наступающим!
3: В эфире рубрика «Добой песню».

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
3: Кажется, начинается самое интересное.
4: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
3: А ты уже знаешь?

0: главный герой. Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
2: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии. Легенда мини-ленты. Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки. Твой личный сайт. Подробности на сайте, если не знаком. Мини-лента.лента.ком.
6: Срок акции с 22 августа по 7 октября 2026 года.
3: Реклама.
7: Слушаю.
8: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
7: Что случилось, Добрыня?
8: Чудо-юдо сказки портит.
7: Это чудо-юдо, который из былин?
8: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
9: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
10: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
12: Мама! Папа!
13: Бабушка!
14: Дедушка!
13: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
11: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: в ефірі Детське радіо. Детське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Вороны надолго запоминают обиду. Вороны очень умные птицы. Они и загадки трудные разгадывают, и поделки мастерят, и разным голосам подражать умеют. Ученые уверены, у ворон еще и память на лица отличная. Был проведен вот такой эксперимент. Сначала пернатых угостили совсем маленьким кусочком лакомства. Затем предложили обменять его на другой, больше по размеру. Доверчивые вороны соглашались, а специалисты в это время их обманывали. Еду забирали, но взамен не оставляли ничего. Обиженные птицы запоминали обманщиков в лицо и в дальнейшем общаться с ними наотрез отказывались. Кроме того, вороны и своих сородичей успевали предупредить: с этими хитрыми учеными дело лучше никогда не иметь.
2: А знаете ли вы, что...
0: Оказывается, черно-белые мишки не всегда были такими милыми. Панды – самые безобидные мишки на свете. Медленно передвигаются, спят по 12 часов в сутки и лакомятся бамбуком. Но так было далеко не всегда, утверждают ученые.

0: Они внимательно изучили форму челюсти и зубов черно-белых мишек. Выяснилось, что травоядами панды стали около 20 тысяч лет назад, а до этого животные практически ничем не отличались от обыкновенных бурых медведей. Они вели активный образ жизни и даже охотились на мелких животных. В наше время представить панду грозного охотника очень трудно. В ходе эволюции он все свои умения растерял. И сейчас это единственный в мире травоядный медведь. Почему панды решили вдруг сесть на бамбуковую диету, ученым пока неизвестно.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Существует хрюкающий доктор. В аэропорту американского города Сан-Франциско появился...

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: С животными. Прежде чем выйти на службу, такие животные проходят специальное обучение. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
4: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Клуб по интересам.
1: Здравствуйте. Я пришел посмотреть вашу коллекцию. Только мне не сказали, что именно вы собираете.
2: Сейчас узнаете. Проходите, пожалуйста.
1: Ой, может быть, я не вовремя? У вас гости?
2: Нет-нет. Просто пока я вас ждал, решил послушать свои старые записи. Это щебечут мои дочки. Как давно это было? Ане 2 годика, Кате 4. На этой полке собраны голоса всех моих родственников и друзей в разные годы. Это самая любимая часть коллекции.
1: Вы собираете голоса? Какое необычное увлечение.
2: Оно называется филофония. Коллекционирование звуков. В том числе и голосов, конечно.
1: А голоса известных людей у вас есть?
2: Узнаете?
3: Это зяблик. Зяблик строит гнездо в виде чашечки.
1: Это же Николай Николаевич Дроздов. Как всегда рассказывает о животных. Не узнать его просто невозможно.
2: Точно. На этой полке у меня собраны голоса известных ведущих. Здесь записи знаменитых актеров. А наверху политики. И не только современные. Есть голоса Ленина, Сталина, президента США Никсона и многих других.
1: Как же вы их нашли?
2: С помощью интернета, конечно. Я даже голос Льва Толстого раздобыл, представляете?
4: Спасибо, ребята. Я рад, когда вы хорошо учитесь.
1: Не могу поверить.
2: В моей коллекции еще много удивительного. Вы, например, знали о том, что рык тигра в разных странах очень отличается?
1: Нет.
2: Отличается. Очень сильно. Так же, как и крики уток. Городские кричат совсем не так, как деревенские. Ведь они слышат так много шумов и звуков, что их собственный голос меняется.
1: Но при чем тут ваша коллекция?
2: Я собираю голоса и животных. Это как раз та часть моего собрания, которую я создаю сам. С нуля.
1: Это как?
2: Записываю голоса животных в зоопарках и на природе. Кто-то просто фотографируется на память о каком-то событии или поездке. А я еще записываю звук. Потом мы всей семьей садимся, смотрим фотографии и слушаем.
1: И правда, так гораздо интереснее. Спасибо за рассказ о такой интересной коллекции.
2: Пожалуйста, заходите еще.
0: Клуб по интересам.

У свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра ты прочь гори. Соблазны, у свой закон негласный.

0: брат и прочь, гони соблазны у свой законный гласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
1: Много песен на детском радио.

0: первого учебного года осталось...
1: Два дня!
2: И мы, я Веснушка.
3: И я Кипитоша. Встретимся с вами в нашем шоу
2: «Утро с Веснушкой»
3: и Кипитошей.
4: Всех с наступающим бум-бум.
5: Реклама.

0: Ленточка, ленточка.ком.
1: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Обратный отсчет.
2: Еще трогательнее.
3: Мы летим на Луну.
4: И найдем моего папу.
2: Еще пушистее.
5: Никогда не видел столько лунтиков.
2: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино.
6: Категория 0+.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: Детское радио. Реклама.
11: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defis.tv.ru до 20 октября включительно. А 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102 770 057 87 40. Адрес 109 012.

0: 20, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет, доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Вот ведь удивили! С Алексеем Лысенковым.
1: Друзья, всем привет! С вами Алексей Лысенков, и сейчас вы услышите 12 невыдуманных, удивительных историй. Ну что, начинаем?
0: История первая.
1: Однажды ко мне на программу «Сам себе режиссер» приехала бабушка. Ну, такой, знаете, божий одуванчик. Она была такая пожилая, такая хрупкая, что вместе с ней приехала большая группа поддержки. И дети, и внуки, и правнуки, и племянники. Одни поддерживали бабушку, другие несли в руках тяжеленные сумки. Увидев меня, бабушка покачала головой и сказала: «Ой, здравствуй, Лешенька, ну что ж ты такой худенький, сыночек? Я тебе гостинцев привезла, тут и огурчики, и помидорчики, и варенье малиновое, и медок, и яблочки, все натуральное со своего сада».
2: «Ой, спасибо, бабушка», — сказал я, — «давайте посмотрим ваш сюжет».
1: Каково же было мое удивление, когда в показанном видео эта самая бабушка лихо лазила по деревьям и собирала те самые яблочки, которые привезла мне в подарок. Она быстро карабкалась по стволам, перелезала с ветки на ветку и дотягивалась до самых высоко висящих плодов.
2: «Вот это бабушка!» – подумал я.
0: История вторая
1: под названием «Борьба за чистоту родного языка». Ване 5 лет. Возвращаются как-то вечером мама с Ваней из садика. Ваня идет задумчивый, молчаливый. И мама его, конечно, спрашивает: «Ванечка, что с тобой? Что-то в садике случилось?»
2: «Да, случилось, мама».
1: «Ванечка, так давай рассказывай скорей». Ваня подошел к маме и шепотом говорит: «Захожу я сегодня утром в умывальник, а там Соня язык с мылом моет. Я спрашиваю: что ты делаешь?» А Соня спокойно так отвечает: «Не видишь, язык с мылом мою». Я еще больше удивился: «А зачем ты его с мылом моешь, Соня?» И Соня, пуская мыльные пузыри изо рта, отвечает: «Я ругательные слова говорила». И воспитательница сказала: «Все твоей маме расскажу, и пусть она тебе рот с мылом вымоет, чтобы ты больше таких слов ругательных не говорила».
2: «А ты что?» — снова спросил я Соню.
3: «А я решила, зачем маму ждать? Сама язык от плохих слов вымою».
1: За эту историю я говорю спасибо Наталье из Казани, маме мальчика Вани.
0: История третья.
1: Под названием «Женщины – это маленькие мужчины». Ее нам прислала Ольга из Костромы, мама 4-летнего Тимофея. Мама на кухне готовит обед. Варит любимый Тёмин суп. Тёма играет рядом. Вдруг он подходит к маме и говорит: «Мама, ты женщина?»
2: «Ну, конечно», – отвечает мама.
3: «А я мужчина?»
1: Мама улыбнулась и сказала: «Ну нет, ты пока еще маленький, но пройдет время, ты вырастешь и станешь самым лучшим на свете, самым настоящим мужчиной».
3: Тёма подумал-подумал и говорит: «А пока я не вырасту, я что буду, женщиной?»
0: История четвертая.
1: Под названием «Начальник-капитан». Однажды 5-летняя Ира сидела и размышляла, как бы ей раздобыть немножко карманных денег. Очень уж ей хотелось купить новую куклу. Думала-думала и придумала. Надо организовать свою фирму, компанию, как у папы. А с чего начать, не знает. Обратилась за советом к маме. «Мам, а что нужно, чтобы организовать свою фирму?» Мама подумала и говорит: «Ну, для этого нужен начальный капитал». «Так это я сама буду, можно? Пожалуйста!» — обрадовалась Ира.
2: Мама удивленно смотрит на дочь и спрашивает:
1: «Что? Что ты будешь? Начальным капиталом?»
3: «Да, я буду начальником-капитаном», — гордо заявила Ира.
1: За эту историю говорю спасибо Ольге из Москвы. Оля – это мама девочки Иры, главной героини истории. С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе...
4: Вот ведь удивили!
1: Я вот что подумал. А ведь интересные истории и в жизни известных людей случаются. Так почему бы им самим нам эти истории и не рассказать? А? Вот подумал и решил позвонить известному артисту Александру Олешко. Звоню.
0: История пятая. Звезды удивляют.
1: Саш, привет.
5: Приветствую.
1: Я знаю, что ты с детства мечтал стать артистом, обожал цирк.
5: Я называл себя директором цирка. Мы играли в представления, мы приглашали соседей, мы приглашали из соседних дворов. Так как я любил цирк, я знал всю систему Союзгосцирка. Я знал всех артистов, я ее выучил с радостью. Я прочитал все возможные и невозможные книги, которые были на тот момент про цирк. И помню, что один мальчик ко мне в третьем классе подошел, говорит, я хочу дружить с тобой. Я говорю, а ты знаешь клоунов советских? Он говорит, Олег Попов. Я говорю, еще. Говорит, Юрий Никулин. Я говорю, еще. Он говорит, я не знаю. И я ему беру, говорит, друг, ты пойми, о чем мне с тобой говорить? И он так, а что мне делать? Я говорю, выучи всю систему Союзгосцирка, или хотя бы выучи список всех советских клоунов. Что ты хочешь? Он выучил. Мы сидели потом с ним за одной партой, мы играли с ним такой пинг-понг, я фамилию, он фамилию. Я ему Ротман, он говорит, Маковский. Я говорю, Никулин, он говорит, Шуйдин. Я ему говорю, Берман, он говорит, Вяткин. Я ему говорю, Николаев, он говорит, Марчевский. То есть это огромный был список.
1: Фантастика, ты всех помнишь.
5: Я всех помню, так более того, я со многими, это большое счастье, уже во взрослой жизни познакомился.
1: Вот так сбываются детские мечты. Это был известный актер и телеведущий Александр Олешко. И его история. Экзамен на дружбу или любишь ли ты цирк, как люблю его я.
4: Вот ведь удивили!
1: С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями, о которых мы узнали благодаря вам, нашим слушателям. Следующую историю, которую прислал Сергей, многодетный папа из Красногорска, я назвал «Помощницы».
0: История шестая.
1: У нас в семье три дочки. Самая старшая – Аня, средняя – Варя, и самая маленькая – Ульяна, ей всего несколько месяцев. Мама спрашивает, девочки, а кто хочет малышку Ульяну из бутылочки покормить? Аня с Варей с криками «Я! Нет, я! Нет, я!» бросились на перегонки к кроватке, где лежит сестренка. И тут Аня, старшая, обиженно говорит, «Варя, ты нечестная!»
6: «А почему это?» – отвечает Варя. «Я тоже хочу сестренку кормить! В чем же это я нечестная?»
1: «А потому что ты сегодня уже рыба кормила».
0: История седьмая.
1: Носки для скорости. Утром Семен собирается в школу. Мама хочет поспать, она поздно вернулась с работы. Тут папа и говорит, «Я за всем прослежу сам, не волнуйся, спи». Семен умылся, позавтракал, собрал портфель, оделся. И все под папиным присмотром. Когда Семен вернулся из школы, он стал рассказывать маме про то, как на уроке физкультуры они бегали на лыжах на перегонки, и он занял первое место. Пробежал быстрее всех. Когда он разулся, мама увидела, что один носок у него оранжевый, а второй черный. Она спросила,
6: «А почему у тебя носки разные?»
1: Семен важно ответил,
3: «Главное, ногам тепло, а цвет на скорость бега не влияет».
1: За эту историю мы говорим спасибо Семену из Санкт-Петербурга. Семену 7 лет.
0: История восьмая.
1: Я назвал ее «Допрыгался». Эту историю нам прислала Ира Таранец из Москвы. Она пишет. У меня есть младшая сестра. Она очень подвижная, ни минуты не сидит на месте. Больше всего она любит прыгать на кровати. Однажды она так распрыгалась, что никак не могла остановиться. И тогда я придумала, как ее успокоить. Я сказала: «Если ты и дальше будешь так много прыгать, то у тебя вырастет большой живот». Сестренка ничего не ответила, но успокоилась и прыгать перестала. А потом мы пошли гулять. Нам навстречу шел немолодой мужчина с большим круглым животом. Сестренка повернулась ко мне и тихонько сказала: «Смотри, а дяденька-то допрыгался».
7: Вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй от наших слушателей в программе
4: «Вот ведь удивили».
1: Я очень люблю читать книги, особенно из серии «ЖЗЛ», то есть «Жизнь замечательная».

0: замечательных людей. Об одном таком замечательном человеке я вам сейчас и расскажу. И, конечно, расскажу, что с ним приключилось.
1: История девятая. История из истории.
0: Речь пойдет об Альберте Эйнштейне. Ну, возможно, вы уже знаете, кто это такой. Ну, а если нет, то расскажу. Это великий ученый, физик. Именно он создал теорию относительности. Правда, мало кто понимает, о чем она, но все точно запомнили главную мысль. Все в мире относительно. И вот что однажды произошло с этим знаменитейшим человеком Альбертом Эйнштейном. Как-то раз Альберт Эйнштейн ехал в трамвае по Лейпцигу. Это город на востоке Германии. Он был уже не молод и был знаменит. Его пышная растрепанная шевелюра была знакома каждому жителю города. Ведь фотография, где он показывает язык, уже стала одной из самых популярных в мире. Но вернемся к нашей истории. К ученому подошел кондуктор и попросил заплатить за проезд. Эйнштейн совершенно спокойно отсчитал необходимую сумму и протянул ее кондуктору. Кондуктор внимательно пересчитал деньги и говорит: «Не хватает еще 5 пфенингов». «Позвольте, я внимательно считал. Этого не может быть», — отвечал Эйнштейн. «А вот возьмите ваши деньги и пересчитайте». Эйнштейн пересчитал мелочь. 5 пфенингов действительно не хватало. Он нашел недостающие монеты и отдал кондуктору. А тот покачал головой и сердито добавил: «Могли бы к таким годам научиться считать хотя бы до 5. Это дело, знаете, невеликое». Спорить с кондуктором-математиком великий ученый, конечно, не стал.
2: Вот ведь удивили!
0: Впереди вас ждут еще 3 истории. Мы назвали их «К детям надо привыкнуть», «Жертвы требуют красоты» и «Раскроем папе глаза». Попробуйте угадать, о чем они. Ну что, есть предположение, о чем пойдет речь? Ладно, тянуть не буду. Предлагаю вашему вниманию историю, которую прислала Екатерина из Нижнего Новгорода. Это мама главной героини 6-летней девочки Ани. И я назвал эту историю «К детям надо привыкнуть».
1: История 10.
0: Наконец выдались свободные выходные, и мы всей семьей решили отдохнуть с друзьями. Дети играли, а взрослые сидели рядом и болтали. А о чем говорят взрослые, у которых есть дети? Ну, конечно же, о своих мальчишках и девчонках. На этот раз речь зашла о том, когда дети перестают слушаться. Я среди друзей считаюсь опытной мамой. Нашей старшей дочке уже 13 лет. А у подруги дочке только исполнилось 5 лет. И теперь она на все отвечает: «Нет, не буду, не хочу». Характер проявляет. «Что с ней делать, прямо не знаю», — жалуется подруга. «Так надо запастись терпением на полгодика», — говорю я. «А потом», — спрашивает подруга, — «потом все будет хорошо, как раньше, да?» Я рот открыть не успела, как откуда ни возьмись появилась моя младшая дочь Анюта и выпалила: «А потом, потом привыкнете».
1: История 11.
0: «Откроем папе глаза». Эту историю нам прислал Михаил, папа девочки Вари. Живут они в Санкт-Петербурге. Дело было вечером. Решили мы всей семьей собрать пазл, очень большой, из 1000 элементов. Все расселись вокруг стола, я надел очки и стал всматриваться в рисунки на фрагментах пазла. Дочка Варя посмотрела-посмотрела на меня и спрашивает: «Папа, а почему ты носишь очки?» Ну, я решил поумничать. Поправил для важности очки на носу и ответил: «Очки я ношу, потому что, ну, много читаю, у меня глазки устают, я плохо вижу».
3: «А ты, когда на маме женился, тоже плохо видел?» — спросила Варя.
0: Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы прислали слушатели из Санкт-Петербурга. 4-летняя Лиза и ее папа Вадим.
1: История 12.
4: Жертвы требуют красоты.

0: Моей доченьке Лизе 4 года. Она очень любит сидеть возле мамы, когда та наводит красоту. Подводит глаза, губы, пудрится, красит ресницы или ногти. Как-то раз я спросил нашу маму: «Как ты можешь столько времени крутиться у зеркала?» На что мама ответила: «Красота, она жертв требует». Очень скоро в доме стало тихо. Такое у нас бывает редко. Лиза – подвижный и шумный ребенок. Оказалось, что она нашла у мамы лак для ногтей и решила сделать себе маникюр. Закусив губу, она сосредоточенно водила кисточкой по ногтям. Так я и застал ее за этим увлекательным занятием. Смотрел и говорю: «Лиза, хватит красить ногти, пошли гулять». А Лиза, не поворачивая головы, отвечает: «Нет-нет, сегодня я гулять не пойду. Я еще не закончила. А жертвы требуют красоты». Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй в программе
1: «Вот ведь удивили».
0: Встретимся на детском радио. Пока.
2: Детское радио.

0: первого учебного года осталось
1: 2 дня.
2: И мы, Катя
1: и Гарик, снова встретимся с вами
2: в нашем шоу
3: «Разве

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
2: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: Ноль плюс. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум, фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 117-1746-79-24-50.

0: 32-04-86-05.
1: Реклама.
2: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет. Категория 16+.
3: Ано Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. УКРН 114-774-0359.
4: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что...
7: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
5: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
5: Каждый день на детском радио.

0: ieșire. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Младенцы, сидящие в животиках у своих мам, отлично разбираются в еде. Это выяснили английские ученые. Они кормили беременных женщин разными овощами, а потом с помощью специальной аппаратуры наблюдали за лицами малышей. Они вовсю улыбались, если мама съедала морковку, и чуть ли не плакали после капусты. Как это ни странно, но примерно такая же реакция бывает у детей на эти продукты и после рождения. Почему-то очень полезную капусту-брокколи мало кто любит, а вот морковки все малыши рады.
2: А знаете ли вы, что...
3: Теперь начальником мамы или папы может стать самый настоящий робот. В Китае на должность директора одной компании назначили робота. Он виртуальный, женского пола. Зовут Тан Юй. У нее много дел. Она принимает на работу новых сотрудников, следит за финансами и за развитием компании. Ожидается, что Тан Юй будет справедливо относиться к подчиненным. Специалисты уверяют, в будущем, когда мы вырастем, такие роботы-начальники станут обычным делом.
2: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Землю ждут большие изменения. Через много-много лет на нашей планете появятся новые моря и океаны. И планета изменится до неузнаваемости. Так считают ученые. Они уверены, что два огромных континента Америка и Азия объединятся. Между ними сейчас Тихий океан. Так вот он исчезнет.

0: суши его просто выдавит. Останутся Индийский и Атлантический океаны. Мало того, Австралия тоже слегка подвинется на карте. Она присоединится к Америке с Азией. И втроем они создадут один материк – Амазию. Правда, ждать этого события придется очень долго. Почти 300 миллионов лет. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Читайка с книжным червячком.
1: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Вы, наверное, замечали, как много сказок, в которых деревья оживают. Они помогают хорошим героям.

0: героям и мешают злодеям. Ну вот хотя бы яблонька из сказки «Гуси-лебеди» или дуб, в котором спрятан сундук со смертью Кощея. А сколько прекрасных песен и стихов, в которых деревья наделяются человеческими чувствами. Тут и рябина, и калина, и клен, и, конечно, береза. Деревья в нашей жизни действительно играют огромную роль. Но не только поэзию и красоту они нам несут. Деревья – настоящие труженики. Они в прямом смысле слова дарят нашей планете жизнь. Очищают воздух, производят кислород и поглощают углекислый газ, вызывающий потепление климата. Они сберегают воду в почве и защищают ее от эрозии. Они делают климат более влажным и мягким, сглаживают колебания температуры. Авторы Илька Соколовский и Янина Чихий внимательно изучили роль деревьев и написали книгу, в которой интересно и увлекательно рассказали об этом. Книга называется «Лесной дом. Кто живет в старых деревьях?». А живут там самые разные животные. От жуков-оленей до черных аистов, от бобров до летучих мышей. Вот, например, знакомая всем нам береза. Оказывается, она кормит множество самых разных животных. Гусениц-траурницы – одной из самых красивых наших бабочек. Осенью и зимой березовыми семенами кормится тетерева, стаи чечеток и чижей, а сережки едят белки-летяги. Или вот его величество дуб. Ему уже более 600 лет. Он пережил бури и войны, накормил бесчисленное множество животных и столько же приютил и укрыл. Величественный старый дуб – это настоящее чудо-дерево. Между его корнями родилось и выросло несколько поколений барсуков. Кабаны регулярно приходят к нему, чтобы полакомиться сытными желудями. Средний пестрый дятел склевывает насекомых из глубоких трещин коры, а среди листьев порхает бабочка с забавным названием «Зефир дубовый». Ни с одним другим деревом не связано столько видов животных и насекомых, как с дубом. До 500! Многие тайны хранят дубрава и буковый лес, старый фруктовый сад и пойменные леса. А знаете ли вы, что деревья, оказывается, умеют общаться? Вот, например, чувствительные кончики корней постоянно проверяют, достаточно ли воды в почве. Если нет, они посылают по стволу сигналы листьям испарять как можно меньше драгоценной влаги. А листья сообщают корням, достаточно ли им воды и минеральных веществ. А в корнях дерева живет грибница. Она помогает деревьям всасывать воду и минеральные удобрения. Один единственный гриб распускает нити грибницы на 100 квадратных метров и даже больше. В итоге корни разных деревьев находятся в тесном контакте. Поэтому лесному интернету деревья могут передавать друг другу сообщения. В книге Ильки Соколовский и Янины Чихий «Лесной дом. Кто живет в старых деревьях?» еще много удивительных фактов. Вы, например, узнаете, почему у клёста сосновика перекрещенный клюв и для чего бобру мощный хвост. А еще там есть очень полезные советы для юных любителей природы. Как и когда правильно наблюдать за птицами и животными, и как правильно посадить дерево. Книгу выпустило издательство «Пешком в историю» для детей младшего школьного возраста. На сегодня это все. Я, ваш книжный червячок, прощаюсь с вами. А в следующий раз расскажу о какой-нибудь другой очень интересной книге.
1: «Почитай-ка» с книжным червячком.
2: Детское радио.

0: Лето на детском радио.
1: Что мы забываем каждый день в школе? Чаще, чем тетрадь или мячи на поле. Это не учебник и не тема урока. Что-то, что важнее электрического тока. Важнее перемены, беготни по коридорам, обедов, перекусов, перемирия после ссоры. Это 100% важнее чего-либо. Мы просто забываем сказать спасибо.

Когда я буду взрослым, мои дети спросят меня: «Папа, а почему нужно говорить спасибо?» А я им отвечу: «Потому что это очень доброе и волшебное слово». А они снова меня спросят: «А кому его нужно говорить?» А я им отвечу: «Всем, кому хочешь, но особенно тем, кто почти каждый день отдает себе частичку себя».

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Ближе. До нового учебного года осталось 2 дня. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум-хрум.
2: Всех с наступающим бум-бум.
3: Реклама.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк. Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Гипермаркет «Офис Мак».
6: Звонок для учителя.
7: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И 1000 школьных товаров в наличии по низким ценам.
5: Экономьте с «Офис Мак».
7: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
8: Привет, вы кто?

0: 8 032 04 86 05.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
3: Реклама.
4: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
5: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
6: ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
7: Ноль плюс.
9: Детское радио.
10: Радио!

0: Вася, потише. Заканчивайте уже. Время начинает программу.
1: Я уже крышу заделываю. Минута, и все будет готово.
0: Юж, а вы что стоите? Несите фикус.
2: Несу, Александр Вадимович. Правда, пора начинать.
0: Я тут давно готов. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире программа о природе и погоде. С вами я, Александр Беляев, мой юный помощник Вася.
1: Всем привет!
0: И наш общий друг, лесной метеоролог Ёж Ёжич Белкин.
2: Это я. Здравствуйте.
0: Сегодня мы наконец-то решили провести настоящее научное заседание и никуда не уходить из студии. Правда, пройдет наша встреча в весьма странных условиях.
1: Александр Вадимович, плиту заносить?
0: Конечно, Василий. И возьми кастрюлю побольше.
2: Фикус куда поставить?
0: Ставьте на пол. Осторожнее, Ёж.
1: Закрывать дверь?
0: Да. Ёж, где вы? Мы начинаем.
2: Я включаю солнце.
0: Не вводите слушателей в заблуждение. Не солнце, а источник освещения. Обычную электрическую лампу.
2: Но ведь в нашем эксперименте она будет выполнять роль солнца.
0: Да, но обо всем по порядку. Вася, ты закрыл дверь?
1: Давно.
0: Тогда мы начинаем. Друзья, итак, сегодня наша программа пройдет в студии, но в необычных условиях. Мы устроили парник.
1: Теплицу.
0: Да. Специально для сегодняшнего выпуска мы прямо здесь, в студии детского радио, соорудили небольшой домик-парник, который есть у многих на даче или огороде. Почему мы пустились в этот садоводческий эксперимент? Думаю, вы догадаетесь сразу, как только услышите тему нашей сегодняшней программы.
2: Глобальное потепление. Вот почему мы почти в самой настоящей теплице. Хотим на самих себе проверить, что такое парниковый эффект.
0: Ёж, не спешите. Сначала ведем ребят в курс дела. Для этого объявляю в нашей программе первую рубрику «Явление природы».
1: Все явления природы – это признаки погоды. В природе изменение называется явление.
2: Что же это такое за явление? Глобальное потепление.
0: С стихами разговариваете, Ёж-Ёжич? Слово «потепление», надеюсь, всем известно. Это изменение температуры с низкой на более высокую. А вот со словом «глобальное» надо познакомиться поближе. Глобальным называют то, что охватывает всю планету.
1: Глобальное, глобус, корень глоб.
0: Да, это однокоренные слова, Вася.
1: То есть, получается, глобальное потепление возникает не на юге или на севере, не весной или осенью, а сразу везде, на всей Земле?
0: Совершенно верно. Мои коллеги-географы подсчитали и выяснили, что средняя температура воздуха на Земле в наше время около 15 градусов тепла.
1: Не жарко, как поздней весной или ранней осенью, когда ты в легкой куртке, но шапку уже можно не надевать.
0: Да. А вот из-за глобального потепления температура может подняться даже всего на несколько градусов, и это приведет к серьезным изменениям.

0: элементом всей нашей привычной жизни.
1: Да классно же это! Разве плохо, что станет теплее? Можно побольше на улице гулять. Очень даже хорошо.
2: А мне кажется, это плохо. Это мы, ежи, не будем спать зимой, что ли, теперь? Потому что не будет холодного времени года?
0: Не спорьте, друзья. Сегодня мы со всех сторон изучим глобальное потепление и поймем, плохо оно или хорошо.
1: Ну ладно. А зачем мы забрались в парник?
2: Ну как? Глобальное потепление, парниковый эффект. Говорят, это напрямую связано.
1: Ну, парники тоже для тепла придумали. Хорошее дело, по-моему. Овощи круглый год.
2: В природе и погоде все не так, как в огороде. Ой.
0: Ого, да вы сегодня поэт, ёж-ёжич?
2: Поэт? Вовсе нет. Ой.
1: Вот опять.
2: Может, на меня так тепло действует? Чувствуете? Становится теплее. Что такое?
1: Я же говорю, тепло – это хорошо. Вечное лето – красота.
0: Хочу сказать, что вечное и повсеместное лето вредно для нашей планеты. И парниковый эффект тоже. Ведь все в мире взаимосвязано. Вот смотрите, солнце согревает землю, земля нагревается, отдает тепло воздуху, атмосфере. Благодаря этому обмену планета не перегревается.
2: И не переохлаждается.
0: Конечно, тепло в небо поднимается в виде пара, как кипящая вода в чайнике. Вверху, высоко над нами, создается оболочка.
1: Как эта пленка на парнике?
0: Верно, Вася. Ее еще называют парниковый газ. Кроме пара, там еще некоторые газы углекислый, озон и другие.
1: По-моему, отлично придумано. В чем проблема?
2: А в том, что если этого парникового газа в атмосфере станет слишком много, защитная пленка станет слишком большой, то на всей Земле потеплеет. Не знаю, может стать так жарко, как на Венере.
1: На Венере? Александр Вадимович, а ёжич правду говорит или выдумывает?
0: Ну, не сразу так резко. Считается, что если на Земле станет теплее, то начнется ледниковый период.
1: Мультик такой?
2: Какой мультик, Вася? Александр Вадимович, наш юный коллега совсем ничего не смыслит в этом вопросе. Разрешите, я ему растолкую все, как на иголках.
0: Ха! Сейчас вместе разберемся. Вам не кажется, что в нашей теплице становится душновато? Смотрите, коллеги, уже запотела крыша, на пленке появились капли воды, скоро они начнут падать на нас.
2: Это потому, что вода испаряется.
0: Кстати, при глобальном потеплении дожди в некоторых уголках Земли станут идти чаще, возможно, даже не прекращаясь.
1: А вот это как-то не очень.
0: Вот-вот. Давайте ускорим наш эксперимент. Ёж-ёжич, включите плиту, поставьте кастрюлю с водой, пусть она закипит. А я пока объясню Васе и всем, кто еще не разобрался в проблеме глобального потепления, каковы его причины и последствия. Правда, считаю, что часть этих положений смело можно отнести к суевериям. Поэтому предлагаю рассмотреть их в нашей следующей постоянной рубрике.
1: Суеверие, друзья, лженаука, знаю я.
3: Вы не правы, в мире нет ничего вернее примет. Нет, не суеверие, а народное мнение.
0: Итак, давайте разбираться, что во взглядах на глобальное потепление правда, а что вымысел. Есть предположение, что потепление происходит из-за поведения Солнца. Некоторые утверждают, что с каждым годом оно все больше раскаляется, а значит, все сильнее обогревает Землю. Значит, температура на нашей планете постепенно повышается.
2: Ой, обжегся. Вода в кастрюле закипела, Александр Вадимович. Теперь в нашем парнике становится влажно, душно и жарко. Что вы сказали, я прослушал, пока возился с плитой?
0: Я говорил, глобальное потепление, как считают некоторые, наступает из-за того, что солнце становится горячее и светит ярче.
2: Наши лесные ученые давно изучили это. И вот к чему они пришли. Растения следят за солнцем миллионы лет. Они следуют за его движением, просыпаются с его восходом и поворачиваются в его сторону, даже если светило скрыто за облаками. Взгляните, к примеру, на наш фикус –

0: все время тянется к лампе, то есть к свету.
1: Это точно. У меня дома цветы на подоконнике постоянно склоняются к стеклу, как будто хотят посмотреть на улицу.
2: Потому что там больше света, чем в самой комнате.
0: Так вот, мои друзья-растения заметили, что солнце иногда действительно светит ярче. Но это происходит не по расписанию, а идет волнами. А каждая волна длится по многу лет.
1: Что это все значит, не пойму.
0: Это значит, что несколько лет солнце может посылать на Землю особенно жгучие лучи. И тогда у нас наступает потепление. Но потом оно ведет себя спокойнее и наступает похолодание.
2: Совершенно верно, Ёж-ёжич. Но это не так ощутимо людьми. Мы опасаемся совсем другого, парникового эффекта.
1: Вот почему мы забрались сегодня в парник.
0: Кстати, а в нашей теплице парниковый эффект идет вовсю. Вы чувствуете, что еще тяжелее стало дышать?
2: Потому что любое живое существо выделяет тепло, а нас тут трое. К тому же нам еще помогают лампы и плита. И это тепло никуда не улетает, а накапливается под пленкой. Становится как в русской бане. А кто в ней был, знает, не каждый выдержит такой влажный жар.
1: Я люблю тепло. Надо просто одеться по погоде. У меня как раз после физры майка и шорты в рюкзаке. Так что я сейчас поменяю костюмчик и все. Интересно, почему люди не догадались строить гигантские парники и жить там? Все время светло, как на улице, и тепло.
2: Да мы почти так и живем, Вася. Парниковый эффект – это природное явление. Только вместо тепличной пленки у нас на Земле атмосфера.
1: Да, такая газовая оболочка.
2: Без нее тепло Земли махом бы улетало в космос, и у нас стояли бы морозы. А благодаря парниковым газам, водяному пару...
0: Вот он, испаряется из кипящей воды в кастрюле.
2: Да, и углекислому газу, который выделяется при нашем дыхании, тепло удерживается.
1: Погодите, водяной пар и углекислый газ сохраняют тепло?
2: Да, если парниковых газов станет больше, то на Земле будет теплеть.
0: Я уже говорил, станет как на Венере. Температура на этой планете около 400 градусов жары.
1: 400? Может, нолик лишний? На 40 я согласен.
2: Нет, не лишний. Именно 400 градусов тепла на Венере.
1: Ого!
2: А на Земле, даже если температура повысится всего на несколько градусов, погибнут многие растения и животные.
1: Так, а вот это мне уже не нравится.
2: Мы как раз сейчас находимся в таких условиях. Вода кипит, выделяется много пара, нас греет лампа и плита, мы дышим, поглощая кислород и выделяя углекислый газ, воздуха становится все меньше, у нас всего одно растение, которое не справляется с поглощением углекислого газа. Что делать?
1: Открыть дверь.
2: А если двери нет? Представь, Вася, планета Земля – это огромный парник, из которого выйти нельзя.
1: Александр Вадимович, кажется, я жу плохо.
0: Нет, я просто хочу сказать. Вот вы тут рассуждаете о парниковом эффекте. А кто виноват в нем?
1: Правда, кто?
0: Вы – люди. Это именно из-за вас и углекислого газа, и водяного пара становится все больше.
1: Как так? Нам надо перестать дышать?
0: Я говорю про выхлопные газы из труб автомобилей, заводов, теплостанций. Сколько вы сжигаете разного топлива, чтобы получить энергию тепловую или электрическую? Еще вы вырубаете деревья, которые поглощают углекислый газ. Сами же вредите себе, а потом удивляетесь, что наступает глобальное потепление. Вот, я все сказал. Откройте дверь, я хочу выйти из теплицы.
1: Александр Вадимович, неужели Ёж прав?
2: К сожалению, да, Ёж-ёжич прав. Главный источник глобального потепления – человек. Что-то мне тоже становится нехорошо. Давайте действительно, коллеги, выйдем из парника.
0: И немедленно!
1: Ладно, открывай дверь. Мы останавливаем наш опыт по глобальному потеплению.
0: Ой, сразу пошел свежий воздух. Ой, вот так.

0: Скорее на волю.
1: Думаю, наш эксперимент удался.
2: О природе и погоде.
1: Уважаемые слушатели, если вы недавно включили приемники, сообщаю, сегодня в нашей программе речь о глобальном потеплении. В студии детского радио я, Александр Беляев, мои помощники Вася и Ёж-Ёжич Белкин. Вася, надо выключить плиту и лампу в теплице.
3: Да, сейчас.
1: Ёж-Ёжич.
0: Да.
1: Вам плохо. Полежите на диванчике. Мои отважные коллеги сегодня себе почувствовали, что такое парниковый эффект. По мнению большинства ученых, его создают сами люди, вернее, наша деятельность.
3: И это не суеверие.
1: Каждый год содержание углекислого газа на планете постоянно увеличивается и в воздухе, и в воде.
3: А если так будет продолжаться, у нас на Земле станет очень жарко.
1: Да. И тогда растают многие ледники, и начнется потоп.
3: Ого!
1: Это значит, начнутся наводнения, пострадают города, расположенные на реках. Океан затопит в первую очередь маленькие острова, где в дикой природе живут редкие животные.
0: И это еще не все. Ведь ледники жизненно необходимы нашей планете.
3: Зачем, Ёж-Ёжич?
0: Ну как зачем? Они отражают солнечное тепло.
3: Что это значит?
1: Я попробую объяснить. Зайдем в парник, Вася. Тут еще жарко.
3: Я все выключил. И лампу, и плиту.
1: Смотри на пол. Я разделил его в теплице на две части. Одну накрыл белыми листами бумаги, другую черными. И сделал это не случайно.
3: А зачем? Я еще в начале нашего опыта хотел спросить.
1: Потрогай темный пол и светлый. Что скажешь?
3: Темный пол очень теплый, а белый прохладный.
1: Вот! Так же действуют на планете снег и лед. Они отражают солнечные лучи. Гораздо лучше, чем океаны или суша, покрытая травой. За счет отражения солнца вечные льды в горах, на полюсах охлаждают всю Землю.
3: А, вот почему летом советуют носить светлую одежду.
1: Верно. Белая одежда отталкивает от нас солнечный жар, а черная накапливает. А если растают белоснежные ледники, у всей планеты не будет такой защиты. К тому же задумайся, чем больше воды, тем больше пара от нее.
3: Он поднимается вверх, получается парниковый эффект, от него дальше будет теплеть. Ледники продолжат таять. Замкнутый круг какой-то.
1: Но опасность таится еще и в другом.
3: Где еще?
1: Из-за глобального потепления прогреются океаны и исчезнут течения. Взять тот же Гольфстрим.
3: Это течение, которое переносит тепло с экватора в Европу.
1: Правильно. А если Гольфстрим остановится, то на нашем континенте станет холоднее.
3: Это же хорошо. Прохлада во время глобального потепления.
1: Некоторые считают, что из-за этого может начаться похолодание на Земле и наступить очередной ледниковый период.
3: Ой, а вы же об этом что-то говорили в начале программы.
0: Насчет ледникового периода. Это суеверие. Коллеги, выходите из теплицы. Я хочу кое-что сказать.
1: А что именно, Ёж-Ёжич? Вам стало лучше?
0: Я хочу сказать, хоть это и прозвучит сейчас странно, но чередование потепления и похолодания случаются постоянно в истории нашей планеты.
1: Конечно, климат Земли не всегда был таким, как сейчас.
0: Да, много раз на Земле холодные времена сменялись теплыми.
3: Как? Потепление уже было?
1: Да, например, миллионы лет назад климат в Арктике был примерно такой, как сейчас на Черном море.
3: А потом пришло похолодание, и Северный полюс покрылся льдами. А теперь мы опасаемся потепления? Ха! Значит, в нем нет ничего страшного.
0: Раньше это происходило естественно и очень медленно. Но люди за последние 100 лет стали очень сильно вмешиваться в природу. Количество машин увеличивается с каждым годом.
3: Это да. Мне бабушка говорила, что раньше она вообще не знала, что такое пробки.
0: Вот-вот. А заводы и всякие теплостанции
1: По справедливости говоря, ёж-ёжич, они не так быстро появляются всё-таки.
0: Но тем не менее, заводов с трубами тоже немало. А их выхлопы создают очень хорошую оболочку для парника размером со всю землю.

0: Они очень хорошо согревают нашу планету.
1: А вот в этом я соглашусь. По наблюдениям метеорологов, в городах всегда чуть-чуть теплее, чем, положим, в деревне. Потому что тут и людей больше, и домов, и автомобилей. А все это выделяет тепло.
0: И самих городов стало больше.
1: Да, все это влияет на климат планеты. Уже отмечено, что толщина льда на Северном полюсе уменьшилась за последние годы на метр. Это невероятно быстрая скорость.
2: Значит, воды в океанах стало больше?
1: Конечно, а это значит, что есть угроза затопления городов, которые построены на морских берегах. Так что при потеплении все изменится на планете. Нам может грозить очередное великое переселение народов. Ведь какие-то уголки Земли станут вообще непригодными для жизни. Их либо зальет, либо они превратятся в пустыню, либо наоборот, там станет очень холодно. А где-то будут лить постоянные дожди, и на всей планете обычными явлениями станут бури и ураганы.
0: А все потому, что изменилась деятельность человека. Взять наш лесной народ. Мы, звери, растения, живем как прежде, как 10, 100 и 300 лет назад. А вы, люди, совсем не так, как ваши прадеды.
2: Это правда.
1: В истории Земли такого быстрого развития техники и технологий еще не наблюдалось. А это почти всегда связано с тем, что человек покоряет природу.
2: И что же делать?
0: Притормозить глобальное потепление.
2: Но как? Ума не приложу.
1: Кое-что люди уже придумали. И сейчас я расскажу об этом в нашей постоянной рубрике об истории изобретений.
3: Громоотвод и эхолокатор кем-то придуманы были когда-то.
2: Давайте узнаем сейчас поскорей историю разных полезных вещей.
3: История изобретений.
1: Итак, человеческие умы предлагают интересные способы предотвращения глобального потепления.
2: Какие же, Александр Вадимович? Расскажите быстрее.
1: Например, ученые трудятся над тем, чтобы вывести специальные растения, которые будут с усиленной скоростью поглощать углекислый газ и выделять кислород.
2: Точно. А уже придумали что-нибудь?
1: Насколько я знаю, нет. Но уже пришли к решению, что листья этих растений будут белого цвета.
2: Почему?
0: Я понял. Это для того, чтобы отражать солнечные лучи.
1: Верно, Ёж-Ёжич. Еще есть предложение делать покрытие крыш из материалов белого цвета.
2: По той же причине.
1: Конечно, чтобы наша планета не нагревалась от солнца хотя бы. Я читал, что даже есть идея разместить в космосе гигантские летающие зеркала, чтобы они уже там отражали солнечные лучи.
2: Ого, это же какие огромные солнечные зайчики будут скакать по Вселенной.
1: Хотя эта идея кажется мне фантастической и не до конца продуманной.
2: Почему?
1: Потому что люди опять хотят вмешаться в естественный порядок вещей.
2: А правда? Кто знает, к чему эти солнечные зеркала приведут?
1: Мне кажется, интересный путь искать новые источники энергии, которые бы не вредили окружающей среде.
0: Вот люди! Лучше бы высаживали деревья и берегли леса от мусора и пожаров. И все бы на нашей совместной планете было хорошо. Никаких глобальных потеплений и похолоданий. Все потихонечку. Представьте, если каждый житель Земли посадит хотя бы одно дерево.
2: А если два или три? Это же не трудно. С деревьями наши дворы и улицы становятся уютнее.
1: Да, с этим не поспоришь.
0: Я вам даже могу саженцы дать.
1: Что ж, отлично. Думаю, слушатели нас поддержат в этом. Ребята, присоединяйтесь к нам. По-моему, это то, что каждому под силу посадить дерево.
2: А может, рванем прямо сейчас?
1: Надо только парник разобрать и перенести на садовый участок. Там парниковый эффект будет как нельзя кстати для овощей.
2: Согласен. Ёж-ёжич, а вы где?
0: Извините, коллеги, я очень спешу. Некогда мне ваши парники разбирать. Я, кажется, стихотворение сочинил. Надо записать.
2: Стихотворение?
0: Да. У природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Если эту самую природу научиться нам оберегать.
2: Где-то я, похоже, слышал.
1: Ладно, Юж, ступайте. Спасибо за участие в программе. И вам, ребята, спасибо за внимание. Сегодня мы изучали глобальное потепление.
2: И поняли, что только от нас с вами зависит, станет ли оно реальностью или превратится в суеверие. Берегите природу, друзья.
1: И слушайте нашу программу о ней. До свидания. До новых научных открытий.
2: Александр Вадимович, а кастрюлю и фикус я бабушке вернуть обещал. Thank you.

0: эфире программа о природе и погоде.
1: Что происходит в природе, знать мы хотим все о погоде.
2: Детское радио.
3: Поднимайтесь поскорей, рассчитайтесь по порядку.
4: Приглашаем всех зверей на веселую зарядку.
3: Упражнение началось, ноги вместе, руки врозь.
4: Раз, два, три, четыре. Ноги выше, руки шире.
5: Кто придумать бы помог, если нет ни рук, ни ног?

0: нового учебного года осталось...
1: 2 дня. И к вам вернусь я, Микрофоша, и мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио.
2: Всех с наступающим бум-бум.
3: Реклама.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
5: Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, город, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии. Легенда мини. Кочки, фигурки, на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки, твой личный знак. Подробности на сайте, если не знаком. Мини-лента.лента.ком.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
9: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
3: Реклама.
10: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-8740, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
11: Мамы и папы! Внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
12: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
13: Мама! Папа!
14: Бабушка!
13: Дедушка!
14: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
12: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
14: Детское радио.
12: Детское радио.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Самые шумные существа на Земле – это лангусты. Это такие большие раки. Трение их усиков, оказывается, слышно на расстоянии около 3 километров. И этот шум для обитателей морских глубин примерно как для людей рев реактивного самолета. Кроме того, лангусты могут издавать щелчки, которые их сородичи и другие обитатели морей будут слышать на расстоянии в сотни метров. Кто бы мог подумать?
2: А знаете ли вы, что...
3: Выдры умеют жонглировать. И делают это без всяких тренировок. Время от времени выдры зажимают в лапках камешки, ложатся на спину и начинают перекидывать камни в лапках и подбрасывать их в воздух. Такие фокусы эти животные проделывают только в неволе и только когда хотят есть. Раньше ученые думали, что так маленькие хищницы тренируются открывать мидии, которые очень любят. Однако выяснилось, что это вовсе не тренировка, а предвкушение еды. Как взрослые иногда потирают руки перед едой, мол, ой, сейчас как вот съем весь этот шашлык, так и выдры жонглируют камешками. Просто умилительное зрелище.
2: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Посуду больше не нужно мыть. Ее можно съесть. В Башкирии, это республика в составе России, выпускают съедобные ложки. Делают их из самого обычного теста, по стандартному рецепту. Мука, молоко, масло, яйца, плюс приправы и специи. И даже орехи и шоколад. Ложка может держать форму во время еды как минимум 15 минут. Даже если ей едят горячий суп. Такие ложки не станут, конечно, полноценной заменой обычным столовым прибором, но вполне могут стать развлечением для малышей, чтобы во время еды им было веселее. Или развлечением для взрослых, в кафе, например. Самое главное – не съесть случайно ложку перед едой, а после – непременно. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на Детском радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Веснушка, не шевелись. У тебя на голове бабочка.
3: Ой, какая красивая. Это она прохлада, наверное, ищет.
2: Ко мне на крышку, бабочка, не садись, а там слишком горячо.
1: Лето на детском радио.

вы знаете, что изготовить пластилин можно и дома? Записывайте рецепт. Берем стакан муки, полстакана соли и полстакана воды. Теперь смешиваем соль и муку, добавляем понемногу воду и тщательно растираем. Что говорите? Похоже на тесто? Так это и есть тесто, только оно несъедобное, уж очень соленое. А вот лепите из него, пожалуйста. Чтобы сделать наш пластилин цветным, добавим в него краски, гуашь или акварель. Вот и все. Пластилин готов, можно лепить. А как закончить лепку? Не забудьте высушить готовые фигурки на солнышке. Они затвердеют и будут храниться долго.

0: Друзья, всем привет! С вами Кирилл Раскаскин. Как же здорово летом отложить все гаджеты, выйти на улицу и активно провести время. Классики, казаки-разбойники, царь горы, догонялки, прятки. Каникулы для этого и созданы. Бегом играть!
1: Слушайте на детском радио.
2: Песня о главном.

как поганка. А мне летать, а мне летать.

0: нового учебного года осталось...
1: 2 дня. И я, лягушка-путешественница.
2: И я, глобус.
1: Отправимся в какие-нибудь...
2: Ну, очень интересные места.
1: Кого?
3: Всех с наступающим бомбом.
4: Реклама.
5: Выбирайте Wildberries.
4: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: ОРВБ, ОКРН, 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
7: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
8: Новая удивительная вселенная от режиссера Смешариков и Финика.
9: И море? Он про нас знает.
8: Анимационное приключение «Край чудес» в кино с 10 сентября. Категория 6+.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: Реклама.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
12: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
12: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
13: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
14: Человек на 90% состоит из воды.
15: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
14: А почему?
15: А потому что он слушает.
16: Детское радио.
14: Не торопись взрослеть.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Привет, ребята! С вами Катя Знайкина. А вы знали, что муравьи летом спят всего 4-5 часов в сутки? Им некогда. Они на солнышке греются и работают, так что и вы не ленитесь. Лето короткое, успевайте загореть, нагуляться и нарадоваться солнцу. Ловите момент.

0: Да, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Морковкин в историю влип. Морковкин, так вот почему ты сегодня музыку прогулял? Мячик гоняешь. А нам, между прочим, про Амадея Моцарта рассказывали.
2: А я, между прочим, в это время такой гол забил через себя в падении. Амадей твой так сможет?
1: Зато музыку Моцарта называют музыкой ангелов. И свой первый концерт для клавесина он написал, когда ему еще и 4 лет не было.
2: Такая мелюзга, не заливая Стрецова.
1: А в 6 Моцарт уже выступал перед самим королем.
2: Знаешь что? Спрошу-ка я об этом у самого Моцарта. Старинные часы, время назад. Ух ты, ну и зал. Больше нашего актового. Вон у окна какая-то девочка стоит с косичкой. Ну как не дернуть, а?
3: Оп, сударь, извольте получить сдачи.
2: Так ты мальчишка? Лови тогда фофан.
4: Отведайте-ка моего крещенда.
2: Сдавайся, мелюзга. Ясно же, что я в 10 раз сильнее.
4: Зато меня будет слушать сам король.
2: Тебя? Да ты кто такой?
4: Моцарт, Вольфганг Амадей. Отпусти, сказал.
2: А я Морковкин, Рома Анатольевич. Что ж ты, Моцарт, как девчонка косичку носишь?
4: А как без парика? Я сегодня играю здесь, во дворце.
2: Во что играешь? В прятки или в салочки?
4: Я играю на клавесине перед нашим королем.
2: Рассказывай, ты ведь совсем малыш.
4: Мне уже 6.
2: Все равно дошколенок.
4: Кто-кто? Никогда не слышал такого слова. Хотя мы с папой объездили уже 500 Европы.
2: Ага, так играет папа, а не ты, правильно?
4: Играю я, а папа меня учит. Он начал заниматься со мной с 3 лет.
2: Бедный ребенок, тебе, наверное, и в футбол погонять некогда.
4: А что такое футбол?
2: О, говорю же, бедный ребенок.
4: Да что ты заладил? Мы живем вовсе не бедно. Мой отец, Леопольд Моцарт, известный учитель музыки. У него много учеников, потому что он замечательно все объясняет. А меня он уже научил играть на скрипке, органе и клавесине.
2: Неужели Острецова права? Постой, а когда ты сам начал музыку писать?
4: Папа рассказывал, что когда мне было 4 года, он как-то пришел домой вместе со своим другом. Я сидел за столом и выводил гусиным пером какие-то каракули на нотной бумаге. Я сказал папе, что пишу...
2: Концерт для клавесина?
4: Да, как ты догадался?
2: Острецова сказала. А в каком году это было?
4: В 1760-м.
2: То есть... В 18 веке?
4: А в каком же еще? Так вот, папин друг засмеялся, но папа склонился над моей писаниной и вдруг воскликнул: смотрите, как здесь все правильно и со смыслом.
2: И сегодня ты будешь играть то, что сочинил сам?
4: И свою музыку, и других композиторов. А еще показывать разные музыкальные фокусы. Например, передо мной поставят незнакомые ноты, а я буду играть с листа не хуже, чем подготовленную программу. А еще могут закрыть клавиатуру платком, и я сыграю вслепую.
2: Да просто ты гений!
4: Многие так говорят, но папа не дает зазнаваться. Он считает, что нужно постоянно работать, что каждая потерянная минута потеряна навеки.
2: Это что за шум?
4: Публика аплодирует. Мне пора на выход.
2: Давай, беги, Вольфганг Амадей! Прости за фофан.
4: А ты за крещенда.
2: Постой, Моцарт, я хочу тебе кое-что важное сказать. Ты станешь

0: слышу! Ну пока морковки на Роман Анатольевич! Король ждет!
1: Ни пуха, ни пера! Да и мне пора.
2: Старинные часы. Время вперед!
1: Так, хватит на сегодня футбола. Пора за учебники. Мне-то уже 10, а я еще ничего не добился. А ведь каждая потерянная минута потеряна навеки.
3: Как Морковкин в историю влип.

0: Лето на детском радио.
1: Ребята, мальчишки и девчонки, с вами Ириска. Новый летний день в разгаре, и я предлагаю вам сегодня пофантазировать. Берем в руки карандаши, фломастеры, краски, включаем фантазию на полную. Рисуем радугу, летние букеты, полянку с цветами или звезды. Лето – время для новых рисунков, новых впечатлений и творчества.
2: Ой, каникулы!
0: Лето на детском радио.

Ребята, это Кирилл Раскаскин в эфире детского радио. И даже если вы сегодня просто полежали на травке и посмотрели на небо, день прошел не зря. Вы дали себе передышку, набрались сил и готовы дальше круто проводить каникулы. Молодцы!

0: первого учебного года осталось
1: 2 дня.
2: И мы, Кириска
1: и Кирилл, снова встретимся с вами
2: в дневном шоу «Развивайка».
3: Всех с наступающим.
4: Реклама.
2: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти, к нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка, 25 лет детства, 0+.

0: Акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
0: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
3: Реклама.
4: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил.

0: Сбудет, днем рядом будет. Подскажет, поможет, вечером спать уложит. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Детские вопросы иногда бывают непростыми. Эксперты опросили родителей и составили рейтинг самых сложных детских вопросов, таких, которые обычно ставят взрослых в тупик. То есть мамы и папы сразу не могут на них ответить, и ответ им приходится искать в интернете. Так вот, в списке таких вот сложных вопросов всего 7 штук. Среди них такие: почему небо голубое, трава зеленая, а молоко белое? Почему вода мокрая? Почему птица машет крыльями, а самолет нет? Почему луну видно днем? Почему у кошек глаза светятся в темноте?
2: А знаете ли вы, что...
3: Фотка-монстр существует! Американские ученые сделали самую большую фотографию в мире. Чтобы увидеть ее целиком, надо сложить вместе почти 400 мониторов. Снимок сделали сверхчувствительной камерой. Она видит мячик для гольфа с расстояния 25 километров. Эту камеру ученые будут использовать в астрономии. Они планируют отснять небо всего южного полушария и составить из этих снимков самый крупный астрономический каталог всех времен. В нем будут фотографии 20 миллиардов галактик.
2: Ужасно интересно.
4: Я то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Жадины, хохотуи, звероножка и малявка – это не имена сказочных гномов, а названия. Благодаря интернету можно сейчас оказаться в любой точке мира, посетить любые места и от души посмеяться над их названиями. Оказывается, в России много географических мест, у которых забавные названия. Эксперты даже составили целый список. В него попали хутор «Веселая жизнь», который находится в Краснодарском крае, село Балдейка из Удмуртии, деревня Жадины из Новгородской области и село Хохотуй, которое расположено в Забайкальском крае. Еще в списке забавных названий несколько рек: Звероножка в Московской области и Малявка в Рязанской. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа
2: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
5: Много песен на Детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.
3: Как же мне его назвать? Ну как же? О!

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Салют, мои маленькие друзья! С вами я, старший почтальон, дядя Саша. Детское радио можно слушать где угодно. В автомобиле, в поезде, дома, на даче. Куда бы вы этим летом ни поехали, мы всегда с вами.
0: Лето на детском радио.

0: Фомина.
1: Веснушка, Веснушка, ты слышишь меня, нет?
2: Ну что, Кипятоша?
1: Что, помощь нужна? Я тут кроссворд разгадываю и никак не могу вспомнить, как зовут богиню охоты.
2: Артемида вроде.
1: Артемида-то я знаю, но тут покороче имя. Всего 5 букв.
2: 5 букв? Ну-ка, дай-ка посмотреть. О, знаю, Диана!
1: Точно! Ой, как же я мог забыть-то? Наверное, она у меня больше с Луной ассоциируется. Она ведь в первую очередь богиня Луны у римлян.
2: Они что, при Луне охотились? По ночам как оборотни.
1: Ну ты и фантазерка. Нет, конечно, просто со временем функции некоторых мифологических персонажей менялись. А сейчас имя Диана прекрасно существует и без всяких мифов.
2: Кстати, да, очень красивое имя. Но а что оно значит? Или прям так и есть? Богиня Луны и охоты?
1: Не так. Но его значение не до конца ясно. Вероятнее всего, оно происходит от латинского корня «deus», то есть «бог».
2: То есть Диана божественная?
1: Вроде того.
2: Ох, сильное имя! Под стать какой-нибудь знаменитости или принцессе?
1: Оно как раз и принадлежало знаменитой принцессе Диане. Слышала о ней?
2: Да, она была принцессой Великобритании. И я слышала, что она много хорошего делала. Навещала больницы, защищала животных.
1: Много занималась благотворительностью, да, правильно.
2: А по-английски ее имя также звучит? Диана?
1: Немножко иначе. Диан, сокращенно Ди.
2: По-русски я тоже слышала такое сокращение. А как в других странах зовут Диану?
1: Почти везде похоже. Диан, Дианне. Но мне понравился португальский вариант. Динь-динья.
2: Воу, слушай, это просто как фея Динь-динь. Ну, помнишь из книги о Питере и Пенни? Может, ее полным именем было Диана?
1: О, интересный вариант.
2: А других знаменитостей с этим именем ты знаешь? Кроме богини, принцессы и, возможно, феи.
1: Ну, например, Диана Вишнева, балерина. Диана Арбенина, певица. Диана Злобина, поэтесса.
2: И я уверена, есть еще много талантливых Диан.
1: Несомненно.
0: Что значит «наши имена»?

0: только и всего.
1: Что вы, это важно, чтобы вырос он отважным, чтобы мог найти дорогу, рассчитать разбег.

0: Лето на детском радио.
1: Привет, я Катя Знайкина. Воображение способно превратить обычный двор в бескрайний океан. Станьте сегодня капитанами корабля, отважными пиратами или откройте свой необитаемый остров. Играйте, радуйтесь и наслаждайтесь летом.

0: Много песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: На свете много есть того, про что не знают ничего.

0: ближе, все ближе, ближе. До нового учебного года осталось
1: 2 дня. Я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам?
2: Всех с наступающим бум-бум.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3 9 земель в 3 9 царстве жили-были девочки и мальчики.
4: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
4: 0+. Реклама.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
6: Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Еда из самоката готова к вашей жизни, а мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат 6+.»

0: С Офисмаг.
1: Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Реклама.
3: Мама, тетрадки уже приехали?
4: Пока нет. Доставка задерживается.
3: А рюкзак?
4: Еще в пути.
3: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая? Гости в доме или хозяева заскучали? Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Всем привет! Это я, диджей Алло Алена. Лето оставляет много теплых воспоминаний и новых историй. Эти моменты греют сердце еще долго после окончания сезона.

0: Клуб по интересам.
1: Здравствуйте. А где же хозяин? Здравствуйте. Я, видимо, не туда попал. Это вообще не похоже на квартиру. Это какая-то сокровищница. Кругом монеты, большие и маленькие.
2: О, здравствуйте. Простите, пожалуйста. Мне сегодня подарили удивительный нумизмоскифагус. Я не мог налюбоваться на него. Ой, что?

0: чтобы потом стал сравнивать его с Гро Турнуа и не услышал вашего звонка.
1: Какой Стефагус?
0: О, вы же ничего не знаете о моей коллекции. А ведь я пригласил вас именно для того, чтобы рассказать о ней.
1: Так значит, эти бесчисленные монеты не клад?
0: Конечно, нет. Это моя коллекция. Я собираю монеты. По-научному, мое хобби называется нумизматика. А я сам нумизмат.
1: Я, кажется, понимаю, откуда взялось это слово. Нумизма по латыни значит «монета».
0: Верно.
1: Так значит, нумизма ски...
0: Нумизма скифагус – скифская монета. Ей почти 1000 лет. Она отлита в Византии во времена императора Михаила IV. На ней есть его, посмотрите-ка, изображение.
1: Как интересно. А второе ваше приобретение?
0: Гро Турнуа – монета из Франции. Ей 700 лет.
1: А как началось ваше увлечение монетами?
0: О, что вы, ох, если вспомнить. Я много путешествовал, да, и любил привозить из разных стран разные монеты.
1: Ведь каждая из них рассказывает о том месте, откуда она приехала.
0: Но по-настоящему я увлекся нумизматикой, когда мне в руки попала старинная копейка. Изображение на ней помещено только на одной стороне. А ведь обычно у монеты две рельефных стороны.
1: Орел и решка.
0: Аверс и реверс. Именно так нумизматы называют лицевую и обратную сторону монеты. Орлом аверс называют, потому что со времен Петра I на нем изображали российский герб двуглавого орла. А вот надписи на реверсе неграмотные люди вообще не могли прочитать и называли эту сторону решеткой или решкой.
1: Надо же! Как много могут рассказать монеты?
0: Ой, что вы! И не только рассказать. Монетами можно любоваться. Некоторые из них настоящие произведения искусства. Нумизматика – это необыкновенный мир. Увы, но пока моей коллекции далеко до тех, что хранятся в крупнейших музеях мира.
2: Клуб по интересам.
3: Радио.

0: В эфире Кирилл Раскаскин. Интересно, ребята, кто из вас уже пробовал запускать бумажных змеев? Это, между прочим, очень увлекательное занятие. Особенно, если змей сделан собственными руками. Ловите поток ветра и отправляете свою мечту вместе с бумажным змеем в незабываемый полет.
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

на детском радио Кирилл Рассказкин. И как же здорово, что летом можно попробовать так много всего нового. Научиться с другом кататься на скейте, ловить рыбу с папой, ну или с дедушкой запечь картошку в костре. Каждый день несет вам новое открытие. Удивляйте и удивляйтесь!

0: нового учебного года осталось...
1: 2 дня. И без всякой дедукции мне, Марии Петровне, ясно, что скоро начнутся новые расследования ХРУМ.
2: Всех с наступающим!
3: Реклама.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, 2 пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.

0: Акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Гипермаркет Офис Мак. Звонок для учителя.
2: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
1: Экономьте с Офис Мак.
0: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
3: Реклама.
4: Слушаю.
5: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
5: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
5: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
6: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
7: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Есть кот в сапогах, а в Японии живет кот в тапочках. Зовут его Минира. Он стал звездой соцсетей благодаря снимку, который выложила его хозяйка. Она тщательно собирала шерсть котика после каждого расчесывания, а потом сделала из нее для своего питомца крохотные домашние тапочки и даже пришила к ним маленькие фотографии Миниры, чтобы ни у кого не осталось сомнений, кому они принадлежат. А то гости всякие бывают. Правда, оказалось, что Минира больше любит тапочки не носить, а играть с ними и жевать их, валяясь на полу.
3: А знаете ли вы, что...
1: Кошки любят гулять сами по себе, но только где-нибудь около дома. Ученые решили выяснить, куда домашние питомцы иногда сбегают и чем занимаются на улице. На подопытных домашних кошечек надели приборы слежения. Они показали, что хвостатые и полосатые не уходят далеко, когда гуляют сами по себе. Большую часть времени проводят возле дома. Чаще всего просто сидят во дворе или саду. Так что если ваш барсик неожиданно сбежал, не переживайте. Скорее всего, найдете его неподалеку от дома.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Чем больше котиков мы любим, тем больше котики у нас. Ученые выяснили, что современные кошки намного крупнее своих древних предков. Много-много лет назад даже самые большие пушистики были на треть меньше современных собратьев. А все благодаря человеческой заботе. Жизнь рядом с людьми позволяет мамам-кошкам больше времени уделять потомству, так как не надо охотиться. У котиков всегда есть еда, что укрепляет и укрупняет организм. Хорошее здоровье передается по наследству. В итоге усатые и полосатые растут не по дням, а по часам. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на Детском радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Если вы собираетесь гулять, не забудьте панамку. Летом солнце светит очень ярко.
1: Каникулы!
2: Лето на детском радио.

Ой, вы знаете, сегодня утро такое удивительное было. Небо чистое-чистое. И вдруг радуга. Я сразу об одном камне интересном и вспомнил. В Египте его называли радужным. А у нас в музее геологии для этого камня целый отдельный стенд есть. Ведь у него столько видов. Есть и красный, и зеленый, и синий. Все-все, сейчас я вам о нем расскажу. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагоны. А я музейный, в музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: под нами, под ногами.
1: Вот как мы привыкли. Каждый камень с каким-нибудь цветом ассоциируется. Изумруд, например, зеленый, рубин красный. А есть минерал, который может быть и зеленым, и красным, и синим, и даже многоцветным. Называется этот минерал турмалин. Когда именно люди впервые обнаружили такой необычный камень, неизвестно. Скорее всего, голландцы привезли его в Европу с Цейлона. Сейчас это островное государство называется Шри-Ланка. Слово «турмалин» тоже появилось на острове Цейлон. Оно означает «разноцветный камень». Дело в том, что турмалин может быть самых разных цветов и оттенков. Именно поэтому египтяне называли его камнем радуга.

Ой. Они верили, что турмалин упал на землю прямо с неба. Люди постоянно путали турмалин с другими камнями, с рубином, с аметистом, с изумрудом. Не скоро ученые выяснили, что свойства турмалина отличаются от свойств других камней. А когда узнали, каждому цвету дали свое название. Например, красные турмалины назвали рубелитами, а зеленые – вердилитами. Разноцветные турмалины, у которых разные части окрашены в разные цвета, называют полихромными. Цвет турмалина зависит от различных примесей в составе. Наши предки, однако, об этом ничего не знали. Они наделяли камень разными магическими свойствами и верили, что турмалин дарит обладателю здоровье и долголетие. Даже сейчас турмалин применяют для лечения спины и позвоночника. Правда, далеко не все медики в это верят. За то, что доказано точно, так это свойство турмалина электризоваться, когда его нагреваешь. Электризоваться, то есть получать электрический заряд. Раньше турмалины были очень дорогими, и владеть ими могли только очень богатые люди. Известно, например, о виноградной ветви, сделанной из турмалина. Ее подарил русской императрице Екатерине II шведский король. Еще одна императрица, Анна Иоанновна, правившая в 18 веке, украсила турмалином свою корону. По легенде, красный турмалин, помните, он называется рубелит, украшал корону чешских королей. И каждый, кто не имел права на престол, но решался надеть ее, тотчас умирал. Жуть. Сейчас турмалин добывают по всему миру, в том числе и в России. Делают это разными способами, в зависимости от того, где именно прячется минерал. На родине турмалина, на острове Шри-Ланке, камень добывают как раньше, вручную. Сначала на рисовых полях лопатами роют шахты. Потом под многочисленными слоями грунта и песка ищут камни. Копают, копают, копают и находят. Часто трудятся целыми семьями. В других странах, Австралии, Канаде, США, роют карьеры и строят шахты, используя специальную технику. Добывают турмалин и в России, на Урале, на Кольском полуострове и к востоку от озера Байкал. Этот район называется Забайкалье. Чаще всего турмалин можно найти в местах, где раньше было извержение вулкана. В этих месторождениях можно встретить и другие полезные ископаемые, например, топазы и бериллы. Турмалины прячутся в пустотах, так называемых жилах. После того, как геологи достали турмалин из недр земли, его отвозят на обработку. Турмалин может быть как драгоценным камнем, так и поделочным. Все зависит от его цвета и других свойств. Драгоценные камни используют в ювелирных украшениях. А еще турмалин применяют в радиотехнике. Турмалин – необычный минерал, который может быть разных цветов и даже разноцветным. Впервые турмалин обнаружили на Шри-Ланке. Добывают турмалин по всему миру и используют в радиотехнике, медицине и ювелирных украшениях. Ой, что-то я с вами совсем заболтался. И радуга исчезла. Ладно, побежал. Пора мне музей открывать. Все, пока.

0: нового учебного года осталось...
1: 2 дня! И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марь Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.
2: Всех с наступающим!
3: Реклама.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
5: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Самый добрый друг из детства возвращается.
8: Обратный отсчет.
7: Новое путешествие.
9: Это обратная сторона Луны.
10: Найдем моего папу.
7: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино.
11: Категория 0+.
12: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
6: ОГПМ радио. ОГРН 1157-46-79-24-55. Город Москва.
3: Реклама.
13: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids 6+.»
14: Мама, а тетрадки уже приехали?
15: Пока нет. Доставка задерживается.
14: А рюкзак?
15: Еще в пути.
14: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
16: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
12: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
17: А знаете ли вы, что...
18: черепахи умеют разговаривать.
12: Еще больше интересных новостей слушайте в программе...
17: Ужасно интересно.
18: Все то, что неизвестно.
12: Каждый день на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Кипитош, а какой у тебя любимый летний аромат?
2: О, это когда пахнет свежескошенной травой.
1: Да, такой душистый летний запах. Сразу хочется бегать босиком по лугу.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
1: Дело номер 35. Черный ящик.
2: Ну и жара стоит, да, Шерлок Симофорыч?
3: И не говорите, Стрелка Семеновна, сейчас бы в какую-нибудь прорубь нырнуть. Что у нас новенького? Что-нибудь случилось?
2: Да вроде и нет, хотя...
3: Ну, выкладывайте.
2: Да как бы и нечего. Так, мысли какие-то. Ну да ладно. Вчера в магазине в очереди слышу разговор. Мол, какая-то девочка странная

0: гуляет вдоль железной дороги. Я уши раз и насторожила.
1: Так-так.
0: А потом давай расспрашивать. Оказывается, девочку видели уже несколько раз. Ходит с каким-то ящиком в руках. И ящик черного цвета. И довольно большой.
1: Какие приметы? Сколько лет? Как выглядит?
0: Кто? Ящик?
1: Девочка.
0: А, ну на вид, говорят, лет 6-7. Одета обычно. То ли рубашка, то ли майка. Зеленая, с длинным рукавом. Брюки вроде серые. На голове панама, большая.
1: Ну а лицо, глаза, нос, губы... Узнать сможет кто-нибудь?
0: Да в том-то и дело, что никто не рассмотрел. Вообще никто. Говорят, вроде лицо есть, а вроде и нет.
1: Так, девочка с черным ящиком и без лица. Ясно.
0: Вам ясно? А мне нет. Мистика какая-то. А главное, зачем она там ходит вдоль путей?
1: Поймем, когда раскроем тайну черного ящика. Значит так, Стрелка Семеновна, поезжайте по всем местам, где видели таинственную девочку. Вдруг обнаружите какие-то улики.
0: Шерлок Семафорович, еду.
2: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Семафорыча.
3: Стрелка Семеновна, докладывайте.
0: Докладываю. Вернее, не докладываю, потому как докладывать нечего. Вокруг сплошной клевер, мать и мачеха, да дуванчики. Ароматы, жужжание, красота и никаких улик.
3: И в других местах также?
0: Да, тоже ничего. Только красота и ароматы и жужжание.
3: Клевер с одуванчиком?
0: Нет, вдоль дороги липы стоят и цветут. И сплошные заросли донника и васильков.
3: А в третьем месте?
0: А там вообще вдоль дороги поле, гречиха растет. В общем, дело ясное, что дело темное.
3: Возвращайтесь, Стрелка Семеновна, возвращайтесь.
2: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Семафорыча.
0: Ну, Шерлок Семафорыч, и что делать будем?
1: Пить чай с медом.
0: Какой чай? С каким медом, когда такие дела творятся? Как нам искать эту неизвестную и ее, этот черный ящик? Вы что, уже нашли?
1: Да, пока ждал вас, позвонил директору нашей школы и с его помощью нашел. Оксана Данилова, 3 Б. Найти ее было легко, она одна такая.
0: Какая? Без примет и с черным ящиком?
1: Нет, с банками. Это и есть примета.
0: С банками? Болеет, что ли?
1: Абсолютно здорово. У нас в школе сельскохозяйственная выставка проходит. Все детишки с картошкой да тыквами, огурцов, помидоров, видимо-невидимо. Арбуз даже вырастил кто-то. Цветов много красивых. А Оксана такая была одна. На столе перед ней стояли баночки с медом.
0: Мед? А при чем тут мед и черный ящик? Шеф, я требую объяснений.
1: Все элементарно, Стрелка Семеновна. Мне показалось странным, что в такую жару девочка закутана с ног до головы. В рубахе с длинным рукавом, в длинных штанах, да еще и в большой панаме. Видимо, чего-то опасалась. Ну а когда вы мне о растениях рассказали, что у железной дороги растут, все сомнения отпали. Это же медоносы.
0: А черный ящик – улей с пчелами. Вот почему такая одежда и шляпа. И никто не смог рассмотреть лицо. У нее просто была вуаль. То есть это, как ее, сетка. Совсем как у настоящего пчеловода.
1: Точно. Пчел она выпускала около путей, чтобы они пыльцу собирали с медоносов. А про сельскохозяйственную выставку мне директор школы рассказал. Вот все и сошлось.
0: Гениально, шеф. Завтра же найду Оксану и расскажу, как опасно приближаться к рельсам. Ходить рядом, играть, ну и пчел выгуливать категорически запрещено. Ху. А теперь чайку.
1: С медом?
0: Ага, из черного ящика.
2: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча.
4: Продолжение следует.

0: Лето на детском радио.
1: Обожаю играть на пляже. На пляже так здорово строить замки из песка.
2: С башнями, мостами и рвами.
1: А потом пускать рядом кораблики. Да, Кипятош?
3: Лето. Лето на детском радио.

0: Big Mouth, неуклюжий Big Mouth, вот такой вот дает.
1: Лето!
2: Лето на детском радио.
1: Друзья, рекомендую спать летом на открытом балконе под звездами. Это приносит необычайный покой. Свежий ночной воздух помогает лучше отдыхать. И это говорю вам я, диджей Алло Алена.

0: Правда. Осталось...
1: 2 дня!
2: И мы, я Веснушка.
3: И я Кипятоша. Встретимся с вами в нашем шоу
2: «Утро с Веснушкой»
3: и Кипятошей.
4: Всех с наступающим бум-бум.
5: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
6: И что же, Добрыня?
5: Придумать, что подарить.
7: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
5: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
6: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
7: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
5: Запомнили?
6: Заходите на наш сайт dtfm.ru
7: и ищите Хрум «Особенный день».
2: Хрум-хрум.
8: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
9: Реклама.

0: акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
2: Кажется, начинается самое интересное.
3: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
2: А ты уже знаешь своих главных героев.
3: Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
4: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
5: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1110-7476-79-24-55. Город Москва. 0+.
6: Реклама.
7: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: А это слон. Самое большое животное на Земле.
9: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
6: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
10: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Занимательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Захар Правдин. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Любой желающий может поработать пугалом. Зоопарк английского города Блэкпула ищет уникального работника – отпугивателя чаек. В его обязанности входит ходить по зоопарку в костюме чайки и отпугивать назойливых птиц. Дело в том, что зоопарк – одно из самых популярных мест в городе, который находится на побережье Ирландского моря. Здесь обитает много чаек. Птицы отбирают еду у посетителей кафе при зоопарке и у живущих в вольерах зверей. Пернатых хулиганов решили отпугивать огромной ростовой куклой в виде чайки. Человек, который будет носить костюм чайки, должен быть доброжелательным, терпеливым и спортивным. Ведь неудобный костюм гигантки чайки придется носить целый день.
1: А знаете ли вы, что...
2: Помидоры умеют плакать. Израильские ученые поместили в бесшумное место стебли томата и установили возле них микрофоны. Когда почва подсохла, растения начали издавать звуки, напоминающие всхлипывание во время плача. Затем некоторые стебли подрезали, и всхлипывания усилились. Собратья томатов, у которых все было хорошо и хватало влаги, отмалчивались. Ученые выяснили, что звуки, которые издают растения, не слышны для человеческого уха. А вот собаки, полевые мыши и мотыльки улавливают их даже на расстоянии до 5 метров. Ученые провели похожий опыт с ростками пшеницы, кукурузы, лозы винограда и даже подслушивали за кактусами. Все они, оказалось, тоже издают звуки, если у них нет воды или вянут листья. Поэтому, ребята, не забывайте поливать домашние растения, чтобы они не плакали.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Ради помощи животным люди готовы на все. Даже сделать рентген дереву. Рентген – это такая медицинская процедура для людей. С помощью специального аппарата врачи делают снимок, на котором видно, что у человека внутри. Рентген недавно пришлось сделать бревну, которое принес к зоозащитникам спасатель. Он услышал, как внутри сломанного после шторма дерева пищат птицы. Он побоялся распилить ствол, чтобы не навредить пернатым. Поэтому специалисты просветили бревно рентгеном и увидели, что внутри застряли несколько совят. Их аккуратно вытащили и отвезли к ветеринарам на осмотр. Птенчики оказались смелыми и стойкими ребятами. Поскольку заниматься воспитанием таких малышей должны только взрослые совы, совятам нашли новую семью. Приемные родители о них позаботятся и объяснят, как вернуться в дикую природу. На этом все. С вами был Захар Правдин и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Много песен на детском радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: спортивная программа.
1: Всем физкульт, привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Сейчас я к вам допрыгаю или припрыгаю и все объясню. Многие из вас прыгали на батуте. На маленьком, на игровой площадке во дворе, ну и на большом, в спортивном центре. Кто-то для развлечения, а кто-то допрыгался и до медалей. Ведь прыжки на батуте – самый настоящий спорт. Но так было не всегда. Сейчас отдышусь и расскажу. Все началось с игры. Когда-то давно эскимосы, это северные люди, натягивали на какую-то основу шкуры моржей и подбрасывали на ней детей. Также веселились и маленькие индейцы, и наши далекие предки – русичи. Они, правда, не на шкурах прыгали, а на натянутых одеялах. А вот настоящий батут, то, что мы знаем, изобрел чуть меньше 100 лет назад в Америке гимнаст Джордж Нисон. Как-то в цирке он наблюдал, как воздушные акробаты подпрыгивают на страховочной сетке. Ее натягивают внизу, чтобы подстраховать гимнастов, когда они под куполом делают всякие трюки. Ну так вот, that's interesting, то есть любопытно, подумал.

0: по-английски Джордж. But somehow it's not very convincing. Но как-то не очень удобно. And what if... А что если... И Джордж вместо сетки привязал к каркасу упругим жгутом плотную ткань. И правда, прыгать стало удобней, да и прыгнуть можно выше. Нет, Свет, не до Луны. На батуте до нее не допрыгнуть, хотя космонавты его тоже любят. Почему? Ха, так они тренируют способность ориентироваться в пространстве. Это очень помогает в невесомости. Там ведь не поймешь, где низ, а где верх. На батуте, кстати, занимался и первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Вот видите, говорили прыгуны, даже космонавтам без батута не обойтись. А вы все думаете, что мы развлекаемся? Дело в том, что люди долго не верили, что прыжки на батуте – это серьезный спорт. Да мы же не просто так вверх-вниз прыгаем. Вон, на высоту трехэтажного дома подлетаем, да еще и пируэты и вращения делаем, говорили любители батута и допрыгались. Прыжки на батуте признали видом спорта и начали проводить по нему соревнования, а потом и в программу Олимпиады включили. Прыгать на батуте можно миллионом способов. Поэтому в этом спорте сразу четыре дисциплины. Индивидуальные прыжки – это когда один прыгун, и синхронные – когда парочка прыгунов. А есть еще акробатическая дорожка и двойной мини-трамп. В индивидуальных прыжках прыг-скок-кувырок выполняет один спортсмен. Вверх, вниз, поворот, приземлился на живот, вверх, кручусь и вниз на спину, вновь батут меня подкинул. Ну и так без остановки. Синхронные прыжки – это когда все то же самое, но с другом. Чуть кто сбился – все, пиши пропало. Пара проиграла. Акробатическая дорожка и мини-трамп, честно говоря, ну, не совсем батуты. Но правило есть правило. На дорожке спортсмен разгоняется, а потом на батутную дорожку и пиу-пиу-пиу прыгают с рук на руки, с ног на ноги, каждый раз отталкиваясь от батута, что под ногами. Двойной мини-трамп похож на два маленьких батута. Спортсмен запрыгивает на первый, отталкивается, крутится в воздухе, приземляется уже на второй батут, потом опять отталкивается, снова крутится. Зрители, естественно. А спортсмен раз, приземлился и встал как вкопанный. Во как! Наши прыгуны все это умеют. Уже на первой Олимпиаде, в программе которой был батут, мы выиграли все золото. Молодцы! Молодцы! У спортсменов нашей страны в прыжках на батуте больше всего золотых медалей чемпионатов мира. Есть чем гордиться. Удивительно, но батут очень полезная штука не только для силы и ловкости, но и для ума. Когда прыгаешь на батуте, приходится работать головой на полную катушку, чтобы понимать, где верх, а где низ. Это умение очень помогает хорошо учиться в школе. Если прыгать и считать вслух, эффект, кстати, еще больше. Нет батута? Да ничего, Коля. Попрыгаем без него. С вами был спортивный комментатор детского радио Захар. Всем оле-оле. Я попрыгал.
1: Спортивная программа.

0: Всем привет! С вами София Наумкина. Ребята, вам понравилась песня? Ее можно послушать в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. А также добавить свой плейлист, поставить лайк или просто сказать умной колонке. Включи песню Софии Наумкиной «Детство в кармане».
1: Лето на Детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 2 дня. И мы, роботы-ученые Крутилкин и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки и песнями.

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам крутится.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
4: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
8: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
9: Анимационное приключение для всей семьи.
10: И море?
11: Он про нас знает?
10: Это же я вас придумал.
9: Край чудес. В кино с 10 сентября.
12: Категория 6+.
3: Реклама.
13: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
4: ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
14: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Жили-были в Лукоморье сказочные герои. Жили-не тужили, в интернет регулярно выходили. Почта, сайты, социальные сети, пользуются которыми нынче и взрослые, и дети. Делились с миром всякой информацией, попадали из-за этого в неприятные ситуации. Присказку на этом закончу я. Пора историю рассказывать вам, друзья. Кто я? Кот-ученый, позвольте представиться. Сказка уже начинается.
1: Лукоморье. Сказки кота-ученого. История 14. Марья Моревна.
0: За синим морем, за горой темной, живет одна в башне огромной царевна. Зовут ее Марья Моревна. За что же свободы девицу лишили? За что же в башню ее заточили? Разгадка проста. Несложен ответ. Виною всему стал интернет. Вот только свободы никто не лишал. В башню царевну никто не сажал. Живет в интернете царевна Мария. Не знает, где будни, а где выходные. Сама заперлась от мира всего, видеть не хочет она никого. В чатах сидит даже темной ночкой. Царь-отец недоволен дочкой.
2: Маша, можно войти?
3: Входите, отец.
2: Может, спустишься вниз уже наконец? Сколько недель ты сидишь взаперти?
3: Зачем мне вообще куда-то идти?
2: Как же, родная, там воздух, река, солнце, по небу плывут облака. Ты тут зачахнешь, слышишь, Мария? И взгляд уж погас, ручки-ножки, вон, худые.
3: Так я же недавно гуляла в саду. Там видела яблони в белом цвету.
2: Дочка, очнись! Это было когда? С деревьев уже облетает листва.
3: Весна, лето, осень. Мне разницы нет.
2: Зачем я провел во дворец интернет? Как же мне быть? О, звоню Василисе. Все от нее теперь только зависит.
0: Пока царь номер набирает, объясняю тем, кто не знает. У нас в Лукоморье за весь интернет несет Василиса главный ответ.
2: Алло, Василисушка, милая, ты? Скорей приезжай! Нас спаси от беды! Как? Что случилось? У нас тут стихия! Я тут ни при чем. Все, царевна Мария.
0: Вот к царю Василиса приходит и речь такую заводит.
4: Должна я признать, ваша дочка больна. Без интернета не может она. Ни с кем не общается, дома сидит. Нужно найти, что ее удивит. Чем-то увлечь ее необходимо, иначе вся жизнь пройдет ее мимо.
2: Что бы придумать? О, а может быть, пир? Удивлю я тем пиром весь мир. И Маша, глядишь, выйдет из башни. Она же у меня ребенок домашний. Приглашу для нее лучших артистов, циркачей, певцов, юмористов.

0: подкастов будут петь, плясать, шутить, чтобы интернет смогла позабыть.
1: И вот у дворца уже праздник шумит, люди танцуют, оркестр гремит. Принцесса наушник из уха достала, к окну подошла и увидала. Средь шумного бала на белом коне принц появился. Кажется мне, в этой сказке дело идет к развязке. История, как мир стара. Принца встретить Маше пора. Он в нее должен влюбиться, и должны они пожениться.
2: Не в придуманном мире жить, наяву. Что делала в башне, никак не пойму.
1: Мария джинсы надела, по лестнице с башни слетела.
2: Встречи с вами безумно я рада. Влюбилась я в вас с первого взгляда.
1: Тут принц с коня спустился, в пояс ей поклонился.
3: Ах, как мне нравится с вами общаться. Давайте же будем чаще встречаться.
1: И был пир, и был бал. Ура! И я на нем танцевал. Отведал сметанки, колбаски, икры, а также другие море дары. Принц принцессу повел под венец, и это значит сказки конец. Василиса же на балу не была, блог свой писала она до утра.
4: Милый друг, скажи мне честно, жизнь проводишь ты интересно? Есть ли у тебя друзья? Видит ли тебя семья? Или компьютер с телефоном заменяют целый свет? И тебе для счастья нужен только выход в интернет? Знай, все то, что на экране, это жизнь невидимость. Очень грустная болезнь. Интернет-зависимость. Пой, гуляй, дружи, танцуй. Я такого мнения. Не заменит интернет личного общения.
1: Ну вот и закончен мой рассказ. Кот-ученый из Лукоморья специально для вас. Что еще Василиса всем посоветует? Скоро узнаете. Продолжение следует.

лесною стороной увязался черт за мной. Подумала машина, что за чертовщина.

0: нового учебного года осталось
1: 2 дня.
2: И мы, Катя
1: и Гарик, снова встретимся с вами
2: в нашем шоу
1: «Развивайка».
3: Всех с наступающим бум-бум.
2: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
4: по щучьему велению, по моему хотению.
2: Только волшебные слова другие.
4: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!»
2: И все.
5: Ноль плюс. Реклама.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. 2 пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: Гипермаркет «Офис Маг».
8: Звонок для учителя.
9: А «Офис Маг» для родителя. В гипермаркетах «Офис Маг» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И 1000 школьных товаров в наличии по низким ценам.
7: Экономьте с «Офис Маг».
9: ООО «Офис Маг РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
5: Реклама.
0: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости».
10: 0+.
11: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет.
12: Категория 16+. АНО «Лига Героев». Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. УГРН 114-774. 359.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: год, и в снег, и в зной, лучший друг всегда со мной. И в любое время дня веселить готов меня. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио

0: очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
0: Самый древний пирог в мире оказался несъедобным. Ему более 2000 лет. Нашли его французские археологи во время раскопок. Остатки еды находят крайне редко, ведь она не сохраняется в земле долго. Так что исследователям повезло, чего не скажешь о поваре. Скорее всего, его пирог просто пригорел. Вернее, даже сгорел, то есть стал практически углем. Есть его не стали, и это позволило выпечке с успехом пережить 2000-летия. Пирог сохранился почти целиком. Его, так сказать, возраст определили по осколкам разбитой посуды, найденным рядом. А в диаметре он всего 10 сантиметров. То есть это был такой пирожок. Или, возможно, сладкая булочка. Или просто лепешка.
1: А знаете ли вы, что...
0: Летающий дом существует. Увидеть дом, о котором пойдет речь далее, не получится. Потому что это мираж. Это такое уникальное оптическое явление. Когда вдалеке или в небе видны предметы, люди, животные, горы, деревья, дома, города. А на самом деле их там нет. Именно такое зрелище увидели прохожие в одном китайском городе. В небе парило сказочное здание с тремя остроконечными башнями. Увиденное было очень похоже на проделки волшебников из школы магии и волшебства Хогвартс. Но оказалось, Гарри Поттер и Волан-де-Морт тут ни при чем. Никакой магии, это был тот самый мираж. А видели жители небесное отражение жилого комплекса, построенного как замок. Однако это не первый подобный случай. Мираж с летающим городом наблюдали в Китае 3 года назад.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Вкусные закладки для книг существуют. О необычной находке сообщила самая знаменитая и старая в мире библиотека, что находится в Англии, в Кембридже. Здесь есть книги, некоторым из которых по 500 лет. И вот в одной старой книге, не поверите, нашли шоколадное печенье. Выпечка так долго лежала в книге, что оставила жирный след на всех страницах. Вообще-то в этой библиотеке запрещены еда и напитки. Однако кто-то ел шоколадное печенье над книгой и обронил половинку между страниц. Произошло это примерно 50 лет назад, считают сотрудники библиотеки. После этого случая библиотекари дополнительно просят читателей не использовать сладости в качестве закладок. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: годы и века, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Марковкин в историю влип.
2: Ромка, что ты там водишься?
3: Да у меня шнурок на кроссовках запутался. Никак не могу развязать. Вон какой узел, не поймешь, где у него начало, а где конец.
2: Давай скорее, наши уже 2 гола пропустили.
3: Но у меня нога в ботинок не влезает. Пока узел не развяжу, не приду. Держитесь там пока без меня.
2: А ты его методом Александра Македонского?
3: Это как?
2: Неужели не слышал про Гордиев узел?
3: Про узел не слышал. А что Македонский жил в 4 веке до нашей эры, был великим полководцем, это я, конечно, слышал. Мы на истории недавно проходили.
2: Ты не болтай, а разбирайся скорее со своими шнурками.
3: Кажется, от моих усилий только хуже становится. А спрошу-ка я у самого мастера по развязыванию узлов.
4: Старинные часы, время назад.
5: Отрок, прочь с дороги. По ней идут воинские фаланги и конница. Затопчут тебя насмерть. Беги к обозам. Место детей и женщин там.
3: Дяденька, мне нужен Александр Македонский.
5: А Зевс-громовержец тебе не нужен? Скажешь, что же императора ему подавай. Сейчас, когда войска двинулись в путь, император скачет со своими военачальниками среди боевых порядков. Видишь, на солнце сверкает его золотой шлем. Он всегда в гуще воинов. Это поддерживает их боевой дух.
3: Эх, и никак к нему не подойти?
5: Почему же не подойти? Вот закончится дневной переход. Встанем лагерем, разобьем шатры, разведем костры. Тогда можно попытаться.
3: Не могу я до вечера ждать. Моя команда по футболу продует бэшком. Я ходил Македонского про узел спросить. Говорят, он мастер их развязывать.
5: Тут и я тебе помогу.
3: Вот здорово! А как?
5: Разрежу твой узел мечом, и делу конец.
3: Нет, мне так не надо. Как же я тогда шнурки завяжу, если узлы просто отрезать? Да вы расскажите по порядку, а то я запутался совсем. Как мои шнурки.
5: Ну, слушай. Жрецы фригийского храма Зевса предсказали, что тот, кто первым войдет в город, станет царем их страны. А утром в городские ворота первым въехал на телеге никому неизвестный крестьянин Гордий. Его и выбрали царем. Гордий в благодарность принес в дар храму Зевса свою телегу, на которой въехал в город.
3: Ничего себе! Щедрый дар!
5: Но у него ведь больше ничего не было. Так вот, привязал он свою колымагу к алтарю крепкой кизиловой веревкой.

0: Да такой сложный узел навертел, что никому не развязать. И сказали тогда жрецы, что тот, кто этот узел распутает и заберет телегу из храма, тому покорится весь мир. Многие пытались, но узел только сильнее запутывался.
1: А Александр, значит, с ним справился?
0: Да. Вошел в храм, пригляделся к знаменитому узлу, выхватил меч и разрубил узел одним ударом.
1: Но так нечестно!
0: Почему? Жрецы же не говорили, как именно надо развязать эту веревку. Вот Александр и решил сложную задачу. Быстро и решительно.
1: И теперь ему покоряется весь мир?
0: А вот это мне неведомо. Мир велик, мы идем вперед и вперед, завоевываем старые города, основываем новые, а нет конца этой земле. Словно разрастается она у нас под ногами.
1: Я знаю, что Александру покорились все земли от Македонии до великой египетской цивилизации.
0: Наш император движется от победы к победе, словно боги и правда увенчали его волшебным лавровым венком. Знаешь, как он говорит? Во вселенной бесчетное множество миров, а я еще и одного не завоевал.
1: Наверное, за это его и любят солдаты. За победы.
0: Нет. Они идут за ним, потому что он сражается и терпит дорожные лишения наравне с ними. Когда воины видят, что император наравне с ними мокнет под дождем, жарится под палящим солнцем, не прячется в шатры, как другие начальники, ест простую солдатскую еду, конечно, он для них воплощение героя Хила из сказаний о древних битвах.
1: Жалко только, что узел мой, он мне так и не развяжет.
0: Давай вот тут подденем острием стрелы. Видишь, петля поддалась. Теперь тяни. И развяжется твой узел.
1: О, спасибо вам, дяденька, большое!
0: Беги, и не стой больше на дороге перед идущими войсками.
1: Прощайте!
2: Старинные часы. Время вперед!
3: Ромка, ну наконец-то! Развязал свой узел?
1: Ага.
3: Методом македонского?
1: Почти.
3: Ладно, потом расскажешь. На ворота вставай, перерыв закончился.

0: как, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Марковкин в историю влип.

0: нового учебного года осталось...
1: Два дня!
2: И мы, я Веснушка.
3: И я Кипятоша. Встретимся с вами в нашем шоу
2: «Утро с Веснушкой»
3: и Кипятошей.
4: Всех с наступающим бум-бум.
5: Детское радио.
6: Детское радио.

0: песен на детском радио. Реклама. Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
3: ОГПМ радио. ОГРН 1157467-24-55. Город Москва. 0+.
2: Реклама.
4: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
5: Мама, а тетрадки уже приехали?
6: Пока нет. Доставка задерживается.
5: А рюкзак?
6: Еще в пути.
5: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
7: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что...
9: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
2: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
2: Каждый день на детском радио.

0: «Ну и ну» придумали в России.
1: С Крутилкиным и Вертелкиным.
2: Со мной
3: и со мной.
0: История 17-я. Электрический клей.
4: Первое, что я почувствовал, приоткрыв дверцу моего холодильника, моей сломанной машины времени, это запах. Свежескошенная трава, полевые цветы, нотки меда, прохладные мяты и горьковатые полыни. Я стоял посреди зеленого луга. Невдалеке журчала широкая река, а впереди, на пригорке, стоял деревянный дом с резными ставнями. В мою железную голову сразу пришли стихи. «Да-да, войдите». «Я сегодня увидел в пуще след широких колес на лугу. Треплет ветер над облачной кущей золотую его дугу». Я бы продолжал и продолжал читать, но тут неожиданный звук прервал мои стихотворные опыты. Звук не прекращался, и шел он из сарая, что стоял рядом с домом. Стараясь не привлекать ничьего внимания, я медленно подошел к этому строению. Ни ржания, ни блеяния. «Не похоже, что здесь живут лошади или козы», — сказал я сам себе и толкнул дверь сарая. Внутри было тесно. Сразу стало ясно, что это хорошо оборудованная механическая мастерская. Токарные и слесарные станки, какие-то металлические заготовки, инструменты. На длинном столе лежали чертежи и две железные пластины, между которыми был зажат стержень. Рядом с пластинами лежали два толстых провода, а рядом стояли огромные колеса. «Это какая же должна быть повозка?» – подумал я. Но разобраться с тем, что увидел и где нахожусь, не успел, потому что услышал голос.
5: «Будьте любезны, закройте глаза, сударь, или наденьте черные очки. Сейчас здесь станет очень-очень светло. Даже, я бы сказала, ярко».
4: Специальные темные очки всегда входят в оснащение любого робота-ученого. И только я их надел, как раздался щелчок вот такой. И сквозь черные стекла я увидел тонкую белую ниточку, которая проскочила между металлом и большим колесом. Она росла, росла и, наконец, стала дугой, которая гудела и шипела, как змея.
6: «Получилось, получилось! Ай да дуга!»
4: Шипение прекратилось, и я, сняв очки, юркнул под стол, чтобы не быть замеченным высоким человеком в кожаном фартуке, черных очках и с большой бородой на пол лица. Я его сразу даже и не заметил.
6: «Отменно вышло, отменно! Теперь поплывем, поплывем! Так, пойду-ка за вторым колесом схожу».
4: Человек вышел из сарая, я остался один. Пахло горячим металлом. Я вылез из-под стола и подошел к странному устройству со стержнем, которое увидел минуту назад.
5: «Господин хороший, будьте любезны, не стоит трогать. Я под напряжением».
4: «Кто под напряжением?» От неожиданности я замер, как вкопанный.
5: «Я Дуга Васильевна. Имею честь».

0: Есть представиться.
1: Дуга Васильевна?
0: Да-да. Хозяйка этого скромного сарая. Что вы вертитесь?
1: Ну, пытаюсь вас увидеть, но тут никого нет.
0: Разумеется. Моя красота мимолетно раз блеснула, сверкнула, и нет меня. И чтобы не быть ослепленным моей красотой, смотреть на меня надо сквозь черные стекла.
1: Смотреть нельзя. Вы что, медуза Горгона?
0: Медуза? Почему медуза? Нет, сударь, я не медуза и не Горгона, уверяю вас. Я Дуга Васильевна Бенардос Петрова.
1: Вот оно что!
0: Куда вы, сударь?
2: Я сейчас, я скоро, только сосиску возьму и к вам вернусь.
3: Я знал, какое послание отправлю в будущее Вертелкину. Подбежав к холодильничку, я открыл дверцу.
4: Сосисочное сообщение ждало меня на верхней полке нашего лабораторного холодильничка, моей исправной машины времени.
5: «Хм, вот это да!» — сказал я, потому что такого послания Крутилкин мне еще никогда не посылал.
4: В руке я держал теплую сосиску, разрезанную, правда, не до конца, на две части.
5: «Что бы это значило?»
4: — нахмурился я. Морщины на лбу всегда помогают умным мыслям посещать голову. И она пришла! Мысль! Когда я заметил, что на каждой половинке сосиски, видимо, зубочисткой, Крутилкин вырезал две буквы «М» и «Е». «Ме! Ме!» Идет коза, рогатая за малыми ребятами. Нет. Козе это «ме» отношения не имеет. Может, «мешок» или «медведь». Теплый медведь? Ерунда какая-то. «Думай», — сказал я себе и постучал себя же по голове. И сразу все понял. «Ме» — это металл. «М-Е» — именно так в науке обозначают металлы. «Эврика!» — что значит «нашел!» — закричал я, потому что догадался, что хочет сказать мне Крутилкин. «Вареная сосиска и металл!» Все вместе! Взяв черные защитные очки, я набрал на табло моего холодильника нужный год. 1882. Увидев Крутилкина, я услышал голос.
0: О, сударь, вас уже двое, и оба в очках с темными стеклами. Теперь точно моя красота будет для вас безвредна.
4: Хе, еще бы! Вы ведь электрическая дуга! Ваш изобретатель Николай Николаевич Бенардос, это он вас придумал!
0: Ах, сударь, меня, дугу, открыл уже давно Василий Владимирович Петров. Подключил электрические провода к двум стержням и... Ах, между ними появилась я, яркая, светящаяся дуга.
3: Точно, точно. А Николай Николаевич Бенардос уже придумал, как с помощью этой дуги плавить края металлических деталей и склеивать их между собой.
4: Он колеса делал для своего колесного парохода.
3: Эх, засунуть колеса не получилось бы ни в одну печь.
4: Вот Николай Николаевич и придумал склеивать.
3: Точнее, сваривать металлы.
4: Правда, назвал он свое изобретение «Электрогефест» в честь древнегреческого бога огня и кузнечного ремесла Гефеста.
3: Так в России в 1882 году придумали то, что потом будут называть «электро».

0: Крутюкин, ты это подальше от меня отойди.
1: Почему, Вертелкин?
0: Мы же железные. А вдруг дуга и...
1: И что?
0: А то! Мы вдвоем в один холодильник. Не влезем.
2: Продолжение в следующем выпуске программы.
3: С Крутилкиным и Вертелкиным.
2: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».
4: Детское радио.
5: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Офисмаг.
1: Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
2: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
3: Кажется, начинается самое интересное.
4: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
3: А ты уже знаешь своих главных героев.
4: Самое время им помочь.
2: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
5: До встречи в финале!
2: Категория 6+.
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: нового учебного года осталось 2 дня. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум-хрум.
2: Всех с наступающим.
3: Реклама.
4: Слушаю.
0: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
5: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, 3-я планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
6: Но, папа, это же детское радио.
7: Детское радио. Вместе веселей.

0: в ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Самый вежливый транспорт – это автобусы, ведь они умеют кланяться пассажирам. Теперь не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге появились вежливые автобусы. Так их называют, потому что этот транспорт кланяется пассажирам. Это новые модели, у них нет ступенек, и эти автобусы умеют приседать, то есть наклоняться в сторону остановки. Получается, что они словно...

0: кланяются пассажиру. Это очень удобно для пожилых людей, детей, а также для мам с колясками и для тех, кто с самокатами и велосипедами. Больше всего таких кланяющихся автобусов можно встретить в районах с новыми жилыми кварталами, где всегда много молодых семей с малышами.
1: А знаете ли вы, что...
0: Ученые научились определять будущих чемпионов. А поможет им в этом специальное исследование. На ноги и руки будущего спортсмена крепят датчики, которые передают информацию на компьютер. Потом предлагают попрыгать, поджиматься, покидать мяч в цель и выполнить другие упражнения. Компьютер обрабатывает полученные данные и выдает ответ, какой вид спорта идеально подходит для ребенка. Такие тесты сейчас проводят для учеников спортивных школ Казани. И пройти их могут юные жители других городов бесплатно. Как это сделать, можно узнать на сайте «Стать чемпионом».
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Чтобы хорошо учиться, можно и нужно порой играть в компьютерные игры. К такому выводу пришли шведские ученые. Специалисты провели долгий эксперимент с участием почти 10 тысяч мальчиков и девочек. Ученые оценили уровень их развития с помощью тестов, а через 2 года провели повторные тестирования. Ребята, игравшие в компьютерные игры, оказались умнее сверстников. Это, конечно, не значит, что надо играть целыми днями. Уроки ведь сами себя не сделают. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: веселые истории.
1: Классическая история.
2: Петрова, ну расскажи, что дальше-то было? Интересно так.
3: Ну, в общем, дождалась Танька своего принца.
2: А какой он был, Петрова?
4: Какой? Красивый, как ковер в кабинете труда.
2: Голубоглазый, как Сашка Трубецкой.
4: Высокий, как наш физрук. И волосы у него были черные, густые, как у Ванды Геннадьевны.
2: Ах, ну такого не бывает.
4: Бывает, Свет. И приехал этот Женька к ним на дачу.
2: Танька, как увидела его, так сердце ее забилось, как у Кукушкиной перед контрольной по математике. Щеки покраснели, как Витькина тетрадка от двоек. В общем, влюбилась она как...
5: Девочки, хватит болтать, быстро по домам, уроки, кто за вас будет делать?
2: Мам, да, я сейчас, Катя мне домашнее задание объясняет.
5: Да хватит врать, быстро домой, кому сказала?
2: Сейчас иду. Петрова, давай быстрее, что у них дальше-то было?
4: Она сама ему написала. Представляешь, и призналась, что любит его.
2: Прямо по мейлу?
4: Что любит его, как наша Ольга Владимировна, нашего отличника Семина. Что жить без него не может, как твоя мама без сериалов.
2: А он-то что?
5: Последний раз говорю, расходитесь, иначе я сама к вам спущусь и так ремнем объясню, как уроки надо делать. Завтра сочинение, вы не готовы.
2: Мам, мы готовимся.
5: Слышу я, как вы готовитесь, все сплетни перебрали, всех обсудили. Быстро!
2: Иду!
4: А он ей написал, что не любит ее ни капельки, как наша химичка Вову Зябликова.
2: Опа! А она?
4: А она с горя замуж вышла за старого, ну, очень благородного дядьку.
2: Ужас!
4: Я тоже думала сначала, что ужас. Он ее очень любил, заботился о ней, платьев ей много красивых купил. Она в этих платьях, прям как Наташа Королева, такая красивая стала. Женька увидел ее в таком платье и сразу влюбился. Письмо ей написал, что страдает, что любит.
2: А она?
4: Нет, говорит, поздно, все.
5: Светка, ну держись, я тебе сейчас такую любовь покажу. Одни глупости в голове, сколько можно всякие сериалы рассказывать и слушать.
4: Это не сериал, тетя Вер, это классика.
5: Классика, не все, что по телевизору

0: показывают. Классикой называется.
1: Мам, да это наше домашнее задание по литературе.
0: Еще и врать не стыдно.
1: Правда, тетя Вер, это же поэма Пушкина. Евгений Онегин называется. Завтра сочинение.
2: Веселые истории.

Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужно.

0: нового учебного года осталось...
1: 2 дня! И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марьей Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.
2: В

0: песен на детском радио. Реклама.
1: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: Гипермаркет Офис Мак.
6: Звонок для учителя.
7: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
8: Экономьте с «Офис Мак».
9: ООО «Офис Мак РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
0: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
9: ОКПМ Радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
10: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
11: по щучьему велению, по моему хотению.
10: Только волшебные слова другие.
11: Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио.
10: И все.
0: Ноль плюс.

0: гостях у сказки.
1: Добрый Тхир Сингх. Индийская народная сказка.

0: Наши ежедневные прогулки доставляют мне удовольствие. Я все больше убеждаюсь в правоте своего выбора, когда назначил тебя главным из моих мудрецов, пандитом среди моих ученых и поэтов. О чем мы сегодня поведем разговор?
1: Я думал о том, мой Махарадж, как важно достойно носить свое имя. С тех пор, как вы построили этот чудо-дворец, купола которого словно белые облака парят над землей, а высокие башни и минареты устремляются ввысь, будто зовут взлететь в голубое небо, и появился этот сад с мраморным фонтаном. Имя, которое вы носите, стало живым воплощением. Сукхпал — хранитель счастья. Вот и птица Карваки поселилась на смоковнице.
0: Она все время что-то носит.
1: Карваки ухаживает за птенцами. Гнездо свое она вьет только в безопасном месте.
0: Да, но она роняет в воду то соломинку, то сено клочок, то сухие листы. Так она может засорить фонтан.
1: Мой Махарадж, Карваки доверилась вам.
0: Прошу помолчать, пандит. Эй, садовник, сруби эту ветку смоковницы. Она нависает над фонтаном и бросает черную тень на искрящуюся воду. Продолжим наш искусный разговор. Он мне по душе.
1: Меня тревожит Махарадж.

0: Зерно вокруг.
1: Есть тут кто-нибудь?
2: Мой Махарадж, ночью произошло чудо. Садовые колодцы, всегда водой переполненные, вдруг высохли.

0: отскакивает. Ветви отрубают, а они на глазах снова вырастают.
1: Я слышу ветер, что шумит в ветвях, но не слышу голоса птицы-корваки.

0: в доме том жили три брата. Старшего звали Химат-Сингх, отважный лев. Среднего звали Сундар-Сингх, прекрасный лев. А младшему... именами случайно, кто знает, случайно ли, оказалось так, что выросли один отважным, другой красивым, а третий...
1: Птица о помощи просит, Химат.
2: Не вмешивайся в птичьи дела. Надо хорошо исполнять свои.
3: Птицы созданы для того, чтобы ими любовались и слушали их прекрасное пение, а не жалобные стоны.
1: Простите, Химат и Сундар, но я пойду к ней.
0: И Дхир-Сингх пошел за птицей Карваки. Дошел до одной деревни. Видит, сидит и плачет старая женщина у обломков своей лачуги.
4: Ой-ой-ой, пронесся здесь вчера ураган. Да такой сильный, что хижины развалил. Как теперь жить буду? Не знаю.
0: Взял Дхир-Сингх в руки лопату и стал очищать дворик от обломков.

0: человек, ты бы повременил с работой. Послушай, что глашатые царя Сукпала вещают.
1: Не могу, меня птица ждет.

0: Тебе надо послушать, что говорят глашатаи. Кажется, это тебя зовет царь Сукпал.
1: Я иду за птицей, мать. У нее птенцы в опасности.

0: Вместе.
1: Благословляю тебя, сынок. Живи 100 лет. Добротой своей ты доставил мне немалую радость. Возьми же с собой мою волшебную лопату. Она тебе еще пригодится.
2: Посмотри, Сундар! Никак это наш брат! Что это ты так медленно движешься, Тхир? Мы намного позже тебя вышли из дома, а вот видишь, догнали тебя.
3: А что же заставило вас пуститься в путь?
4: Обещание царя Сукпала выдать дочь свою замуж за того, кто поможет ему. А ты все за птичками ходишь, хижины беднякам строишь.
3: Судьбу свою разве кто знает, в чем она нас испытать пожелает? Надо ведь и людям помочь.
2: Мы идем помогать. Царю!
4: Ты вот услужил людям, а что толку от этих добрых дел? Одна лишь забота, а польза от них не на грош.
3: А разве доброе дело требует награды? Или мало одной радости, что помог человеку?
2: А, с ним разговаривать только время терять. Пошли, Сунда! Надо поскорей добраться до царского дворца. Прощай, Тхир!
4: Прощай, Тхир!
3: Веди меня дальше, Карваки. Прости, что задержался.

0: Карваки летит, Тхирсинх идет за ней. Вдруг у ручья видит старика.
1: Мил человек, помоги калеке безногому. За водой к ручью спустился, а кувшин...

0: Дарю тебе этот кувшин за твою доброту. Бери, не пожалеешь.
1: И пошел Тхир-Синг дальше дорогой, которую указывала ему птица Карваки. Вот и царский дворец.
2: Кажется, это ветка смоковницы. Видишь, как листы ее пожухли. И птенцы твои едва дышат. Не волнуйся, Карваки. Сейчас мы ее посадим.
1: Достал Тхир-Синг из котомки лопату, подаренную старушкой. Только дотронулся до земли, сразу ямка образовалась. Посадил он ветку, прикопал землей, и сразу деревья дворца начали расходиться. Каждое на свое место стало. Спустился Тхир-Синг на дно высохшего фонтана, поставил кувшин, что старик ему подарил, снял с горлышка крышку, забила вода, ключевая,

Уж не волшебник ли ты, Дхирсинх? Были здесь твои братья. Оба превосходили тебя. Один силой и ловкостью, другой красотой лица и тела своего. Но как ни пытались они срубить деревья, окружавшие мой дворец, только гудели они в ответ на каждый удар, и не покачнулось ни одно из них.

0: Как ни старались вырыть колодец, но чем больше рылись в земле, тем меньше становилась яма. А с твоим появлением забил фонтан, хотя ты и не копал землю, и деревья сами разошлись по местам, словно по волшебному слову твоему.
1: Я пришел сюда по зову птицы, а не дворец твой освобождать, Махарадж, и всего лишь посадил ветку смоковницы, на которой было ее гнездо, а вода мне была нужна, чтобы полить посаженную ветвь.
0: Скажи, Дхирсинг, согласен ли ты стать наследником престола и мужем моей дочери?
1: Конечно, ведь меня привела сюда птица Карваки.
0: Разве птица Карваки не покинула мой сад? Она верила, что будет здесь в безопасности.
2: Она верила в то, что найдет человека, который поможет.

другие сказки? Слушай! На сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на

0: детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
3: Новая удивительная вселенная от режиссера Смешариков и Финика.
4: И Мора? Он про нас знает.
3: Анимационное приключение «Край чудес» в кино с 10 сентября.
1: Категория 6+.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.

0: первого учебного года осталось...
1: 2 дня. И я, лягушка-путешественница.
2: И я, глобус.
1: Отправимся в какие-нибудь...
2: Ну, очень интересные места.
1: Кого?
3: Всех с наступающим бум-бум.
4: Реклама.
5: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
7: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
6: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Новые зубы могут появляться всю жизнь. У многих из нас уже выпали молочные зубы и на подходе коренные. Это нормальный процесс. А как это происходило у динозавров? Вы удивитесь, но оказывается, у хищных динозавров рода майюнгозавр зубы обновлялись раз в 2 месяца. Эту сенсационную новость сообщили ученые. Свое открытие они сделали после того, как обнаружили на Мадагаскаре скелет динозавра, жившего 70 миллионов лет назад. У его собратьев, живших позже, аллозавра и цератозавра, новые зубы вырастали уже примерно раз в 3 месяца. Ну а в современном мире способность часто менять зубы сохранили лишь акулы.
2: А знаете ли вы, что...
0: От динозавров надо убегать по прямой. Ученые выяснили, как передвигались диплодоки – огромные травоядные ящеры с длинной шеей.

0: раньше считалось, что они ходили как слоны, то есть поднимали и опускали сразу переднюю и заднюю ноги с одной стороны, а затем с другой. Но оказалось, что диплодоки двигались по диагонали, как современные бегемоты. За каждым шагом передней ноги следовала задняя нога с противоположной стороны. При этом передняя нога касалась земли раньше, чем задняя. Это позволяло древним гигантам удерживать равновесие. А это делать не так-то и просто, когда весишь, как 14 слонов.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Дети, которые увлекаются динозаврами, гении. Это удалось выяснить психологам. Они доказали, что увлечение доисторическими ящерами особенно влияет на интеллект ребенка, улучшает внимание, мышление и процесс обработки информации. И ведь не мудрено, после Саурониопса, Сюпалуна или Инкупала любой термин в школе простым покажется. Между прочим, увлечение другими непростыми темами, например, космосом или морскими животными, также очень полезно для мозга любого ребенка. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: Доброе утро!
1: Доброе утро, месье!
0: Куда ты идешь?
1: В книжную лавку. Я только что прочла чудную историю про фасолинку и великана и...
0: Очень мило! Мари! Скорей! Батоны!
2: Какая странная и нельзя!

0: лет.
1: А как жена? Мне 6 яиц.
2: Дороговато.
1: Когда чего такая жизнь скучна.
0: А, Бель.
1: Доброе утро. Вот книга, которую я брала.
0: Ты уже прочла?
1: О, не могла оторваться. Есть что-нибудь новое?
0: Со вчерашнего дня нет.
1: Ну ничего, я возьму вот эту.
0: Эту? Ты ее уже читала дважды.
1: Это моя любимая. О дальних странах, об острых мечах, волшебных заклятиях и нежных речах.
0: Раз она тебе так нравится, я тебе ее дарю.
1: Ну что вы?
0: Я настаиваю.
1: Ну спасибо, большое спасибо.
3: Какая странная и неземная, чуждая наша конечная.

0: ты не промахнулся, Гастон! Ты величайший охотник
1: мира! Я знаю.
0: Уж ты-то не пропустишь ни одного зверя. И ни одной девушки, кстати.
1: Это правда, Лифу.

0: Я остановил свой выбор на ней.
1: Дочь изобретателя?
0: Именно она. На этой счастливице я и женюсь.
1: Но она же
0: красивейшая девушка в городе.
1: Я знаю, но...
0: И поэтому она лучше всех. А разве я не достоин лучшей?
1: Ну, конечно, я и говорю, ты достоин,
2: но... С того момента, как ее увидел, нашел свою я в жизни цель. Здесь из девушек она, мне лишь нравится одна. Так что я решил, что я женюсь на Бэ.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку. Никто

0: представляешь? Прихожу в лабораторию, а все углы в паутине. Ну ничего, сейчас я ее как уберу.
1: И правда, паутина. И как она так быстро появилась?
0: Эх, не знаю. А-а-а, Крутилкин, там паук!
2: А ты чего, пауков боишься, Вертелкин?
0: Я нет. Просто я боюсь, что он меня укусит. Я стану Человеком-пауком.
1: Ну и хорошо, Вертелкин. Будешь супергероем. Паутиной будешь стрелять. Мир спасать от пришельцев.
0: Что-то не хочется, Крутилкин. Я лучше тут в сторонке постою. Может, ты его, это, шваброй, а?
1: Ладно, Вертелкин, ладно. Давай свою швабру. Ух, огромный какой. И мохнатый. Может, ядовитый?
3: Ужас какой! Коллегу и шваброй!
1: И говорящий!
0: Товарищ паук, видите ли, становиться супергероями нам, ну, как-то совсем не хочется. Потому, может быть, вы не станете нас кусать, а мы принесем вам что-нибудь вкусное. Пончик, например, или муравья.
3: Поздно, поздно. Я уже выпустил свой волшебный яд в вашу лабораторию. Уже скоро вы оба превратитесь в пауков. Ты, Крутилкин, будешь рыжим, а ты, Вертелкин, зеленым.
1: Ну все, Вертелкин.
0: Эх, прощай, моя диссертация.
3: Шутка. Я, конечно, ядовитый, но кусать вас не собираюсь. И в пауков превращать никого не умею. Я, между прочим, ваш коллега и приехал по делу. Смотрите, какую крутую паутину сплел. Всю ночь трудился.
0: И по какому делу, товарищ паук? И зачем нам в лаборатории паутина? Мы вообще-то, ну, чистоту любим.
2: Да, у нас тут, знаете ли, лаборатория для научных исследований, а не замок с привидениями.
3: Обижаете, коллега? Паутина, она же как раз научное открытие.
0: Что-то я совсем ничего не понимаю.
3: Так, вы паутину мою шваброй не трогайте, а аккуратно собираете. Для экспериментов пригодится, а я рассказываю.
2: Ладно, не будем шваброй.
3: Премного благодарен. Для начала, я не просто паук, а научный паук из университета ИТМО в Санкт-Петербурге. Наши ученые придумали особые биокомпозиты на основе паутины.
2: Чего?
3: Биокомпозиты – это новые материалы такие. Ученые выяснили, что если соединить мою паутину со специальными такими маленькими наночастицами, то получившийся материал можно использовать в медицине. Например, сделать хирургические нити, которые используются во время операций, или пластыри для быстрого заживления ран, или вообще новые ткани вырастить.
2: Ого! То есть паутина у вас и правда супергеройская?
3: Ну, конечно, супергеройская. А еще очень красивая.

0: новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Со мной и со мной.
2: Привет, Крутилкин!
1: Привет, Вертелкин! А что это ты на табуретке стоишь и шваброй машешь? Летающую швабру создаешь?
2: Нет, Крутилкин, уборкой занимаюсь.

0: никаких чудес. Чистая наука.
1: Интересно, а те, кому новую кожу из паутины вырастили, станут супергероями?
0: Наверняка. Так, Вертелкин, мне нужна маленькая трубочка, мощная пружинка и немножко скотча.
1: Ты это что конструируешь, Крутилкин?
0: Да вот хочу сделать устройство, чтобы паутина, как у Человека-паука, из руки выстреливалась.

0: нового учебного года осталось
1: 2 дня. Я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам?
2: Всех с наступающим бум-бум.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Шеф! Ну какие будут приказания?
6: Те гури.
5: Как в воду канул.
6: Дармоеды.
5: Ну на глазах растворился шеф.
6: Учитесь у профессионала.
7: Я с детства был послушным ребенком золотушным. Я не любил про.

Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. Бывает, я бунтую, шефа критикую. Я спорить с ним пытаюсь, но тут же просыпаюсь. Нет, нет, нет, для меня слово шефа — закон. Вперед!

0: лучшие песни из наших любимых мультиков. Реклама.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.

0: ленты точка ком.
1: Акции с 28 по 8 октября 2026 года.
0: Обратный отсчет.
2: Еще трогательнее.
3: Мы летим на Луну.
4: И найдем моего папу.
2: Еще пушистее.
5: Никогда не видел столько лунтиков.
2: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
6: Категория 0+.
7: Реклама.
8: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
9: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких

0: ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке! Возрастное ограничение 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Бывает дождь из игуан.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: В волшебном лесу был тихий осенний вечер. Уроки уже закончились, и зверята радостно побежали домой. Ужинать, делать домашние задания и мультики смотреть. Как же без этого? Только Мишка сидел в пустом школьном коридоре и скучал. Он почитал книжку, решил задачу по математике и даже сыграл в онлайн-шахматы, а его лучшей подружки Белочки все не было.
1: Куда же она запропастилась? Убежала после уроков, только рыжий хвост мелькнул. А ведь мы еще к дядюшке Филину собирались зайти.
0: Медвежонок недовольно посмотрел на часы. Наконец, из-за двери актового зала, где обычно проходили школьные концерты, выскочила Белочка. Выглядела она очень довольной.

0: Правильно, дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина.
2: Белка, ну где ты ходишь? Я уже и книжку прочитал, и домашку сделал. Мама звонил, спрашивала, придем мы на чай с булочками или нет. А булочки-то с вареньем.
3: Ну конечно, Мишка, пошли скорее. Прости. Представляешь, у нас в школе будет модный показ. Настоящий.
2: Модный? А это как?
3: Ну, будет подиум, софиты, красивая одежда. А из соседнего леса приедет знаменитый дизайнер «Черный лис». Каждый может участвовать. Представляешь, по подиуму пройти или даже свой наряд придумать.
2: Софиты, подиум, это что это такое?
3: Подиум, Мишка, это такое возвышение, где модели ходят. А софиты, ну они освещают сцену.
2: Белка, глупости это, софиты какие-то, черный лис. Ни за что не буду в этом участвовать.
3: Ничего не глупости. Я книгу по истории моды читала, очень интересную. Там написано, что мода появилась 7 веков назад. Представляешь, как давно? А родиной моды считают Париж, столица Франции. Ты вот знаешь, какой цвет в этом сезоне в моде?
2: И какой?
3: Красный.
2: Очень зря, Белка, что красный. Купила мне бабушка красный рюкзак. И волчонку такой же купили, и зайцем-тройняшком. Вот и ходим теперь одинаково, и все потают нас. Чего хорошего? Нет уж, Белка, я ни в каких модных показах участвовать не буду. Да и вообще, как-то это, ну это для девчонок это.
3: И вовсе не для девочек.
2: А знаешь что, Белка, пойдем-ка у дядюшки Филина спросим. Он-то наверняка и про моду твою тоже все-все знает. Только давай сначала и за булочками заглянем все-таки. Очень уж вкусно и мама печет.
4: Отведав чаю с булочками, друзья отправились к старому дубу, где располагалась научная лаборатория дядюшки Филина, известнейшего лесного ученого. Осенние деньки были очень короткими. Зима должна была вот-вот прийти в волшебный лес. Солнце клонилось к закату, когда, наконец, впереди показался могучий дуб. Белочка с Мишкой даже замерли на секундочку, разглядывая, как переливается в лучах заходящего солнца его золотая крона. Постояв немного, Белочка нажала потайную кнопку на стволе дуба, и дверь медленно открылась.
5: Кто ходит в гости не с утра, не мудро поступает. Гостям, наверное, спать пора, и Филин отдыхает.
3: Кибермозг, это же мы, Белочка и Мишка. Чего это ты нас не узнаешь?
5: Доступ разрешен. Проходите. Так и быть.
4: Друзья побежали прямиком к лифту. Он как раз стоял на первом этаже. Двери открылись. Мишка пропустил Белочку вперед и задумался, какую же кнопку ему нажать.
2: Белка, как ты думаешь, где сейчас дядюшка Филин? Может, в лаборатории?
3: Может, в лаборатории, а может и в гостиной.
2: Лифт, отвези нас, пожалуйста, в гостиную.
6: С удовольствием. Едем в гостиную дядюшки Филина.
4: Лифт плавно поехал вверх, но очень быстро остановился.
6: Четвертый этаж. Гостиная дядюшки Филина.
4: Друзья даже не успели поболтать. Двери открылись, и перед ними оказалась уютная гостиная с торшером, камином и большим креслом-качалкой. На старинном журнальном столике стояла хрустальная тарелка с ароматными пончиками.
2: Ух, как здесь красиво, Белка. Смотри, как книг много. И кресло такое большое, уютное. Ой, пончики, пончики!
4: Мишка подошел к журнальному столику, где стояла большая тарелка с пончиками, и съел один. Белочка только головой покачала. Конечно, дядюшка Филин не будет против, но все-таки некрасиво брать без разрешения.
3: Мишка, как думаешь, дядюшка Филин здесь? Может, нам в научную лабораторию подняться? Дядюшка Филин! Дядюшка Филин!
2: Белка, ну чего ты так кричишь? И я даже пончик выронил.
3: Мама говорит, с пола есть нельзя ни в коем случае.
2: А моя бабушка говорит по-другому. Быстро поднятое не считается упавшим.
4: Мишка нагнулся за вторым пончиком и вдруг заметил кое-что необычное. На полу лежало перышко, розовое с красным. Оно почти сливалось по цвету с пушистым ковром. Мигом забыв о лакомстве, Мишка поднял его и с задумчивым видом повертел в лапах.
2: Белка, смотри, что я нашел. Как думаешь, чье это перо? Что-то я у нас в волшебном лесу такой птицы и не припомню.
3: Дай-ка посмотреть. Нет, я не знаю такой птицы. Я, кстати, тоже кое-что нашла. Вот смотри, записка от дядюшки Филина. Друзья, я во Флориде. Скоро вернусь. Угощайтесь пончиками.
2: Вот видишь, угощайтесь. Интересно, что дядюшка Филин во Флориде-то делает? И вообще, где это Флорида, а, кибермозг?
5: Флорида в переводе с испанского означает «цветущая». Штат на юго-востоке Соединенных Штатов Америки. Флориду называют солнечным штатом, потому что там мягкая зима и жаркое лето. Штат расположен на полуострове, который тоже называется Флорида.
3: Значит, дядюшка Филин в Америку отправился? А как же мы узнаем, какой птице принадлежит это перо?
5: Положите его в специальный анализатор, в тот ящик, что слева от вас.
4: Белочка с Мишкой огляделись и увидели, что на подоконнике стоит незнакомое устройство. Оно было похоже на принтер, только бумаги в нем не было. Мишка открыл крышку и аккуратно положил перо внутрь. На устройстве загорелись три маленькие синие лампочки.
5: Отойдите на безопасное расстояние. Анализ начнется через 10 секунд. 9, 8, 7.
2: Давай-ка к лифту отойдем, Белка. Неизвестно еще, что это за анализ такой, а вдруг бабахнет.
5: 3, 2, 1. Не бабахнет. Анализатор запущен.
3: А долго этот анализ будет идти? Поздно уже.
5: Анализ завершен.
2: О, быстро.
5: Перо принадлежит

0: курица.
1: И сразу было ясно, что не зверю.
0: Розовая колбица.
1: Почти как пицца.
2: Тебе, Мишка, везде еда мерещится.
0: Розовая колбица. Вид птиц семейства ибисовых. Отряд аистообразные. Обитает в США, в штате Флорида. Часто розовую колбицу можно встретить в национальном парке Эверглейдс.
1: Эверглейдс?
2: Флорида! Слышишь, Мишка, дядюшка Филин сейчас тоже во Флориде. Это явно не совпадение.
1: Да уж, интересно, что это за птица-колпица такая необычная. Очень уж перо красивое, розовое с красным.
2: Мишка, да не колпица, а колпица. Именно так кибермозг и сказал.
0: Когда-то эти птицы были на грани исчезновения. Перья розовой колпицы стоили в 3 раза дороже золота.
1: Ничего себе! В 3 раза дороже золота?
2: Ой, а если розовая колпица потеряла его? Она ведь, наверное, ужасно расстроилась.
1: Точно, оно ж дорогое такое. Знаешь что, Белка, нам нужно его обязательно вернуть.
2: Нам надо во Флориду. И дядюшку Филина, может, встретим.
1: Кибермозг, перенеси нас во Флориду. Только подожди, я перо из анализатора достану. Нам же главное его хозяйке передать.
0: Телепортатор запущен. Начинаю перемещение. Назначение Соединенные Штаты Америки.
3: Первое, что почувствовали Мишка с Белочкой, воздух изменился. В волшебном лесу он был студеным, осенним, а тут летним, теплым, как будто даже тяжелым и вкусным. Вокруг Белочки и Мишки шелестел густой лиственный лес. Мягкая кудрявая травка щекотала пятки. Где-то шумело то ли море, то ли река, издалека было не разобрать. Сквозь густую листву пробивались лучи солнца. И если в волшебном лесу день клонился к закату, то здесь, во Флориде, было совсем светло.
2: Ой, Мишка, странно. Мы из осени сразу в лето умудрились попасть. Из вечера в день.
1: И не говори, Белка. А жарко-то здесь как, 35.5, наверное.
3: Белочка размотала свой длинный полосатый шарф. Мишка снял с лап перчатки и бережно положил перо в специальный кармашек в своем рюкзачке, куда частенько прятал разные вкусности. Друзья огляделись. Они никак не могли понять, где именно оказались. И главное, куда теперь идти? Как же в таких зарослях найти дядюшку Филина и неизвестную розовую колпицу?
1: Ну и что, Белк, делать будем? Я бы пошел налево.
2: Почему не направо?
1: А мне там больше нравится. Смотри, там пальмы растут. А где пальмы, там орехи. А где орехи, там...
2: Мишка, хватит думать о еде. Так, давай подумаем. Розовая колпица. Что там кибермозг говорил? Живет в США. Флорида. Парк Эверглейдс. Перья дороже золота. Отряд аистообразный. О, Мишка, я вспомнила.
1: Белка, что ты вспомнила?
2: Отряд аистообразный. Это значит, наша розовая колпица родственница аиста. Она, наверное, питается рыбой и мелкими рачками. И значит, искать ее нужно поближе к реке или к болоту.
1: Надо ж, какая ты умная, Белка. Ни за что бы не догадался. Ну, пойдем скорее.
3: Продираясь сквозь тяжелые плотные заросли, друзья пошли в сторону неширокой зеленоватой реки. При ближайшем рассмотрении оказалось, что вся поверхность воды усыпана маленькими листочками наподобие кувшинок. И к берегу не подойти. Слишком крутой, того и гляди, скатишься в воду.
1: Белка, видишь тут кого-нибудь похожего на розовую колпицу? Ну или, может, на дядюшку Филина?
2: Нет, не видать. Мишка, не подходи близко к краю.
1: Да я аккуратно. Ой, ой, ой, ой-ой-ой!
3: Земляной край обрыва вдруг начал двигаться. И Мишка, оступившись, со всего маху полетел вниз. И с громким плеском рухнул в воду.
2: Мишка, держись, держись, я сейчас.
3: Белка в 2 прыжка забралась на ближайшее дерево, отломила самую длинную ветку и, спустившись ближе к воде, протянула ее Мишке.

0: Он попытался ухватиться за край ветки, но ничего не получалось. Ветка то и дело выскальзывала из Мишкиных лап.
1: Мишка, плыви к берегу, хватайся за ветку.
2: А их не получается. Засасывай, белка, засасывай.
0: Мишка отчаянно пытался плыть. То выныривая, то с головой скрываясь под слоем зеленых кувшинок, ничего не выходило. Зеленая поверхность воды словно не пускала медвежонка к берегу. Белочка уже готова была прыгнуть в воду, чтобы спасать Мишку, как вдруг над рекой появилась большая незнакомая птица. Нечто белорозовое стремительно понеслось прямо на Мишку и... Своим длинным клювом птица схватила его за ухо и под громкое Мишкино «Ой-ой-ой-ой! Ухо мое ухо!» вытащила медвежонка из воды. Сделав пару-тройку взмахов своими широкими крыльями, птица приземлилась рядом с Белочкой.
1: «Мишка, Мишка, ты цел? Воды не наглотался?»
2: «Нормально, я нормально, вот только... ух, болит!» «Плаваю-то я хорошо, но только там тина это. Ох, белка, страху я натерпелся. Хорошо, что эта добрая птица вытащила меня. Ой, простите, мы не представились же. Я Мишка».
1: «А я Белочка. А кто вы и как вас зовут?»
0: Друзья с восторгом рассматривали таинственную птицу. Длинные красные ноги ходули, совсем как у аиста. Тонкая черная полоска на голове. Клюв длинный-предлинный и плоский. Глаза тоже красные, но не страшные. А перья нежно-розовые, как сахарная вата. Немного белых на спине и красные отметины на крыльях, будто художник сделал небрежные мазки алой краской. Птица стояла на одной ноге, поджав под себя другую, и, не мигая, смотрела на Белочку с Мишкой.
2: «Белка, а может, она нас и того не понимает? Мы же в Америке все-таки. Она, наверное, по-английски говорит».
1: «What is your name?» «Я спросила, как ее зовут».
2: «Да знаю я, Белка, ты чего? Слушай, это же... А может, это та самая, ну, с перьями, с теми, что дороже золота? Розовая колпица!» «Простите, excuse me. Дорогая розовая колпица, благодарю вас за чудесное спасение. А мы привезли с собой ваше перо».
0: Мишка снял со спины рюкзак, раскрыл его и, покопавшись, достал мокрое перо и несмело протянул его птице.
2: «Ой, ну оно... ой...»
0: Розовая колпица вновь ничего не ответила, лишь неторопливо водила из стороны в сторону своим длинным желтоватым клювом и, не мигая, глядела на друзей своими красными глазами.
1: «А как же мы с ней общаться будем, если она нас не понимает?»
2: «Как-нибудь договоримся».
0: В этот момент птица встала сразу на обе ноги, чуть наклонилась к Мишке и Белочке, два раза моргнула и...
3: «Ладно, хорошо, так и быть. Добрый день. Зачем вы полезли в воду, мой юный друг? Вы что, хотели, чтобы вас съел крокодил?»
2: «Крокодил?
3: А вы не знаете, что в парке Эверглейдс водятся крокодилы?» «Нет, конечно, вы не знаете. Так я и думала. Неудивительно, совсем неудивительно».
0: Голос у колпицы был глухой, скрипучий. Белочка с Мишкой даже вздрогнули от неожиданности. Как же это может быть? Такая красивая птица, а голос, как у ворчливой старушонки.
1: «Крокодилы? Нет, мы ничего не знали про крокодилов».
3: «Разумеется, вы ничего о них не знали. К сожалению, крокодилу все равно, знаете вы о нем или нет. Господин Филин, вы только послушайте! Они ничего не знали о крокодилах!»
0: К величайшей радости Белочки и Медвежонка из-за веток послышалось знакомое хлопанье крыльев, и вскоре... рядом с ними очутился их знакомый, их самый лучший друг, лесной ученый-зверовед, дядюшка Филин.
4: «Белочка, Мишка, почему вы здесь оказались? Здесь же очень опасно, и нельзя быть без взрослых. Я бы завершил все свои научные дела, вернулся, и завтра бы мы отправились в национальный парк Эверглейдс все вместе».

0: А мы перо розовой колпицы привезли.
1: Кибермозг сказал, что оно в 3 раза дороже золота.
2: Сердечно благодарю за перо. Очень благородно с вашей стороны.
3: Друзья, я ценю ваш порыв, но ведь я специально оставил перо, чтобы показать его вам. Сейчас перья розовой колпицы так дорого не стоят. Да и продать честным образом их нельзя, ведь эта птица долгое время была на грани исчезновения.
1: А почему дядюшка Филин?
0: Крокодил, наверное, виноватый.
2: Да-да, они самые. А если быть точнее, аллигаторы. И еще пумы, да, пумы и еноты. Они разоряют наши гнезда. Но самое главное – люди, любители моды, дизайнеры. В 19 веке шили из моих перьев наряды, шубы и накидки. Ужасно, отвратительно. Мы, розовые колпицы, чудо природы, почти вымерли из-за каких-то накидок.
0: Вот, Билк, я говорил, глупость – это твоя мода. Еще и опасны. Видишь, какую чудесную птицу чуть не уничтожили.
3: Мишка, друг мой, ты преувеличиваешь. Мода – такая же часть нашей жизни, как и музыка, книги, театр. А история моды – целая наука.
0: Да какая это наука?
3: Вы знаете, например, что розовый не всегда считался женским цветом. В начале прошлого века в Европе в розовый одевали мальчиков, а в голубой – девочек. Это потом все поменялось.
1: Сейчас дизайнеры стараются бережно относиться к природе.
2: Забота о природе должна быть в моде всегда. Я и сама могла бы стать моделью. Посмотрите, какие изящные у меня ноги. А клюв, но абсолютно уникальный. От него не спрячется ни одна мелкая рыбешка и лягушка.
3: Без сомнения. Мы увидели колпицу в ее родной Флориде. И это большая удача. Ведь на зиму эти птицы улетают в Чили и Аргентину. Это страны в Южной Америке.
2: Да, мне уже пора готовиться к поездке, собирать в дорогу птенцов. У меня их 3.
3: Колпица, голубушка, спойте нам на прощание.
2: Что вы? Я очень стесняюсь своего голоса. Он у меня такой красивый.
3: У розовых колпиц очень необычный тембр голоса. Обычно эти птицы молчаливы, так что считайте, что нам сегодня повезло вдвойне.
0: Да уж, наша колпица ворчит, как мой дедушка, и хрюкает, как наш сосед и дядя Кабан.
1: Мишка, ну что ты говоришь такое? Ужасно невежливо. Тебя от крокодила спасли, а ты...
2: Может быть, мой голос вам и не нравится, но я все равно спою.

0: Друзья мои, мне пора. Вон там ближе к воде мое гнездо. Мы, колпицы, живем большой колонией и любим общество. И любим путешествовать с друзьями и с семьей. Скоро все вместе отправимся в путь. Полетим в Аргентину и Чили. Там зимой гораздо приятнее. Ну, до свидания, я полетела.
1: До свидания, розовая колпица.

0: перо оставьте себе на удачу.
1: Розовая колпица взмахнула своими розово-красными крыльями и исчезла за ветками деревьев. Белочка, медвежонок и дядюшка Филин еще долго смотрели ей вслед. Им тоже пора было возвращаться домой. Мишка уже пообещал Белочке, что поможет с подготовкой к модному показу. А Белочка точно знала, что перо розовой колпицы станет главной деталью ее наряда.

0: встает, зачем верблюду вертолет?
1: Попробуй объясни.
0: Быть может, чтобы его лизнуть и головой его толкнуть.
1: Или постоять в тени.
0: Вокруг меня такой народ.
1: Народ!
0: С утра вопросы задает. Легко вопросы задавать.
1: Легко.

0: Реклама.
1: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
2: Кажется, начинается самое интересное.
3: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
2: А ты уже знаешь своих главных героев.
3: Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
4: До встречи в финале!
1: Категория 6+.

0: нового учебного года осталось
1: 2 дня. И я, книжный червячок,

0: встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам?
1: Всех с наступающим!
2: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
3: Скоро рассвет, выхода нет.
2: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
3: Спи, моя радость, усни.
2: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
3: Мама, бабушка?
2: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21:30.
3: А, ничего себе.
4: Реклама.
5: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
6: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет.
7: Категория 16+. Ано Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. ОГРН 114-774-0359.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-925. 921-40-41.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Сказка на ночь.
1: Евгений Пермяк. За что? Первоклассник Юра Ковров был очень счастлив. Ему подарили в красивой клетке нарядную

0: Красную птицу. Клёст. Клёст оказался угрюмым и молчаливым. Правда, он изредка выкрикивал какие-то тоскливые два звука. «Какие?» «Кто знает, какие?» – отвечал Юрий отец. «Если бы приехал дядя Вася, сказал бы. Ему лесничему известен разговор всех лесных птиц». И надо же было такому случиться, дядя Вася приехал и сказал: «Твой клёст задает один и тот же вопрос».
1: «Какой?»
0: «За что?»
2: Юра не понял и переспросил: «Что значит «за что»?»

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Он может замерзнуть? Да нет, Юрочка, не согласился дядя. Клесты – наши зимние птицы, и даже в студенные месяцы выводят птенцов. Может быть, и у твоего клеста остались голодные малыши? Юра в этот вечер долго не мог уснуть, а уснув, отчетливо услышал: «За что? За что?» А потом это же повторилось несколькими тонкими голосами в гнезде. Юра увидел маленьких голеньких клестят. Они открывали клювики. Им явно хотелось есть. Рано проснулся Юра и нетерпеливо ждал начала позднего рассвета. А дождавшись, взял клетку, открыл форточку и выпустил клеста. Клёст как никогда до этого произнес какие-то непонятные птичьи слова, но Юра, не знавший птичьего языка, правильно понял их. «Спасибо, Юра!» Дядя Вася подтвердил это. С тех пор Юра никогда не держал в клетке ни летних, ни зимних птиц. И если у кого-то видел птицу, заточенную в клетку, всегда спрашивал: «За что?»
3: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

Шингибис и Кабибанока. Сказка индейцев Северной Америки. Давным-давно, в те времена, когда на земле было еще совсем мало людей, жило одно племя индейцев, занимавшееся рыболовством. Летом они уходили далеко на север, в страну льдов, где в изобилии водилась хорошая рыба. Зимой, когда свирепый старик Кабибанока, северный ветер, изгонял их, отправлялись в страну южного ветра, Шавандази. Тот был гораздо могущественнее и добрее Кабибаноки. В его стране лето царило круглый год. Это он, Шавандази, весной устремлялся на север и освобождал озера и реки ото льда. А вслед за ним и рыбаки ходили на промысел. Летом и осенью у Шавандази бывало особенно много дела. Ему надо было присматривать за тем, чтобы вовремя поднялась трава, распустились цветы, точно в срок налились плоды и злаки. И тогда земля становилась прекрасной. Но после такой работы Шавандази начинал уставать. Осенью он частенько забирался на вершину скалы и, погруженный в свои думы, часами сидел там и курил большую трубку. Дым от его трубки стелился над землей легкой прозрачной паутинкой. Ни дуновения ветерка, ни облачко на небе. Повсюду мир и тишина. Для индейцев, населявших север, это было лучшее время года. Заготовив пищу на зиму, они могли позволить себе немного отдохнуть. Эту пору они называли индейским летом. Но для рыбаков, которые ставили сети на крайнем севере, индейское лето служило как бы предупреждением. Они знали, пора поторапливаться. Скоро Шавандази, южный ветер, уснет, и тогда явится лютый старик Кабибанока и прогонит их отсюда. И вот однажды утром рыбаки увидели, что озеро, на котором они накануне расставили сети, покрылось тонкой корочкой льда. А еще через несколько дней повалил снег, и толстый лед оковал озеро. «Кабибанока идет!» — кричали рыбаки. «Он скоро будет здесь! Пора уходить!» Но Шингибис по прозвищу Нырок в ответ только смеялся. Шингибис всегда смеялся. Он смеялся тогда, когда ему удавалось поймать много рыбы, и смеялся тогда, когда ему ничего не попадалось. Он всегда был весел. «Зачем мне уходить?» — спрашивал он сородичей. «Я могу понаделать проруби и удить рыбу удочкой. Какое мне дело до старого Кабибаноки?» Сородичи глядели на него во все глаза и дивились его смелости. «Слов нет», — толковали они между собой. «Шингибис — очень умный человек. Ему даже известны некоторые заклинания, и он умеет превращаться в утку. Недаром его прозвали Нырок. Но разве это поможет ему устоять против северного ветра?» «Кабибанока сильнее тебя», — уговаривали они. «Самые могучие деревья в лесу сгибаются под напором северного ветра. Стремительные реки замерзают от одного его прикосновения. Если ты не можешь превратиться в медведя, он заморозит тебя». Но в ответ Шингибис лишь смеялся. «Моя меховая одежда и рукавицы защитят меня, а ночью согреет огонь, который я разведу в своем вигваме. Пусть Кабибанока осмелится заглянуть в

мое жилище. Рыбаки с грустью расставались со своим товарищем. Как только они уплыли на своих пирогах, Шингибис, не теряя времени, отправился в лес и срубил там несколько самых высоких и толстых деревьев. Набрал валежника и сухой коры на растопку и развел вигвами огонь. Теперь можно было, не боясь, ожидать Кабибаноку. Каждое заготовленное дерево было такой необыкновенной толщины, что его должно было хватить на месяц. А утром Шингибис уходил на озеро, вырубал во льду лунки и ловил рыбу. Но так продолжалось недолго. Однажды, когда Шингибис возвращался, пожаловал в свои владения Кабибанока. Завыл Кабибанока, увидев Шингибиса. «Кто дерзнул здесь остаться, когда дикие утки и гуси улетели на юг? Посмотрим, кто тут хозяин. Сегодня же ночью ворвусь вигвам и задую огонь. Наступила ночь. Шингибис сидел вигвами и грелся у жаркого огня. В котле варилась пойманная в тот день рыба, и Шингибис потирал руки от удовольствия. Он прошел сегодня много, порядком устал и промерз. Теперь, в ожидании ужина, он вспоминал своих сородичей и жалел, что они не послушались его и рано покинули эти богатые рыбой места. «Думают, что Кабибанока злой дух», — рассуждал сам собой Шингибис, «и что он сильнее индейца. А я уверен, что он такой же человек, как я. Правда, я не могу выносить такого сильного холода, какой может выносить Кабибанока. Зато Кабибанока не выносит жары». Эти мысли привели его в хорошее расположение духа. Он стал громко распевать и смеяться, а затем преспокойно поужинал, не обращая внимания на дикие завывания Кабибаноки. Снег снаружи падал сплошной стеной, и когда достигал земли, Кабибанока подхватывал его и швырял в стенки вигвама. Скоро высокие сугробы, словно пуховое одеяло, укрыли вигвам, защитив его от стужи и пронзительного ветра. Кабибанока понял свою ошибку и рассвирепел еще больше. Он завыл страшным голосом, надеясь испугать Шингибиса. Но в этой огромной стране льда, где всегда стояла необыкновенная тишина, шум и грохот, поднятые Кабибанокой, даже понравились Шингибису. Он рассмеялся и крикнул: «Эй, Кабибанока, как поживаешь? Будь поосторожней, как бы у тебя щеки не лопнули от натуги!» Заслышав такое, северный ветер прямо затрясся от злости. «Входи, Кабибанока!» — весело продолжал Шингибис. «Входи, погрейся!» Этого Кабибанока уже не смог вынести. Собрав всю свою силу, он рванул дверь и ворвался в жилище. Каким холодом повеяло от его дыхания! В жарко натопленном вигваме поднялись клубы пара. Но Шингибис сделал вид, что не замечает этого. Он встал и, весело напевая, подбросил в огонь еще одно полено.
большое сосновое

0: полена запылало так ярко, что Шингибису пришлось отодвинуться. Он посмотрел на Кабибаноку. То, что он увидел, заставило его расхохотаться. По лицу свирепого Кабибаноки стекали струйки воды. Это сосульки, застрявшие в его волосах, начали таять. Нос и уши Кабибаноки тоже заметно уменьшились. «Подойди поближе к огоньку, Кабибанока! Погрей свои ручки и ножки!» Но Кабибанока, который пуще всего боялся огня, бросился вон из вигвама, даже еще проворнее, чем ворвался в него. Холодный воздух восстановил силы Кабибаноки и удесятерил его гнев. Он не смог заморозить Шингибиса. Этого еще не хватало. Снег захрустел под его тяжелой поступью. Деревья задрожали от его ледяного дыхания. Все твари попрятались. Никому не хотелось попасть под руку разгневанному Кабибаноке. Кабибанока вновь приблизился к вигваму Шингибиса и грозным окриком позвал его. «Эй, ты! Выходи, если осмелишься! Давай померяемся силами здесь, на снегу, и тогда поглядим, кто хозяин страны льдов!» Шингибис на минуту заколебался. «Если я не выйду из вигвама, он подумает, что я трус. Если выйду, то, возможно, сумею одолеть его, и тогда смогу остаться в стране льдов, сколько пожелаю!» Шингибис выбежал из вигвама, и великая борьба началась. Холод сковывал все живое, но Шингибис не ощущал и этого, потому что кровь в его жилах текла быстро, а за своей спиной он чувствовал тепло родного вигвама. Зато силы Кабибаноки быстро иссякли. Его дыхание уже не напоминало порывы грозного ветра, оказалось теперь слабым ветерком. Наконец, когда на востоке взошло солнце, обессиленный Кабибанока отступил и с позором бежал далеко-далеко на север. И еще долго ему слышались громкий хохот и насмешки храброго Шингибиса.
1: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
2: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
1: 1177-46-79-24-55. Город Москва. 0+. Реклама на детском радио.
3: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
4: Слушаю.
5: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
5: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
5: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум» о

0: до Юда. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
2: 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что...
4: Ученые обнаружили сердце нашей планеты.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Я засыпаю.
1: Реклама на детском радио.
2: Самый добрый друг из детства возвращается.
3: Обратный отсчет.
2: Новое путешествие.
4: Это обратная сторона Луны.
5: Найдем моего папу.
2: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино. Категория 0+.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Трогательно, увлекательно, засыпательно. Тихо.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят.

Засыпательно. Засыпательно. Детская.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детский.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS-7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно.